0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «Девять жизней песни». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время, и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерло» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка. И есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок. То есть это гитары, гитары, гитары и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирована. Очень гармонично себя чувствует настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня

песня была написана в Греции Михалисом Патриносом, и он же дал и название Мизерлю. Мизерлю – это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через 3 года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки, это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. «Мизерлу», который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием «Уд», и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из «Криминального чтива», из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

Ну и то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял Мизерлю совершенно в разных жанрах, в разных темпах аранжировки, все было настолько разным. Но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о Мизерлю с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет Мизерлю.

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Но я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

маме блю. Думаю, что многие слышали так же. Думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни это очень много лет, слышали, конечно же, другое дело история. Ее кто только не исполнял. Полу Мариа и его оркестр, Хулио Иглесиас, Лос Поп Топс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate квартет, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поп Топс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое, хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья. Первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Lost Pop Tops стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально. Если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Mami Blue» в переводе вокалиста из группы Lost Pop Tops «Mami Blue» с буквой «N» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает? Нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Эта песня оттуда. Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США тоже. Автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек — это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes. «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских, патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «Девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы истории припева «Гвантанамера», «Гвахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гвахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот эта крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. Гвахира Гвантанамера, девушка-крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен.

вспомнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях. «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее. «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, слова Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

песня за два сольди, канцони де два сольди. Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении на фестивале Сан-Ремо. Это был 1954 год. Тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери. Это ее голос в нашем эфире.

0: Катарина Раньери исполнила эту песню, и, как говорят в таких случаях, наутро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: за стариком, о твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Рек.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис, второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Медниса.

0: друг.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, Ив Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки: «Центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

Слова этой песни, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других музыку к песне «Иван Борис и я». Вы, конечно, ее помните. Написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Мария Лафоре» в ее исполнении стала классической. Конечно, появились версии. Давайте вспомним Аллу Йошпе.

и на этот вопрос. Вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или «Fly Me to the Moon». Именно называлась она так. Другими словами, «Another Words» в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Конвер speaking. Говорит Уиллис Конвер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте «Конрека». Не

Иерусалиме 7 часов. Сегодня Тет Зайн Бе Илуль, Тавшин Пейвав. 16-й день месяца Илуль, 5786 год. 29 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Саудовский телеканал Аль-Хадад сообщает, что имеются разведданные, указывающие на намерение проиранских милиций в Ираке атаковать Саудовскую Аравию в ближайшие часы. Корреспондент Кан Рой Кейс сообщает, что пока дополнительных подробностей не приводится. Генсек Хизбаллы Наим Касым заявил, что его организация находится в состоянии конфликта с Израилем и продолжит его. В своей речи по случаю дня рождения пророка Мухаммеда Касым обрушился с критикой на правительство Ливана, заявив, что оно выбрало путь, не уважающий страну и ее жертв, вступив в прямые переговоры с Израилем и фактически предоставив ему все, чего тот добивался, в то время как Цааль продолжает наносить удары. По словам Касыма, его организация требует лишь выполнения соглашения о прекращении огня от ноября 2024 года, выступает против пилотных зон и продолжит оставаться на поле боя. Об этом сообщают обозреватели Кандру и Кейс и Гай Маоян. Прямые переговоры между Израилем и Хамасом были начаты в попытке обойти катарское посредничество и были ускорены после убийства 6 заложников в Рафиахе, чтобы добиться прорыва в переговорах. Об этом корреспондентке Кан Гили Коэн рассказали источники, принимавшие участие в контактах. Инициатива установить прямой контакт с Хамасом исходила от Израиля и получила одобрение и поддержку Нетаньягу. Переговоры велись между высокопоставленным представителем Хамаса Рази Хамадом и высокопоставленным сотрудником Шабака, который занимал ключевую должность в переговорной группе. Переговоры были призваны сгладить разногласия между сторонами, в том числе по ключевым вопросам и по списку палестинских заключенных, которых должны были освободить в рамках сделки по освобождению заложников. Офис главы правительства оставил эти слова без комментария. Наводнение в Непале. Спасатели в Непале и Китае продолжают эвакуацию выживших из районов, пострадавших от внезапных паводков. По данным властей, в Непале погибли как минимум 626 человек и еще 7 на китайской стороне границы. Почти 2500 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, среди них сотни иностранных граждан. Корреспондент Кан Йоав Заави сообщает, что в Непале уже спасены более 3700 жителей, некоторых извлекли из-под глубокого слоя грязи. Между тем растут опасения нового бедствия. Обрушение ледника, вызвавшее наводнение, привело к образованию нового озера в Гималаях, уровень воды в котором продолжает повышаться. Непал объявил, что разрешит иностранным спасателям и экспертам присоединиться к поисково-спасательным работам. Президент США Трамп объявил, что достигнута сделка, которая обеспечит Соединенным Штатам контроль над всеми нефтяными месторождениями Венесуэлы, объем которых составляет около 65 миллиардов баррелей. В сообщении, опубликованном в своей социальной сети, Трамп назвал соглашение крупнейшей нефтяной сделкой в истории и заявил, что оно удвоит

0: С начала российского вторжения он поддерживал Украину и на международной арене добивался для нее военной помощи и средства противовоздушной обороны. Прогноз погоды. В горах и в центральных районах Израиля сегодня ожидается небольшое снижение температуры. На большей части территории страны будут дуть порывистые ветры, а на юге возможно запыление воздуха. Ночью ожидаются локальные дожди на севере и в центре страны. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит сегодня 31 градус, в Бершеве будет 36, в Ашдоде 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы главные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
1: Por la música 80-го года. Испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие. Переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, о ней просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рапсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. В персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников, музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью, беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы «Абба», о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees. Потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших, по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН, к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин – это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин» – «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский — «Чака Берри». К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, вот напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов. И песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать возможность эту услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много-много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.

из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго, либертанго. И коллектив, который хранит танго, но делает его чуть современнее. «Otros Aires».

0: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

По Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Напряженность в Персидском заливе. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции отвергли заявление США о том, что Ормузский пролив открыт для свободного судоходства, и заявили, что это американская попытка повлиять на цены на нефть и скрыть провалы Вашингтона. В заявлении Ирана говорится, что ограничения в проливе сохранятся до прекращения военных действий США и выполнения обязательств, данных Ирану. На этом об этом сообщает корреспондент КАН Йоав Заави. Наводнение в Непале. Местная полиция сообщила, что число погибших возросло до 626 человек. В Непале и Тибете продолжаются поиски более 2000 пропавших без вести. Министр иностранных дел страны заявил агентству Reuters, что Непалу требуется помощь государств, располагающих техническими знаниями и специалистами в таких областях, как спасение людей, оказавшихся в туннелях, восстановление транспортного сообщения в местах обрушения мостов, опознание погибших и проведение ДНК-тестов. По словам министра, Непал уже направил зарубежным странам запросы о помощи. Газета «Катманду-Пост» сообщила, что несколько стран, в том числе Китай, США, Великобритания, Япония и Южная Корея, уже предложили направить в Непал спасательные команды. Тем временем растут опасения нового бедствия. Обрушение ледника, вызвавшее наводнение, привело к образованию нового озера в Гималаях, которое начинает выходить из берегов. Прямые переговоры между Израилем и Хамасом были начаты в попытке обойти катарское посредничество и были ускорены после убийства 6 заложников в Рафехе, чтобы добиться прорыва в переговорах. Об этом корреспондентке КАН Гилли Коэн сообщили источники, принимавшие участие в контактах. Инициатива установить прямой контакт с Хамасом исходила от Израиля и получила одобрение и поддержку Нетаньягу. Переговоры велись между высокопоставленным представителем Хамаса Рази Хамадом и высокопоставленным сотрудником Шабака, который занимал ключевую должность в переговорной группе. Переговоры были призваны сгладить разногласия между сторонами, в том числе по ключевым вопросам и по списку палестинских заключенных, которых должны были освободить в рамках сделки по освобождению заложников. Офис главы правительства оставил эти слова без комментариев. Президент США Трамп объявил, что достигнута сделка, которая обеспечит Соединенным Штатам контроль над всеми нефтяными месторождениями Венесуэлы, объем которых составляет около 65 миллиардов баррелей. В сообщении, опубликованном в своей социальной сети, Трамп назвал соглашение крупнейшей нефтяной сделкой в истории и заявил, что оно удвоит американские нефтяные резервы, увеличит запасы топлива и в будущем снизит потребительские цены. Корреспондент КАН Натан Гутман отмечает, что в начале года США арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а нынешний режим в стране во главе с Дельси Родригес тесно сотрудничает с Соединенными Штатами. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Натана Щеранского специальной государственной наградой за поддержку Украины с начала войны. Обозреватель КАН Рам Брандес сообщает, что Щеранский, уроженец Донецка, получил орден за заслуги второй степени. С начала российского вторжения он поддерживал Украину и на международной арене добивался для нее военной помощи и средств противовоздушной обороны. Прогноз погоды. В горах и в центральных районах Израиля сегодня ожидается небольшое снижение температуры. На большей части территории страны будут дуть порывистые ветры, на юге возможно запыление воздуха. Ночью ожидаются локальные дожди на севере и в центре. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит 31 градус, в Бейершеве будет 36, в Аждоде

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Вы довольно часто просите и предлагаете определенные темы, задаете вопросы, в данном случае касающиеся программы «Культурный код». Это название позволяет нам с вами отправляться в очень разные путешествия. Они относят нас с вами в разные годы нашей жизни, жизни ваших близких. Это позволяет складывать какой-то, в данном случае, современный пазл, некую мозаику того, как нас воспитывали, из чего состоим мы с вами, наша культура, то, что нам с вами близко. Сегодня, по вашим просьбам, сразу нескольким, мы с вами в мире танго. Безусловно, захватывающем мире танго, который тоже является частью того, что называют культурным кодом. Что возникает в душе у человека при чарующих звуках музыки танго? Загадка, желание, любовь, ревность – это действительно спектр чувств, эмоций. Открывается целый мир, безусловно, полный красок, манящий нас тайнами, а их хватает. Давайте попробуем слышать музыку, возможно, не самых известных для вас танго в этом мире, но чтобы прочувствовать, надо слушать и слышать. История танго. Давайте я напомню вам, откуда это идет. Начиналась она в Аргентине. Даже говорят, что вначале танго танцевали бывшие рабы, афроамериканцы, которые жили в Аргентине, и танец этот сопровождался ритмами барабанов. В конце века 19-го аргентинский портовый город Буэнос-Айрес, или Байрес, как его называют кратко, поскольку название у него гораздо длиннее, стал необычайно популярным среди эмигрантов. Из разных стран Европы приехали сюда люди, приезжали они в поисках лучшей жизни, далеко не всегда цели оправдывались. Они привозили с собой очень разные от вещей до музыкальных инструментов. И музыкальные инструменты эти были из их родных стран. Это были скрипки, гитары, флейты. Они, конечно, несли в себе музыкальные традиции этих стран. И вот в Буэнос-Айресе, как смешение различных культур и направлений, в музыке формируется и развивается неизвестный ранее танец танго. Прекрасный до сих пор.

Танго сначала, надо сказать, был в ритмах, если мы говорим о ритме, веселым, достаточно легким, временами даже вульгарным. Долгое время танго оставалось музыкой и танцем низших слоев общества. Средний и высший классы его не признавали достаточно долго. В те времена танго танцевали в тавернах, в бараке, даже в публичных домах и просто на улицах беднейших кварталов города. Такое тоже было. В начале 20 века среди инструментов танго появился бандонеон. Это шедевр, это чудо. Это инструмент, который напоминал своим звучанием орган. Он добавлял ноты драматизма в музыку танго, и с его появлением бандонеон. Запомните, танго стало более медленным, более чувственным. Появились для него некие тона интимности, я бы сказала.

0: y en su habitación yo era su maleta. Un vistazo a la ropa, en las paredes, en las fotos, sin arrepentimiento, sin melodrama. La puerta se cerró de golpe.
1: В 20-е годы прошлого века в Аргентине начинался экономический кризис. Огромное количество людей потеряло работу, и жители Буэнос-Айреса, а их называют портеньо, стали очень грустными, достаточно грустными, изменилась их жизнь. Кроме этого, в Аргентину тогда, именно в это время, нахлынул поток мужчин, эмигрантов из европейских стран, которые приезжали в Аргентину в поисках лучшей жизни. Поэтому в то время большую часть населения Буэнос-Айреса составляли только те мужчины, которые в итоге превзошли женщин Буэнос-Айреса по численности в соотношении даже 50 к 1. Представьте себе, это была серьезная конкуренция. Эти молодые мужчины были частыми посетителями так называемой «академиас» — это танцевальная академия, или «прегундинас» — это бедные кафе, где официантки могли даже приглашаться для танцев. Так, собственно, и происходило. И чтобы привлечь женщин, мужчина должен был уметь танцевать, и танцевать хорошо. Танго в итоге стало приобретать вкус некоего запретного плода, надо было уметь танцевать вообще, а танго тем более. И мужчины, которые могли танцевать танго хорошо, вот тогда их уже и стали называть.

Ввиду отсутствия настоящих танцевальных академий того времени, мужчинам приходилось учить друг друга танго. Это, собственно, факт исторический, факт музыкальный, поскольку до сих пор есть специальные виды мероприятий, где мужчины танцуют с мужчинами танго, так как это было тогда. Обмениваясь шагами и практикуясь вместе, тогда мужчины учили друг друга танцевать танго, упражняясь в своих навыках, чтобы потом действительно привлечь леди, женщин, тех, с кем они хотели бы провести вечер, танцуя танго, освобожденные от обычаев европейских танцев. И мужчины, и женщины тогда придумывали будущее танго.

Если вы будете слушать лирику танго, это всегда будет женщина. Грусть, тоска по женщине – это, конечно, тема любви. Для мужчины портеньо существовали лишь короткие минуты возможности научиться чему-то еще. И танго все больше и больше завоевывало мир.

Что касается танго и его свободы, свободы жизни танго в этом мире, всеобщий избирательный закон, а это было в 1912 году, дал новую свободу для людей и движущую силу для танго. С этих пор не только низшие классы хотели танцевать танго. Стало модным среди высшего общества устраивать вечеринки танго, салоны танго. Они вообще стали быстро распространяться в районах Буэнос-Айреса, где жили представители высших классов.

Молва о танго вскоре доходит из Южной Америки до Нью-Йорка, Лондона, Парижа, разумеется, где чаепития под танго стали просто предметом повального увлечения. Мода на танго, тангомания, так это стало называться. Бескомпромиссный дерзкий характер танго ввергает Париж и Европу в неминуемый конфликт с властями. В Париже кардинал Амет тогда провозглашает: христианам не следует по совести принимать участие в этом. Танцевать танго, заходить в танго-салоны. А на следующий год папа Бенедикт XV выразил недовольство так: «Это возмутительно, что этот непристойный языческий танец, который является убийством семейной и общественной жизни, танцуют уже в резиденции папы». Представьте себе, что в резиденции папы и его тоже танцевали. 1914. Кайзер Вильгельм запретил своим офицерам танцевать танго в униформе, описав этот танец как оскорбляющее общественное приличие. Но ничто не могло уже тогда, в 1914 году, остановить это триумфальное шествие танго в Европе тем более. И в начале 20-х годов танго вошло в свою золотую эру. В Буэнос-Айресе же популярность танго достигает тогда беспрецедентных высот.

1930 год. Военный переворот в сентябре 30 года в Аргентине ввел период временного правительства, в течение которого власти, озабоченные контролем любой возможной критики, стали запрещать любые виды тангов, встреч, салонов и так далее, которые содержали какие-либо косвенные намеки на политику или песни о социальной несправедливости. В старом свете аргентинское танго, несмотря на популярность, не согласовывалось с давними европейскими представлениями о танцах, и вот этот первоначальный стиль был очень быстро и безжалостно изменен. Были введены шаги, чтобы сделать продвижение по кругу. Соблазнительный характер танго был подавлен довольно быстрым и агрессивным битом. Ударные инструменты, которые не использовались в классическом аргентинском оркестре, вышли на передний план. Пара даже больше не смотрела друг на друга, а тлеющая страсть, которая свойственна аргентинскому танго, она была просто изъята из таинственной природы ради парадного шествия по кругу в салоне, в таком в стиле показном, я бы сказала, маршеподобном. И это, конечно, было начисто лишено какой-то интимности, которая была в начале этого танца. 50-е годы. Тут танго приходит в упадок. В это время экономика Аргентины переживает кризис сама по себе. Эмигранты осознают себя аргентинцами. Силы, которые питали танго в период его зарождения, больше своей роли не выполняют. Но всему приходит свой срок и, конечно, возрождение. В конце 30-х годов на политическую арену Аргентины вновь врывается беднота. Свое возвращение к активной общественной жизни простое население отмечало по-своему. Оно устраивало на огромных площадях танцевальные действия. Ну как же без танго? После десятилетнего простоя стали возвращаться старые музыканты, появляться новые тангерос. Пришедший к власти в 1946 году Хуан Перон, знакомое имя, не правда ли, всячески поощрял народную массовую культуру, в том числе и танго, для которого наступили дни небывалого подъема.

Тем не менее, 6 лет спустя после смерти жены Хуана Перона, легендарной Эвы или Эвиты Перон, начался очередной кризис аргентинского танго. Нашествие американских фильмов, музыки, мода на рок-н-ролл – все это окончательно разделило танцующую пару как таковую и развело в разные стороны мужчину и женщину в танце. В 80-е годы танго вышло на большую сцену вновь. Зритель увидел и театрализованную версию этого танца. На сцене пара танцует иначе, дальше друг от друга, движения становятся более атлетичными, балетными, показательными. И таким образом танго разделилось на два вида – сценичный и более близкий, тот все-таки, который был ближе Буэнос-Айресу.

Настоящий момент танго является, конечно, универсальной величиной. Она объединяет людей разных возрастов, классов, от мала до велика. И танго используется как образовательный инструмент тоже. Он вовлекает в свой мир очень много людей, начиная с молодого поколения, и воспитывает людей. Людей чувствительных, чувственных, которые через танго открывают еще более интересный определенный мир. Они учатся еще и танцу, они учатся быть элегантными, мужчины учатся быть джентльменами. Когда вы танцуете танго, попробуйте увлечься танго, но не увлекайтесь шагами. Шаги — это менее важная часть танца. Наиболее важная часть танго — это вы, это музыка и ваши чувства. Так что танцуйте, будьте счастливы и вспомните вашу часть культурного кода, вашу часть этой мозаики. Оставайтесь с нами. С вами была Таня Барская.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. Студия Семен Каплан. Напряженность в Персидском заливе. Ливанская газета «Нида Аль-Ватан», аффилированная с противниками Хизбаллы, сообщает, что усилия президента Ауна и председателя парламента Набиха Бери убедить Хизбаллу покинуть хребет Али-Тайр и передать его ливанской армии пока не принесли результатов. При этом связанная с Хизбаллой газета «Аль-Ахбар» сообщила сегодня утром, что еще месяц назад организация отклонила предложение президента Ауна покинуть хребет Али-Тайр. В Хизбалле заявили, что речь идет не об одном конкретном объекте, а о попытке Израиля установить новые правила по всей территории Ливана. По данным газеты, в Хизбалле считают, что если Израиль добьется своего с помощью военного давления, ничто не помешает ему действовать так же и в других районах. Об этом сообщает корреспондент КАН Рои Кейс. Генеральный секретарь Хизбаллы Наим Касым заявил, что его организация находится в состоянии конфликта с Израилем и продолжит его. В своей речи по случаю дня рождения пророка Мухаммеда Касым обрушился с критикой на правительство Ливана, заявив, что оно выбрало путь, не уважающий страну и ее жертв, вступив в прямые переговоры с Израилем и фактически предоставив ему все, чего тот добивался, в то время как Цааль продолжает наносить удары. По словам Касыма, его организация требует лишь выполнения соглашения о прекращении огня от ноября 2024 года и выступает против пилотных зон и также продолжит оставаться на поле боя. Об этом сообщают корреспонденты КАН Рои Кейс и Гай Маоян. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции отвергли заявление США о том, что Ормузский пролив открыт для свободного судоходства, и заявили, что это американская попытка повлиять на цены на нефть и скрыть провалы Вашингтона. В заявлении Ирана говорится, что ограничения в проливе сохранятся до прекращения военных действий США и выполнения обязательств, данных Тегерану. Об этом сообщает корреспондент КАН Йоав Заави. Наводнение в Непале. Местная полиция сообщила, что число погибших возросло до 626 человек. В Непале и Тибете продолжаются поиски более 2000 пропавших без вести. Министр иностранных дел Непала заявил агентству Reuters, что стране необходима помощь государств, располагающих техническими знаниями и специалистами в таких областях, как спасение людей, оказавшихся в туннелях, восстановление транспортного сообщения в местах обрушения мостов, опознание погибших и проведение ДНК-тестов. По словам министра, Непал уже направил зарубежным странам запросы о помощи. Газета «Катманду Пост» сообщила, что несколько стран, в том числе Китай, США, Великобритания, Япония и Южная Корея, уже предложили направить в Непал спасательные команды. Тем временем растут опасения нового бедствия. Обрушение ледника, вызвавшее наводнение, привело к образованию нового озера в Гималаях, которое начинает выходить из берегов. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Натана Щеранского специальной государственной наградой за поддержку Украины с начала войны. Обозреватель КАН Рам Брандес сообщает, что Щеранский, уроженец Донецка, получил орден за заслуги второй степени. С начала российского вторжения он поддерживал Украину и на международной арене добивался для нее военной помощи и средств противовоздушной обороны. Прогноз погоды. В горах и в центральных районах Израиля сегодня ожидается небольшое снижение температуры. На большей части территории страны будут дуть порывистые ветры. На юге возможно запыление воздуха. Ночью ожидаются локальные дожди на севере и в центре. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит 31 градус. В Бершеве будет 36, в Ашдоде 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы новости субботнего утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН Река слушайте в 10 часов. Доброго дня. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
1: КАН Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН.

0: И сейчас Артем Долгопят. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А как было в детстве? Вот уж тогда проявлялся этот характер и этот материал, как говорит Ави Саги, или все было вот не так очевидно? Я знаю, что отец ваш был гимнастом, а как у вас развивалось это все?
1: Ну, с детства говорили то, что у меня есть потенциал и как бы хорошие данные для гимнастики, вот, но, например, если взять уже подростковый возраст, по юниорам я выступал, но каждый раз я приезжал на соревнования, каждый раз у меня не получалось. И это был очень сложный период, и много раз хотелось бросить, но, к счастью, семья мне не позволила этого.
0: Не давали, да, уйти? Да. То есть, когда вы сами поняли для себя, что хотите быть гимнастом, и когда поняли, что можете быть чемпионом?
1: Ну, хотение было всегда, как бы это, скажем так, я полюбил это с первого же дня, когда я зашел в зал, с 6 лет, и как бы я тренировался, а потом мы переехали в 12 лет в Израиль. Когда мне было 12 лет, и я продолжил здесь тренироваться, как бы, ну, вся моя жизнь, скажем так, была вокруг гимнастики. Вот. И как-то, с одной стороны, не хотелось бросать то, что я начал уже. И, опять же, семья меня очень сильно поддерживала, и тренера, и... вот. И так вот я остался. И потихоньку набирал темпы, набирал, и...
0: А когда поняли, что вот можно зайти на высшую ступень пьедестала во время каких-то соревнований здешних или зарубежных?
1: Ну, опять же, мне говорили то, что вот, ты можешь, ты... Как бы я, в принципе, исполнял очень хорошие комбинации по базе и как бы конкурентоспособные, но не всегда получалось. И, скажем так, первый раз у меня получилось, это в 17 году, когда я завоевал свою первую серебряную медаль на чемпионате мира. И тогда, скажем так, раскрылся весь...
0: Поняли, что можете?
1: Все, да, вся задумка.
0: Вот очень редкое, мало кем исполняемое тройное сальто назад. Кто изобрел? Вы сами решили или тренер, или вместе с тренером?
1: Ну, изобрели этот элемент еще в 90-х. Последний раз его делали где-то в 2000-х. И в 2017 году мы решили попробовать вернуть его. Вот, я долго работал над этим элементом. Вот, и потом я поехал на соревнования в Баку, в Азербайджан. И там хотел исполнить этот элемент после примерно 15-17 лет перерыва, когда никто не делал, и у меня не до конца получилось, я приземлился на шею, это было очень страшно и опасно, но, скажем так, оттуда я вышел, и у меня была трещина в пальце, потому что когда я приземлился, меня накрыли мои же ноги, и я упал на руку. И в тот же год, через два месяца после этого падения, я первый раз попал в финал на вольных упражнениях на чемпионате Европы. Я занял 4-е место. На третьем месте стоял Шатилов Александр. И в тот же год я взял серебряную медаль на чемпионате мира. Поэтому я говорю то, что после вот этого падения на голову у меня началась моя хорошая карьера.
0: Артем, кто сейчас главный ваш соперник? Арсений Духно?
1: Ну, я думаю, у меня всегда главный мой соперник — это я сам.
0: Окей, да.
1: Вот. И, ну, конечно же, есть очень много сейчас молодых гимнастов, которые... очень потенциально и британцы, и россияне, и еще много-много кого. Но мы пытаемся сделать все возможное, чтобы оставаться там же и быть всегда впереди.
0: Ну, вам удается. Но все-таки, Артем, 29 лет, невероятно сложный вид спорта, очень непростая, абсолютно триумфальная, но очень непростая карьера, травмы, боль, преодоление, вы сами только что об этом говорили.

0: Есть планы на будущее, спортивные или тренерские, может быть?
1: Да, конечно, я потихоньку начал строить, скажем так, день после. Во-первых, я с моим другом хорошим, мы открыли кружки в Ришон-ле-Ционе по спортивной гимнастике.
0: Очень хорошо, что вы сказали, пусть люди знают, да.
1: Да, во-вторых, как бы мы должны открыть зал по спортивной гимнастике хороший тоже в Ришон-ле-Ционе. Ну и плюс я начал делать лекции про свою спортивную карьеру.
0: Угу. То есть потихоньку, ну, как бы почву вы готовите, но продолжать будете пока что
1: на ближайшие годы. Да, конечно же, что самое важное, это Олимпиада, на которую мы готовимся.
0: Понятно. Артем, вы уже вписали свое имя в спортивную историю не только Израиля, но и мировую. Олимпиада, даст Бог, будет все хорошо. А чего сейчас хотите больше всего? Если не брать спорт конкретно, да, выступление там на Олимпиаде, а просто по жизни?
1: Не знаю. Я как спортсмен тяжело останавливаться, поэтому вот... После спортивной карьеры я бы, ну, хотел бы, конечно, поднять гимнастику в Израиле. Вот это пока что, скажем так, в спортивной сфере это самая одна из важных моих предпочтений. Ну и, конечно же, не знаю, семья, все, что вокруг.
0: Это тоже на повестке дня? Это, кроме спорта, есть, так сказать, желание вот как-то по жизни все построить?
1: Да, конечно, конечно.
0: Ну что, Артем Долгопят, трехкратный чемпион Европы. Большое-большое вам спасибо и удачи во всем. И в спорте, и в жизни, во всех задумках и мечтах, которые вы для себя наметили. И мне очень приятно сказать, что вот у вас уже есть кружки. И я думаю, что все дело кружками не ограничится. И что вы, в общем, и на тренерской стезе пойдете далеко.
1: Спасибо большое.
0: Артем, счастливо. Всего вам доброго. Удачи, удачи и удачи.
1: Bye-bye, спасибо.
0: Bye.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
0: Остается неделя до начала нового учебного года. Готовы ли обычные классы принять детей с особыми образовательными потребностями? Беседуем со школьным психологом Полиной Житомирской. Здравствуйте, Полина.
3: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Мы говорим о законе об интеграции учеников с особыми потребностями в обычные классы. Ну, то есть ситуация такая известная нам, людям из Советского Союза или России, хотели как лучше. И правда, в общем-то, ведь идея вызвала энтузиазм поначалу. В результате насилие в школах, разочарование учителей, возмущение родителей. Полин, что пошло не так?
3: Ну вот вы очень правильно сказали, действительно, хотели как лучше, получилось как всегда. И, наверное, нужно сказать, обязательно сказать о том, что сама идея интеграции очень правильная. И потом мы уже поговорим, что пошло не так. Потому что и интеграция, как бы, есть уже большой опыт накопленный и в Израиле, и за рубежом. И если дети с особенностями, да, это может быть дети с СДВГ, там, дефицит внимания, гиперактивность, аутизм, селективный мутизм, депрессия, тревожность и много-много чего еще, они изолируются в отдельные классы, то мы видим ужасающую катастрофическую картину, потому что многие из этих детей, как мы, ну, как называется, высокофункциональные, и из-за того, что они изолированы, они не развиваются достаточно, и, ну, нарушается у них коммуникация, она не развивается в такой степени, в которой может быть интеллект и так далее. Но страдают не только особенные дети, но и дети в обычных классах, потому что, опять же, опыт показывает, что дети, мы их называем нормотипичные, да, обычные как-то не очень красиво, нормотипичные дети, которые учились не в интегрированном классе, у них сильно меньше развита эмпатия, опять же, коммуникативные навыки, потому что нет навыка общения с нейроразличными детьми, да, и так далее. То есть идея сама очень хорошая. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Что же пошло не так? Значит, нам, ну, как бы было здесь несколько ошибок. Во-первых, не подготовили саму, то есть как-то они подготовили, да, они дали нам часы Шелюх, интеграционные часы, интеграционных учителей, но этого явно, явно недостаточно было. Сами учителя, которые ведут эти классы, да, напомним, класс сейчас огромный, по 35 человек в классе, а у них нету достаточно информации, у них нету достаточно подготовки к работе с особенными детьми. Да, у них есть, там, им дали психолога, который ходит, консультирует совсем немножко часов, у них там есть UESET, который тоже немножко в шоке от ситуации, да, и тоже не очень справляется с этим совсем. Вот, то есть это одна из первых вещей, это недостаточно знаний у учителей, это нужно давать, можно давать, например, в школе, в которой я работаю, директор просто взяла и выделила финансирование на то, чтобы вся школа узнала, что такое аутизм. Все учителя прошли какое-то количество встреч с специалистом. Даже те, которые с ними не работают. Хотя уже практически все работают, потому что в каждом классе есть инклюзия. Вторая вещь... Да. Вторая вещь, которая, конечно, тоже очень повлияла, это нехватка персонала. То есть, когда ребенку положено, там, родители сейчас выбирают, да, вот у них есть кардина, помощь, они выбирают, мы хотим, чтобы у нас в классе был саят, по-русски это называется тьютор, да, то есть человек, который сидит с ребенком постоянно, помогает ему там с тем, с чем ему нужно. Нет, ее вот маленькие зарплаты, никто не идет туда работать. И дошло это до того, что родители хотят, школа понимает, что нужно, но пишут запрос на что-то другое, потому что они понимают, что если они напишут запрос на саят, то саят все равно не будет, часы пропадут. Ну, давайте мы лучше возьмем логопед, например, или что-то еще. То есть просто даже заявки не попадают.
0: Значит. Оу, как запущено, и, да.
3: Угу. Да, и последнее я здесь скажу перед вашим следующим вопросом. На мой взгляд, главная проблема все-таки, которая есть, это слишком большие классы. То есть если все то же самое, но в классе было бы 25 человек, а не 35, то и учителя бы справлялись, и дети бы интегрировались, да, но я не могу сказать, что было бы идеально, но было бы сильно-сильно лучше.
0: А, Полина, скажите, вот а есть подобный опыт в других странах? Ведь не может же быть, чтобы эта проблема не вставала там, в Европе, в США, например. Как там, так сказать, идут дела? Ведь, в общем, можно было бы ориентироваться на такой опыт, прежде чем вводить вот это революционное новшество.
3: Да, безусловно. И тут я вернусь к тому, что я только что сказала. Основная разница — это количество детей в классах. То есть, конечно, 35 детей — это очень много. И, к сожалению, что мы видим сейчас? Поскольку 35, а то и больше детей в классе, это тяжело даже обычному нормотипичному ребенку порой, правда? Когда постоянно в классе шум, балаган. Может быть, у меня нету СДВГ, да, гиперактивности и дефицита внимания, но у меня есть чуть-чуть склонность туда. И в таком балагане я уже не могу сосредоточиться, учиться. Что происходит? Родители идут и выписывают себе направление на вот эти вот корзины помощи, потому что, ну, не может ребенок в таком учиться, но хотя бы у него будет два раза в неделю учительница, которая будет помогать ему сосредоточиться и проходить контрольно и делать это. И что происходит? У нас половина класса с корзинами, мы просто физически не можем столько обслужить детей особенных. То есть сама вот эта вот аудитория особенных детей сильно раздувается из-за этого, из-за самой системы.
0: А тогда хотелось бы знать, вот что можно сделать. Mm-hmm. То есть вот, ну, пока что вроде как бы, да, все видят, что идея в том виде, как она реализуется, провалилась, mm-hmm. но закон же продолжает действовать, и в этом году тоже. То есть я понимаю, что механизм очень инерционный, конечно, как иначе, но ведь это же дичь, мы продолжаем как бы делать то, что уже доказало свою несостоятельность. То есть сразу бы разгружать классы, что-то делать на практике, что поможет. Но я так понимаю, что в этом году тоже ничего не произойдет.
3: Очень бы хотелось, чтобы произошло в этом или в следующем. По крайней мере, я бьюсь как могу, да, и говорю про это везде, где только можно, и приглашаю всех тоже про это говорить. Очень хотелось бы, во-первых, уменьшить количество учеников в классах, хотя бы там, где есть дети с корзинами внутри, да. Это первое. Во-вторых, дать дополнительные курсы Штельмуйот, образование учителям в классах, в которых есть такие... такие дети, да, особенные. Во-вторых, дать больше часов психолога, потому что психологи разрываются просто, да. Это, конечно, зависит от города, где-то больше психологов, где-то меньше, но в системе, вот, насколько я работаю, да, моих коллег я знаю, то мы просто успеваем прибежать из Мисгерет в Мисгерет, из школы в садик, из садика в школу, поговорить с учителями, и действительно не хватает часов на то, чтобы достаточно уделить внимание тому учителю, которого это требует.
0: Ну, понимаете, меня очень напрягли там ваши слова, что, к сожалению, писать, что нужен там тьютор, допустим, не стоит, а лучше написать, что нужен логопед, потому что все равно не дадут, как бы, да, на тьютора. Ну,
3: потому
0: вот ведь в чем ужас.
3: Просто, да.
0: Я еще хочу... Я понимаю, что ни вам, ни мне, собственно, не так важно, кто виноват, важнее, что делать. Но, тем не менее, вот я, насколько читал, специалисты же предупреждали. Ведь говорили накануне введения этого всего закона. Говорили о том, что может быть что-то похожее. Но кто-то же проигнорировал это, кто-то же подписал все эти приказы. Но я не знаю, кто-то вообще понесет ответственность. Или это, как всегда, как бы, когда все хорошо, то вот тебе награда, а когда все не так, то, как бы, ну, виноваты все.
3: Я, честно говоря, лично не знаю, кто это подписывал, но мне кажется, задачу нужно поставить так. Мы сейчас находимся в каком-то переходном периоде. Да, мы сделали там ошибки, и пошло не так, и главное это увидеть и трансформировать, то есть не отказаться от этого и сделать шаг назад, а все равно идти вперед и трансформировать это в какую-то удобоваримую, хорошую систему, и улучшать ее, улучшать, улучшать. И делать это реактивно, то есть мы что-то поменяли, посмотрели, как пошло. Обязательно реагировать, обязательно считывать, брать этот фидбэк и менять систему. И на самом деле мы уже находимся, ну, в 21 веке. У нас развитие в любой сфере идет очень-очень быстро. Возьмем маркетинг, технологии, неважно что. И всегда уже система идет не так, что мы ее продумали и внедрили, а система идет так, что мы постоянно делаем новые разработки, да, посмотрите, на что делается в программировании, например, да. Так и здесь. Система должна меняться, она должна адаптироваться, у нас есть же искусственный интеллект. Ну, пожалуйста, у всех учителей уже он стоит, да, на телефонах, я просто это вижу. Вот. И здесь это тоже делать домашние задания с искусственным интеллектом. То есть немножко взять это в расчет и интегрировать и эту часть, про которую мы говорим, да, это интеграция детей, но и все остальные, вообще, в принципе, обучение. Мне кажется, что та система, несмотря на то, что я представитель этой системы, да, я, по идее, изнутри ее должна ее хвалить, но я не могу не говорить правду, что система, и я работала в школьной системе в разных странах, да, не только в Израиле, и я вижу, что везде она очень отстала от современности, нам пора ее обновлять, почему бы не делать это в Израиле?
0: Да очень хотелось бы, и на самом деле, вот я читал статью, как-то было не по себе, потому что сейчас придется, так сказать, выгребать из гораздо более сложной ситуации, чем это было накануне внедрения закона. По-моему, в общем, такая печальная история. Я благодарю школьного психолога Полину Житомирскую за честные и точные ответы. Доброго дня, счастливого, и буду надеяться, наверное, вместе с вами, что как-то все-таки ситуация потихоньку выправится. Прежде всего, наверное, нужно разгружать классы. Я думаю, что с этого начать, мне кажется.
3: Да. Большое спасибо.
0: Счастливо.
3: До свидания.
0: Счастливо. Всего вам доброго.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
4: А теперь о серьезном. Когда человек болеет или переживает тяжелый жизненный кризис, ему часто говорят: главное не терять надежду. Или говорят еще: нужно думать позитивно. Надежда действительно может давать силы продолжать лечение, принимать помощь, строить планы, не позволять болезни занять все жизненное пространство. Но существует и обратная сторона. Требование сохранять оптимизм иногда превращается в дополнительное давление. Человеку кажется, что он не имеет права бояться, не имеет права злиться, отчаиваться, плакать, в конце концов. И если выздоровление идет медленно, значит, он недостаточно верил в хороший исход. Чем настоящая надежда отличается от отрицания реальности и дежурного «все будет хорошо, ты не волнуйся»? Можно ли научиться надеяться, когда ситуация остается неопределенной, а сил почти не осталось? На связи с нами Саша Жаровская, эмоциональный терапевт. Доброе утро, Саша.
5: Доброе утро, Саша.
4: Расскажите нам, пожалуйста, чем настоящая надежда отличается от установки «все будет хорошо, ты только не волнуйся». Можно ли надеяться и одновременно признать, что ситуация тяжелая и исход, в общем-то, неизвестен в некоторых случаях?
5: Вот, спасибо большое за вопрос, потому что это на самом деле важно, да. Когда мы видим человека, которому тяжело, да, наша естественная потребность в этот момент – это устранить неприятные ощущения, да, устранить тяжесть, которая у нас на душе, проявляется от того, что мы видим человека, которого тяжело. И то, что мы выучили, да, что сказать человеку, это, ну, в худшем случае, да, это там «успокойся» или «у Васи хуже», да, в нашем детстве.
4: Ой, это совсем
5: такое
4: ужасно,
5: было.
4: Правда?
5: Да, но вот как будто бы сладкий вариант этого, ну ты же сильная, ты должна быть сильная, все будет хорошо, все образуется, да, и вроде как будто бы посыл правильный, посыл классный, посыл поддерживающий, но дело в том, что в моменте, когда человеку тяжело, да, в этом моменте он не находится в той стадии, где он может присоединиться к этому ощущению, все будет хорошо, да, и будет ли оно, кто знает, что такое все, все
4: да,
5: точно
4: что
5: не
4: такое
5: будет,
4: все, да.
5: Все точно не будет, что-то будет хорошо, что-то будет нехорошо, что-то будет сложно. Это однозначно, мы же это знаем, да? Но, да, конечно, хочется, чтобы человек поверил, но в этот момент он еще не совсем там. И когда мы ему говорим, все будет хорошо, да, это не падает, никуда не падает. Это вызывает, может быть, даже скорее сопротивление, потому что мне сейчас плохо, а мне говорят, что будет хорошо. И это не ложится. Это вызывает прям... даже злость иногда.
4: Да.
5: И не помогает.
4: Вот скажите, пожалуйста, как работает эта техника, да? Почему фраза «думай позитивно», которую мы как бы с хорошими намерениями говорим больному или переживающему кризис, боль человеку, она не поддерживает, а в некоторых случаях, наоборот, причиняет боль?
5: Именно потому, что человек в моменте не всегда способен думать позитивно. Вот я, ну, у меня у самой такие моменты были, да, когда там надо мной кто-то стоял в момент тяжести и говорил, ты должна думать, а я в этот момент, мне тяжело, и все мои мысли, да, они о том, что мне тяжело, и о моей боли. Я не могу сейчас выполнить требования, которые, да, мне говорят. То есть у меня нарастает еще и чувство вины за то, что я как будто бы не могу.
4: Чувство вины, конечно.
5: За то, что я как будто бы не могу выполнить еще и требовать. То есть я и так мне плохо, и так
4: и
5: я слабая.
4: И как будто я сам мешаю своему выздоровлению, правда же?
5: Абсолютно. Любимая наша фраза «ты себя настраиваешь»
4: да,
5: и всякое
4: да,
5: такое,
4: да?
5: Да?
4: Угу.
5: Это же очень присутствует.
4: Скажите, вот еще один момент, который очень меня волнует. Надежда – это черта характера или это как вкус хороший, который можно развить, насмотреться, ой, напереживаться? Как это работает?
5: Какой прекрасный вопрос. Меня сразу отсылает в позитивную психологию один из подходов, который я прямо изучала
4: пойдем.
5: Глубоко. Смотрите, врожденно, в принципе, мы все разные. Да, конечно же, люди рождаются с разным темпераментом, разными эмоциональными потребностями и способностями. Поэтому есть, мы это видим, есть детки, которые намного более улыбчивые, более, в принципе, позитивно относятся к разным там,
4: так же, как и пожилые,
5: да?
4: Например, люди, да?
5: Абсолютно, да, абсолютно. Есть какой-то уровень врожденного темперамента, конечно, в этой истории. Но это очень-очень история, которую можно тренировать и учить. Мартин Зелигман, основатель позитивной психологии, да, он же вывел понятие «выученная беспомощность».
4: Да.
5: Это когда мы учимся беспомощности, да, когда мы понимаем, что ничего, что мы делаем, не помогает, и мы перестаем делать. И он говорит тогда,
4: Саша,
5: окей, если можно научить беспомощности, то можно научить и надежде.
4: Вот я хотела сказать, вы знаете, беспомощности, конечно, все понятно, но давайте все-таки подумаем и скажите нам, Саша, пожалуйста, как нам правильно поддержать человека в болезни или в кризисе? Вместо того, чтобы сказать, ай, все будет хорошо, мы сами не знаем, чем закончится. Как поддержать так, чтобы у человека эта надежда все-таки родилась, развилась?
5: Смотрите, насчет будущего мы не можем никогда знать. Но мы, да, можем знать, что происходит в настоящем.
4: Да.
5: И тут наш фокус очень важен. Потому что в нашем настоящем
4: какие
5: есть
4: слова
5: все,
4: сказать?
5: Да?
4: Вот скажите нам на прощание, наше время заканчивается. Скажите нам, что сказать человеку, чтобы он в моменте правда почувствовал себя лучше?
5: Я разделю это на два. Это что сказать человеку? Сказать, я вижу, что тебе трудно, я с тобой. Потому что поддержка, да, она очень часто именно дает вот эту надежду, что я не один, что я справлюсь, что мир не рухнет. Я с тобой, и как тебе помочь? Иногда человек даже может ответить. А если себе, вот если себе, да, самотренировка, обращать внимание на все то классное, красивое, может быть, внушающее надежду, которая есть в нашем настоящем. Это наши сильные стороны, это цветы на улице, это ребенок, который улыбается, да, это любая вещь, которая, по сути, мотивирует и питает вот эту вот именно сторону надежды, в отличие от пессимизма нашего.
4: Саша Жаровская, эмоциональный терапевт и коуч. Спасибо вам большое за эти разъяснения. Надеюсь, что у всех нас будут силы смотреть на мир с надеждой.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
4: Работа, дети, домашние дела, телефон, постоянная усталость. В жизни многих пар интимная близость оказывается последним пунктом в списке приоритетов. Мы привыкли думать, что настоящее желание должно возникать спонтанно, без договоренности и записи в календаре. Но если люди в длительных отношениях будут ждать исключительно подходящего настроения, свободного вечера и совпадения желаний, такой момент может и не наступить. Может ли такое планирование, заранее планировать близость, вернуть желание или назначенная встреча превращает интимную жизнь в еще одну задачу, которую необходимо выполнить. И с нами на связи Катя Кацман, семейный психотерапевт и сексолог. Катя, доброе утро.
6: Нила, извините, Алексей позвонил, и у меня переключился звонок. Все, я с вами.
4: Здравствуйте, Катя, доброе утро. Скажите нам, пожалуйста, почему в длительных отношениях спонтанное сексуальное желание возникает все реже и реже? Это такой естественный этап отношений или признак того, что в паре появилась проблема?
6: Катя, вы знаете, здесь мы... Да. Мы должны говорить о том, доброе утро, что действительно отношения интимные, секс является такой лакмусовой бумажкой. И очень сильно проявляется, что происходит в паре через действительно через интимную близость. Uh-huh. Но это не всегда только секс. Мы в целом говорим про тактильность, объятия, поцелуи, контакт друг друга, гладить друг друга, почувствовать энергию, дать это тепло. Это важный момент. Когда это уходит из отношений, как правило, это уже такой звонок и сигнал, что давно уже там идут какие-то процессы параллельно. А это только вот та самая лакмусовая бумажка, такой показатель того, что что-то сломалось, что-то нарушено. Это не обязательно, что это что-то драматичное. Иногда это действительно вот такая рутинная жизнь. Быть заботы, работа, дети. И это иногда как будто на самых близких людей, на самого близкого человека не остается ресурса. Да. А если мы еще сюда добавили какие-то обиды, какие-то непонимания, когда люди находятся вместе... Это естественно, это происходит.
4: Да.
6: Особенно, когда эти вещи не говорятся, они накапливаются. И когда вот этот вот ком растет из обид, непонимания, усталости, забот, хлопот, в первую очередь страдают отношения, к сожалению. Mm-hmm. Если не взяться и не начать к этому подготавливаться, работать, говорить про это и видеть это действительно как важную часть жизни.
4: Mm-hmm. То есть на самом деле, если такое происходит, если желание обняться, поцеловаться, сексуальное желание возникает реже, то есть, я так понимаю, из ваших объяснений есть две вещи, которые надо сделать. Во-первых, договорить. А во-вторых, наверное, нужно назначать... Что значит планировать, да? Планировать секс на понедельник, планировать свидание, да? Заранее выделять время для близости. Это правильно или это убьет спонтанность?
6: Вы знаете, многие пары, вот когда я работаю, говорят, как это планировать? Ты что? Это только там где-то у каких-то очень глубоко пожилых людей происходит, мы же еще молодые. Но ведь спонтанный секс – это здорово и хорошо, когда вы достаточно свободны в своей рутине от забот, от детей, от ответственности, от того, что внезапно вам могут помешать, от того, что у вас есть много сил в режиме 24/7. Да. Все-таки взрослые люди, мы понимаем, что это не так работает. Мы должны отдыхать, распределять свои ресурсы. Поэтому запланированное свидание – это не ругательное слово, это не проклятие. Это, правда, очень здоровый и хороший процесс.
4: Да. Возникает вопрос, может ли планирование действительно вызвать желание? Ну вот такое реактивное желание, которое появляется уже... Да? Расскажите, как это работает.
6: Да, реактивное желание у нас возникает. Во-первых, для начала мы должны понимать, что на каждого из нас в паре... Вот каждый человек должен осознать, что на него действует, что дает ему то самое возбуждение, желание. И это не всегда вот именно про секс. Иногда это про побыть вместе... пообниматься, погладить друг друга, делать, такой условный массаж, поцеловаться. Вот даже вот эта тактильность, ее тоже, если ее начинает не хватать, то об этом тоже нужно говорить, и иногда тоже ее запланировать. Теперь, если мы чуть-чуть берем level up, следующий уровень, если мы говорим про секс. Когда мы говорим про секс, мы должны понимать, что в тот момент, что мы запланировали, и каждый знает про себя, что ему, что его может апить, что его может возбуждать, приводить к желанию, он должен этим поделиться со вторым. Для кого-то это будут лепестки роз на кровати, для кого-то это будет «ты взял меня, освободил от готовки». Да, или «ты взял меня, освободил от готовки ужина». Ты сам приготовил или приготовил
4: Собрал
6: ужин,
4: детей покормил. В школу. Отвез им детский сад.
6: Да,
4: вот это работает.
6: Да. У каждого по-разному. Для кого-то это будет принести розы, для кого-то в течение дня прислать какие-то картинки, напомнить, что я жду вечера, выбрать себе красивое белье. Это настолько индивидуальная история. Для кого-то это будет какой-то определенный запах, для кого-то музыка, для кого-то свет, для кого-то тишина, покой и порядок. Или и
4: это надо обсудить заранее, да?
6: Да. Это вещи, которые мы говорим. Иногда они у нас с возрастом могут меняться. Это тоже естественно. Что-то мы любим. То, что вот я часто это говорю на своих встречах. То, что нам подходило в 20, в 30, не всегда нам подходит в 40, не всегда
4: 60.
6: Нам подходит в 50 и 60. Да. Поэтому вот эти моменты, я прошу прощения за шум фоновый, вот эти моменты очень важно учитывать и знать. Mm-hmm. И говорить друг другу. И каждый должен знать про себя. И когда у нас запланированный такой дейт, такое свидание, мы каждый помогаем друг другу настроиться. Каждый настраивается сам, распределяет ресурсы. Иногда это чуть-чуть больше днем поспать, иногда это посидеть час в ванной, а иногда это выпить кофе в тишине. Каждый помогает себе и друг другу настроиться, включиться. Но мы оба приходим уже, оба и больше участников процесса, да, приходят в эту ситуацию уже с настроем.
4: Но с другой стороны, вот смотрите.
6: Да, мила.
4: Ага. Да, а смотрите, ну вот есть запланированная близость, да, вот мы пришли, допустим, на это свидание, а что делать, если мы почувствовали, что это такая обязанность, что партнер вдруг почувствует, что мы на него давим, на самом деле, он в этот момент не испытывает никакого желания с нами сидеть в кафе или, не знаю, распределять лепестки роз на кровати, а мы вот запланировали, ага. И все тут, давай, вот все, давай сейчас, и все, и никаких. Как не превратить это в обязанность, не создать давление?
6: В обязанность, да, и не создать давление, чтобы ни одна из сторон не чувствовала, что колхоз – дело добровольное.
4: Да-да-да.
6: То есть, что есть обязаловка, и что это давит, и что это портит, наоборот, настроение. Вместо того, чтобы поднять, да, добавить какого-то эротизма, флирта, легкости в отношениях, это делает отношения такими тяжелыми, обязательными, когда один из партнеров начинает считать дни в обратную сторону. Вот сегодня было, значит, через сколько-то дней надо, иначе будет, придут санкции за это. Он или она перестанет со мной разговаривать, будет обижаться. Вот этот момент, что тот, кто не хочет, он должен иметь право это озвучить. Даже если мы договорились и начали какой-то процесс, и не идет, не включается одна из сторон, или обе стороны устали, но боятся друг друга сказать. Это должно
4: тоже
6: приниматься
4: говорить
6: второй стороной. Да, да, потому что если человек делает секс или идет на какую-то близость, даже со своим близким человеком, с мужем или с женой, но против своего желания, это уж
4: простительно добровольно
6: дать себя изнасиловать. Да. И второй же все равно почувствует, что нету здесь желания. Желание может быть меньше, желание может быть не такое острое, не всегда оно вот на одном уровне, как это, эмоциональном и физическом, но если его нету, то, мне кажется, это самое честное будет это обсуждать. Если это никак не сочетается, вот желания людей совсем не совпадают, они не могут найти свои точки, где они оба хотят, где двоим это доставляет удовольствие. Угу. Это тот повод, когда, да, люди идут на терапию и разбирают это, препарируют это с разных сторон, доносят друг до друга. Да.
4: А вот вы сказали, что приходят пары, вы им говорите, ну, надо назначать заранее. Они вам говорят, вы что? Только спонтанно. Что делать, если один партнер хочет заранее выделять время для близости, а другой говорит, нет, ну, это вообще контроль и требования секса, искусственное какое-то проявление. Что делать, когда один туда, а другой в другую сторону?
6: А вы знаете, а мы на терапии, это же не одним днем люди, ну, конечно, пришли, я им сказала с низкого старта, так, а сейчас свидание и вперед. Нет, мы к этому приходим, мы это разбираем, как удобно кому планировать. Иногда слово само, что мы планируем, не нравится, а когда мы начинаем разбирать это и пробовать, мы находим, что корни иногда уходят в другое там, вот, давление, да, которое было условно там в детстве с чего-то. Или что сам факт вообще, что есть какой-то дедлайн, да, вот такая точка, почему это мешает. Поэтому эти моменты, которые на терапии мы очень нежно, очень деликатно прорабатываем и разбираем. И, ну, как правило, люди, как правило, все-таки терапия здесь это такая история, которая очень вспомогательная, потому что, ну, к сожалению, так воспитывались многие из нас. И даже сегодняшние современные детки, которые тоже не всегда говорят про секс, не всегда умеют говорить. Они-то росли у родителей, у которых тема была достаточно табуирована.
4: Да,
6: и поэтому очень сложно людям говорить на эту тему. Не всем, но тем, но кому сложно, да, нужна небольшая помощь.
4: Что
6: да.
4: делать паре, людям, которые назначают время, готовы прийти на это свидание, но в последний момент отменяют, избегают близости, и уже становится понятно, что это не просто усталость, а какая-то глубокая проблема. Как уговорить?
6: Конечно.
4: Как уговорить их пойти друг друга, да, не их, конечно, а как уговорить друг друга пойти и разобраться с этой проблемой? Что сказать? Какие главные слова должны здесь присутствовать? И это наш последний вопрос, Катя, да.
6: Вы знаете, милая, я вот работаю терапевтом почти 25 лет. Я вам хочу сказать, если в паре одного притащили силком на терапию, это не всегда будет эффективно. Да. Как правило, все-таки люди должны прийти в эту точку. Я хочу изменить. Мне не устраивает что-то в наших отношениях. Либо я понимаю, моей второй половинке что-то некомфортно в наших отношениях, и мы сами не можем это исправить и улучшить. Да. И когда человек идет вот с этим посылом, либо мне плохо, либо я понимаю, что я хочу изменить, либо я хочу помочь второй половинке. Да, уже потом на терапии мы выясняем, что это не всегда история только второй половинки, а это что-то в коммуникации, в интеракции совместной. Тогда это ремонтируемо. А если один из участников процесса приходит и всю дорогу через сопротивление, через отрицание, через то, что потом за пределами кабинета, тут как в американских кино, используют сказанное вами против вас, то, конечно, такая терапия не будет во здраво. Это нездоровая история. Поэтому, конечно, нужен этот момент, я готов к этому, или готова, соответственно.
4: Катя Касман, семейный психотерапевт и сексолог. Спасибо вам большое за эти разъяснения.
7: Иврит для души с Галей Городецкой.
8: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять ваши вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня у нас есть вопрос от Маргариты из Петахтиквы. Пожалуйста, расскажите о названиях одежды и обуви. Спасибо, Маргарита. Вопрос, в принципе, когда-то нечто подобное уже было, но я еще раз расскажу. Итак, слово «одежда» будет «бэгэд» в единственном числе, во множественном числе «бгадым». То есть «бэгэд» – это один предмет одежды, по сути. А если их несколько, то «бгадым», «бегуд» – это одежда как концепция. То есть «ханут бгадым» – магазин одежды, но «у коне гарбэй бегуд». То есть он покупает много одежды. Или «гарбэй бгадым» тоже. «Бегут» пишут, допустим, в чеках, которые для налоговой оформляют, для возврата. Там пишут «бегут». Теперь «бегут в ган-аля». Да, «ган-аля» – то есть обувь. «На-аля» им вообще любая обувь. И как концепция «ган-аля» через «айн». Но о туфлях, об обуви мы еще поговорим немножечко позже сегодня. Вот. А об одежде. Есть вообще такое странное явление, что корень «бет гимель далит», кроме одежды, он еще обозначает предательство. «Бегуд» – это одежда, но «бгида» – это предательство. И глагол «предавать левгод» обязательно употребляется с предлогом «бе». «Убагад бе мишу», «убагад ба», «убагад бе молэдет». Да, то есть он предал ее или предал родину. Бгида. Предательство, измена. Я не думаю, что эти слова как-то связаны, одежда и измена. То есть есть, пишут о том, что вот он типа переодевался, прикидывался приличным человеком. Поскольку слово «прикинуться», оно ведь тоже происходит от «прикид», то бишь одежда, да, в блатном жаргоне. Но не знаю, связано ли это. Теперь, какие же виды одежды у нас есть? платье будет симля. Симля, син мем ламед хей. И множественное число у него самолет. Почему не симлет, а самолет? Ну, потому же, почему, допустим, симха, радость, а радостные события – смахот. Есть такое выражение «нитраэби смахот». Да, то есть будем встречаться по радостным событиям, по радостным датам. И если это так, то тогда кфафот – перчатки, а одна перчатка будет не кфафа, а правильная академическая форма – кифефа. Но так никто не говорят, все говорят просто кфафа. Например, есть выражение лизрок кфафа, бросить перчатку, то есть бросить вызов кому-то. Лизрок кфафа, легарим кфафа, поднять перчатку, то есть принять вызов. Хотя, опять-таки, академическая форма кифафа. Далее. Рубашка, блузка или рубашка, хульца. Корень хет ламет цадик. Здесь у нас, в общем, интересно, что корень, он, в принципе, говорит о чем-то, связанном либо с тем, чтобы вырваться вперед, да, поэтому халюц – это тот, кто вырывается вперед, пионер, тот, кто прорывается вперед. В футболе халюц – это нападающий. С другой стороны, лахлёц на алайм – это сбросить обувь. А еще мы говорим, что «апкак нехлац мя бакбук», то есть пробка вылетает из бутылки, если мы говорим о шампанском. Теперь, с другой стороны, «лехалец» в пиэле – это с кого-то спасать, вытаскивать, выдергивать из какой-то опасной ситуации. «Хилюц», да, «ехидат хилюц», допустим, это МЧС. Теперь… С третьей стороны, хульца – это все равно просто какая-то верхняя одежда. В смысле, не верхняя одежда, а верхняя часть. То есть это блузка и это рубашка, любая. Хульцат ти – это футболка. Чаще говорят ти-шерт по-английски, но и хульцат ти тоже говорят, потому что футболка похожа на английскую букву ти по форме, по силуэту. Далее, брюки. Михнасаем. У нас тут корень каф нун самых. Тот же, что в слове лейконес, потому что мы как бы входим, мы ноги вставляем, мы вступаем как бы в брюки. Поэтому михнасаем. Некоторые говорят михнас в единственном числе. Это не совсем грамотно. Но когда мы говорим, допустим, михнас кацар, то есть шорты, или мехнас джинс, то можно употреблять единственное число. Далее. Гуфия. Гуфия – это майка. Чаще всего нижняя майка, хотя иногда и вот такая просто маечка без рукавова, она тоже гуфия. От слова гуф – тело. Еще маечки приталенные, вот девичьи, называют бэггит гуф. Теперь, еще есть такая совсем-совсем коротенькая маечка, ее называют гузия. Почему? Потому что это сочетание двух основ, гуфия – майка, и хазия – это бюстгальтер. Такая совсем коротенькая маечка называется гузия. Теперь, тахтоним – это трусы, потому что они метахат ла бэгет, да, нижнее белье. Тахат, что-то нижнее. И вообще нижнее белье называется леваним. Да? Леваней нашим, леваней гварим. То есть женское и мужское белье. Горбаем. Это у нас носки. В единственном числе герев. Далее. Галстук. Если кто-то когда-нибудь будет надевать здесь галстук, то это анива через айн. Пиджак – это джакет, то есть используется только французское слово. И теперь, если мы посмотрим на верхнюю одежду, у нас есть слово «меиль». «Меиль» вообще, в принципе, происходит от слова «меаль», да, то, что надевается сверху, поверх обычной одежды. и какие у нас бывают меилим. Меиль – любое пальто или плащ, или куртка. Но, например, говорят меиль руах – это ветровка. Меиль гешем – это дождевик, вот такой складывающийся. Хотя иногда и просто вот такая балоневая куртка, которая дождевик, а там меиль гешем. Не обязательно компактно складывающаяся. Есть еще меиль парва. Парва – это мех, то есть меиль парва – это шуба. Далее, еще из деталей одежды есть халюк. Халюк – это халат. Чаще всего употребляется, когда мы говорим о врачах, парикмахерах и так далее. Но и домашний халат, или особенно банный халат, халюк амбатия очень часто употребляется. Почему он называется халюк? Потому что он состоит из двух частей, как бы он распахивается на две части. Хелек – часть, отсюда халюк, разделенный дословно. Да, потому что получается, что это бейнуни пауль, как сагур, катув, агув, да? Халюк, разделенный. Далее, головной убор будет кисуй рожь, если вообще абстрактный головной убор, но конкретно у нас есть кова, то есть шапка, шляпа, тут миллион вариантов, какая она может быть. Обратите, пожалуйста, внимание, что несмотря на то, что она заканчивается на гласный звук «а», это слово мужского рода, заканчивается на «али», «айн», поэтому кова яфе, кова шахор, кова гадоль и так далее. Кова бокрим, допустим, это шляпа ковбойская. Кова цемер, это шерстяная шапочка вязаная. Кова тембель, это панамка, которую, вот кибуцная такая панамка, которая является символом, в общем, первопроходцев-кибуцников. Почему тембель? Тембель – это дурак. Но дело в том, что очень интересное происхождение этого выражения. Оно ведь не называлось сначала кова тембель, а называлось оно кова темплер, тамплиерская шапка, потому что похоже было немножечко на тамплиерский шлем. А потом уже слово темплер, немножечко не звучащее на иврите, превратилось в слово тембель. Далее. Еще из предметов одежды менее употребительных у нас есть сарбаль. Сарбаль – это комбинезон. Месурбаль – это значит очень какой-то неуклюжий, неловкий. То есть, ну, потому что, видимо, сарбаль очень тяжело комбинезон надевать. Далее, слово пижама, пиджама, у него есть еще ивритский вариант намнемет. Хотя его мало употребляют, все равно говорят пиджама в основном. Намнемет от глагола ленамнем, то есть дремать. Теперь у нас есть кутонет лайля, ночная сорочка. Вообще кутонет любая сорочка, слово тоже немножечко устаревшее. Употребляется, например, в Танахе, когда мы говорим о рубашке, которую шили Иосифу, да, отец шил, это была кутонет пасим. Полосатая рубаха, хотя она была, конечно, не полосатая. Она была просто с какими-то узорами. В общем, мы сейчас не знаем, с какими. Далее. Афуда. Это то же самое, что вест, то есть жилет. Но эйфод отсюда же из того же выражения. Это, во-первых, слово, которое встречается в Танахе, но в современном иврите это бронежилет, скорее, который еще называется шахпац, шихват пицуц. И слово казда – это шлем, и армейский военный шлем, и шлем, допустим, велосипедиста или мотоциклиста, он тоже казда. Кув самах далидей. И, пожалуй, об обуви два-три слова. Наалайм – это любые туфли, любая обувь. Линоль – это закрыть, запереть, поскольку обувь обычно как-то на что-то застегивается, завязывается. Бывают у нас налей спорт, да, то есть спортивные кроссовки, либо кеды, на аллей байт тапочки, на аллей сера, и вот тут чаще говорят на аль сера, в единственном числе, хотя их две туфельки. На аль сера это лодочки, туфли-лодочки, поскольку сера это лодка. На аллей буба это балетки, на аллей акев это туфли на каблуке. Сандалим, сандалии, магафаем сапоги. На аллей пкаким это футбольные бутсы, поскольку у нее такие, как пробки на подошве с обратной стороны. На сегодня, пожалуй, все. Я еще раз только повторю номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Масс-медиа Ливана сообщают об ударе израильского беспилотника в районе деревни Набатея Аль-Фука на юге страны. Ночью сообщалось об авиаударе в районе деревни Аль-Мансури. Корреспондент Кан Рой Кейс сообщает, что в последние часы также поступали сообщения об артиллерийском обстреле и взрывах, устроенных военнослужащими ЦАЛя на юге Ливана. Ливанская газета «Нидаа Аль-Ватан», аффилированная с противниками Хизбаллы, сообщает, что усилия президента Ауна и председателя парламента Наби Хабери убедить Хизбаллу покинуть хребет Али-Тайр и передать его ливанской армии пока не принесли результатов. При этом связанная с Хизбаллой газета «Аль-Ахбар» сообщила сегодня утром, что еще месяц назад организация отклонила предложение президента Ауна покинуть хребет Али-Тайр. В Хизбалле заявили, что речь идет не об одном конкретном объекте, а о попытке Израиля установить новые правила по всей территории Ливана. По данным газеты, Хизбалле считают, что если Израиль добьется своего с помощью военного давления, ничто не помешает ему действовать также и в других районах. Об этом сообщает корреспондент Кан Рои Кейс. Генеральный секретарь Хизбаллы Наим Касем заявил, что его организация против отступления из района горного хребта Али-Тайр, поскольку находится в состоянии конфликта с Израилем и продолжит его. Сокращение запасов ракет-перехватчиков в армии США. Газета Wall Street Journal сообщает, что широкое использование вооружений в войне с Ираном вызывает опасения за способность США противостоять возможным угрозам со стороны Китая и России. Американские источники сообщили изданию, что после отправки ракет на Ближний Восток запасы перехватчиков, хранящиеся в Европе, сократились до уровня, который уже называют за пределами критического. По их оценке, восполнение запасов может занять годы и негативно сказаться на способности США помогать Украине и защищать Тайвань. В Белом доме и Пентагоне отвергают утверждение о нехватке ракет-перехватчиков и заявляют, что у США достаточно вооружений для противостояния любым угрозам. Об этом сообщает корреспондент Кан Йоав Заави. Наводнение в Непале. Местная полиция сообщила, что число погибших возросло до 626 человек. В Непале и Тибете продолжаются поиски более 2000 пропавших без вести. Министр иностранных дел Непала заявил агентству Reuters, что стране необходима помощь государств, располагающих техническими знаниями и специалистами в таких областях, как спасение людей, оказавшихся в туннелях, восстановление транспортного сообщения в местах обрушения мостов, опознание погибших и проведение ДНК-тестов. По словам министра, Непал уже направил зарубежным странам запросы о помощи. Газета «Катманду-Пост» сообщила, что несколько стран, в том числе Китай, США, Великобритания, Япония и Южная Корея, уже предложили направить в Непал спасательные команды. Тем временем растут опасения нового бедствия. Обрушение ледника, вызвавшее наводнение, привело к образованию нового озера в Гималаях, которое начинает выходить из берегов. Муниципалитет Хайфы объявил об отмене запрета на купание на пляже Бат-Галим в Хайфе после того, как результаты проверки качества морской воды оказались в норме. В мэрии города сообщили, что теперь все пляжи города открыты для купания. Прогноз погоды. В горах и в центральных районах Израиля сегодня ожидается небольшое снижение температуры. На большей части территории страны будут дуть порывистые ветры. На юге возможно запыление воздуха. Ночью ожидаются локальные дожди на севере и в центре. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит 31 градус. В Бейершеве будет 36, в Ашдоде 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы новости субботнего утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 11 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река. Как меняется отношение в Европе к нашему государству? Как влияет искусственный интеллект AI на информационные войны? Какие методы используют госструктуры и независимые организации для борьбы с фейковыми новостями, манипуляцией в медиа? Информационная война, разумеется, с нами основатель проекта The True Story Лев Гершензон. Лев, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Рад вас приветствовать в эфире КанРэка. Что касается, если можно, давайте начнем с возможных изменений в отношении европейских государств к Израилю в разные годы, ну и в последние почти три, разумеется. Вы...

0: ну, мощное, сильное отличие изменения мы почувствовали все после 7 октября, потому что если до 7 октября, скажем, то, что бросается в глаза, да, все еврейские учреждения в Берлине, они под охраной, они немножко как такие крепости, там и полиция дежурит, и израильские security, и школы, детские сады, там общинные центры, то после 7 октября это все усилилось, и, ну, как бы на первый взгляд парадоксальное такое изменение, которое подтверждается статистикой, большим увеличением числа там антисемитских всяких происшествий, которые повлекли за собой и вот рост мер безопасности. Вот это все, то, что мы читаем в статистике, это, конечно же, люди и мы чувствуют и замечают в городе, в обычной жизни, не знаю, там флагов больше молодежи, скажем так, арабского вида во всяких там пропалестинских фри-газы, фри-палестайн футболках, вот этих вот знаков, вот этого всего больше было. Но, опять-таки, по ощущениям, да, и тот же Берлин — это центр, это крупнейший город, например, с крупнейшей палестинской общиной в Германии. Там есть районы, ну и Кёльн, Берлин, в котором порядка 50 тысяч, то есть это такое почти гетто. И мы увидели сразу, как вообще по Европе и в Германии тоже, сразу после октября, с 8 октября, 10 октября, огромные демонстрации, многотысячные демонстрации антиизраильские в поддержку, ну, как бы не знаю чего, я их называю прохамасовские, но формально это там за свободную Палестину. И вот этот вот рост агрессии, они все агрессивные, вот этот вот рост агрессии, да, вот, и, не знаю, переходя к теме информационной войны, очень важно, что это один из фронтов, а цель вообще поменять дефолтное представление. Ну и в Германии, все-таки Германия всегда после Холокоста занимала такую достаточно четкую произраильскую позицию. И тут одна из задач была вот этот дефолт поменять, представить Израиль как genocidal state и сделать вот эту поддержку, которая всегда была безоговорочной, и сделать ее наоборот, ну, там, практически невозможной, вот эту историю поменять. И, ну, к сожалению, в значительной степени там через большое количество институтов и культурных, и там кинофестивали, еще что-то, это удалось сделать, пошатнуть в Европе в целом, на Западе, в Америке мы там много это видели, про университет, еще что-то. Но вот есть надежда, что последние годы это немножко меняется.
1: Да, несмотря на все акты антисемитизма, о которых идет речь, и которые рассчитывают и отмечают в всевозможных отчетах, таких, как это делает антидефамационная лига. И хочу подметить, что если мы говорим о той же Германии, несмотря, например, на жесткую критику со стороны таких стран, как Испания, Ирландия, Словения, ряда других стран, скажем, в том же Евросоюзе, ведь не удалось, так и не удалось добиться единой позиции по введению масштабных санкций против Израиля, потому что и Германия, Италия, другие государства продолжают выступать против этих мер, из-за чего на протяжении последних лет предложения об ограничении, скажем, экономического сотрудничества так и не получают поддержки необходимой. И если говорить о государствах европейских, та же Чехия остается одной из наиболее произраильских стран с позицией среди стран ЕС, например. И можно привести и другие, разумеется, примеры. Что касается информационной войны и того, что, вот вы сказали, 7 октября, фактически через уже несколько дней начались пропалестинские демонстрации, когда мир просто не мог знать точно того, что произошло. Но демонстрации начались, и они потом продолжались и продолжаются в большом количестве.
0: Да, совершенно верно. Как бы особенность, ну, это звучит немножко удивительно, что мы говорим, информационная война. Особенность информационной войны в том, что цель сделать так, чтобы люди имели мнение, четкую позицию, очень жесткую позицию, и не были информированы. То, что вы сказали, что эти демонстрации, требования, обвинения Израиля там в геноциде пошли раньше, до начала там вот этой полномасштабной военной операции в Газе, да, это совершенно не случайно. То, что огромное количество людей,

0: Это анекдоты, там, когда даже говорят «From the Road to the Sea», у них там спрашивают, ну, может, вы тоже видели такие ролики там в Нью-Йорке, в Европе, в разных странах и городах, какая река, какое море, люди не знают.
1: Именно так.
0: Люди, вот у меня есть там примеры, вполне образованные люди, не знаю, российские журналисты, которым я говорю, ну, вы знаете, не то, что как аргумент, но просто как для просто полноты картины, что вот Израиль такое государство, там, 2 миллиона граждан арабов, которые большинство мусульмане, говорят, ну да, эти, какие же они равноправные граждане, они там каждое утро вынуждены стоять на блокпостах, и выясняется, что человек, ну как бы не различает, что такое арабы, граждане и там палестинцы без израильского гражданства, которые живут на территориях. И это еще раз, это там достаточно образованные люди. То есть главное достижение этой войны, но это не сейчас и не 3 года назад случилось, в том, что можно иметь. Более того, она такая агрессивная, что нужно иметь. Она требует от общества, от институтов иметь жесткую позицию. И она включает в себя. То есть нужно, чтобы ты ничего не знал и тем не менее имел эту жесткую позицию. И опять-таки, такой яркий пример для меня важный, что никакие там активисты из Газы, из вообще мусульманские активисты, антихамасовские, их вообще не должно быть слышно. Да? То есть они этой прохамасовской или антиизраильской кампании вообще игнорируются, их не должно быть, вот их не существует.
1: И с начала войны, это... Лев, с начала войны и войны «Железные мечи», война Возрождения, и если говорить о войне с Ираном и в прошлом году, и в этом, в интернете распространяется огромное количество ложных роликов, заявлений, которые создает вообще искусственный интеллект, старые кадры боев, которые используют и госпропаганда, и одиночки в погоне за доходом, за лайками, неважно в данном случае, и все это очень наглядно, насколько создание видео с помощью даже искусственного интеллекта в данном случае может влиять на восприятие событий в периоды максимального потребления новостей, когда человек вообще не задумывается об этом.
0: Да, что может он видит? Влиять, безусловно. Да, безусловно, может влиять, но более важный момент здесь, не как они создаются. Создавать, ну, как бы раньше не было искусственного интеллекта, был фотошоп, если
1: помните,
0: да, там говорили, это фото. То есть просто сейчас качество создания, скажем так, фальсифицированных материалов выше, стоимость их ниже, скорость тоже выросла, можно очень быстро много это сделать. Но здесь главное не как они создаются, а как они распространяются, и тут действительно, ну вот, я этим довольно много занимался и вначале там в контексте российской агрессии в Украине, но с точки зрения принципов, методов информационной войны, это все общее и отличие там, от того, как Иран, проиранские прокси, Хамас в мире ее ведет, от того, как российское государство действует и занимается дезинформацией по поводу там, ситуации в Украине и вокруг, они мало отличаются. Ключевой момент не только, не столько производство, сколько распространение, и в этой задаче, как ни странно, огромную роль играют мировые платформы, такие как Google, Meta, Facebook, там TikTok в меньшей степени, ну хотя
1: поля,
0: тоже на самом
1: поля
0: деле,
1: потребителей
0: очень
1: широки.
0: Да, то есть способы при каких-то бюджетах у вот этих вот злонамеренных акторов, скажем так, не только произвести этот контент, но искусственным образом представить его как виральный, с тем, чтобы платформы потом массово его показывали другой, ну, очень широкой аудитории. Вот они есть, и, к сожалению, это до сих пор эффективно работает. Одну вещь я хочу сказать очень важную. Да, если мы посмотрим на Европу, вот я сейчас, готовясь к нашему разговору, еще раз освежил цифры, скажем, по статистике палестинских мигрантов 100-200 тысяч, ну, там порядка 200 тысяч в Германии, иранских минимум в 1,5 раза больше, вообще арабских мигрантов порядка 1,5 миллионов, и в основном это Сирия. Но если мы посмотрим на статистику демонстраций, то связанных с Сирией, да, хотя, казалось бы, их там почти на порядок больше, их минимально, оно все про Израиль и про Газу. Да? Откуда такая диспропорция, скажем так? Да? Другой вопрос. Откуда столько информационного внимания именно к Газе, а не к ситуации в Иране, где не только огромное количество жертв среди мирного населения еще до начала войны, Иран, который там с своим Ормузским проливом вообще влияет на все. Почему? Особенно это стало заметно и кричаще, я бы даже сказал, после как бы сделки по заложникам, освобождения заложников и при остановке активной фазы войны в Газе. Да? И эта война остановилась, а слоганы про там остановить войну, ceasefire immediately. Какой ceasefire уже он произошел? Вот это все по инерции, конечно, по инерции продолжается. И мне кажется, сейчас в Германии вот в сентябре будут выборы, что наконец-то самая простая вещь, вот она начинает происходить, что люди должны понять, что в первую очередь их должно интересовать то, что имеет прямое отношение к их жизни. А если говорить о нашей теме, то на самом деле вовсе не политика Израиля, а, скажем, рост, ну, в первую очередь, экономические проблемы, социальные проблемы, проблемы с миграцией, да, они есть, ну, они — это более сложная история, и проблемы, на самом деле, с исламизмом и с вот этой вот агрессией внутри немецкого общества, которая становится все заметно, они тоже есть. И мне кажется, что даже вот этот последний кризис в Сеуте, он не только испанцев, но и европейцев в целом, ну, как бы должен, как такой звоночек, что, может быть, я никак это не оцениваю, да, это тоже сложная история, просто что есть что-то где-то далеко, и про что мы не знаем, про Израиль, то есть хотите, разберитесь, не хотите, не разбирайтесь, есть много других тем. А есть все больше вещей, которые происходят прямо у нас. И вот последняя такая очень яркая там трагедия — это теракт в Берлине на гей-параде, который, что важно, совершил, ну, молодой исламист, но человек, который родился уже, он из мигрантской семьи, но он родился в Германии. И это, ну, такой мощный знак на этом гей-прайде, где было большое количество, и мы их видели, там, пропалестинских гей-колонн, и их вот в них с такой враждебностью приехал убивать вот этот гражданин Германии, родившийся в Германии человек, вот это, мне кажется, должно всех заставить, ну, как бы, гораздо большим вниманием посмотреть то, что внутри происходит, на эти вещи, что происходит уже внутри Европы. Вот,
1: разумеется,
0: я надеюсь, конечно, что это будет происходить.
1: А в качестве пользователя интернета мы, как люди, надеюсь, все-таки читающие и не самые глупые, все-таки должны действительно понимать, что достижение интернета, слава богу, существуют гиперссылки, источники, и все-таки, да, как в научном мире, например, было принято ссылаться на источники, интернет позволяет вставлять такие ссылки, мы для начала должны будем все это проверять, то, что мы смотрим, то, что мы читаем, а это очень важно. Огромное вам спасибо, была рада вас слышать. Лев Гершинзон, основатель проекта The True Story. Хорошего вам дня.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
1: Школа Шевах Мафет продолжает удивлять. Люди, которым интересно, продолжают удивлять родителей будущих школьников и школьников нынешних. С нами в эфире Яков Мазганов, легендарный основатель школы Шевах Мафет и модератор той встречи, которая прошла буквально пару дней назад. Лена Грингаус, выпускница первого набора школы Шевах Мафет, компьютер сайенс, учитель математики, классный руководитель в старшей школе. Доброе утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Яков, очень рада слышать вас в нашем эфире вновь.
3: Своими, я тоже рад. Лена, Радио Рек, да, нам помогало.
1: Доброе утро.
3: Первых шагов.
1: Это факт, это факт. Меня не удивило, что вы вновь, как неугомонный мотор, продолжаете беспокоиться и думать о школе и будущем школы, не только Шевах Мафет, вообще школы как таковой. Привет. И вы задумали, уже провели вебинар «Какая школа не убивает мотивацию? Чему учить детей в эпоху искусственного интеллекта?» со всеми плюсами и минусами интеллекта и количества его в школе.
3: Да.
1: Давайте начнем с вас, Яков, пожалуйста. Вы задумали, как это прошло, на ваш взгляд? Как это произошло, этот вебинар?
3: Вы сейчас говорите о вебинаре.
1: Пока говорю о вебинаре, а потом спрошу о том, что будет сегодня.
3: Вебинар – это некое вступление к тому, да, что начинает работать новая школа Шевах Мафет. Шевах Мафет Ахадаш.
1: Шевах Мафет Ахадаш?
3: Да.
1: Вау.
3: Дело в том, что школа старая Шевах Мафет проработала 25 лет до 17 года. Громко отметили это и в Кнессете, и в университете. И тогдашний министр Беннет сказал, что ваша школа из спецназа израильского образования получили 80 миллионов на новое здание, построили его в Южном Тель-Авиве, назвали, теперь это называется имени Переса. Правда, новый директор, Макс, который очень хорошо провел этот перевод, называет этот Шевах, наш Шевах Мафет Шеавар.
1: Понятно.
3: Сейчас, значит, прекрасная школа, прекрасное здание, просто музей образования. Но она теперь стала районной школой, потому что она была в Амале, а перевели ее в муниципалитет.
1: Да-да-да.
3: Районная школа, новых детей почти не приходит из других городов.
1: Как поэтому раньше в Шевах-Мафет съезжались из разных городов.
3: Там учителя, ученики, но новое время, новые вызовы. И бывшие наши ученики и ученые, профессора, которые со мной все эти годы работают и много участвуют в работе школы Шевах-Мафет, сказали, давай новую делать. И в связи с этим мы запросили, а что нужно в новое время для новой школы. Это относится ко всей системе образования.
1: Конечно.
3: И во всем мире, и в Израиле. Итак, новое время, искусственный интеллект, как не угасить интерес детей к учебе и как использовать искусственный интеллект, чтобы он не заменял ум, а помогал уму развиваться.
1: Больной вопрос.
3: Да. Вот. Итак, значит, ну, родители же интересуют конкретные вещи. Ну, а что делать? Как своего ребенка учить? Значит, ну, во-первых, мы скажем, что израильская система образования при многих недостатках, как любая система имеет недостатки, имеет огромные преимущества, огромные средства вкладываются. Есть хорошие школы, хорошие учителя, хорошие директора. Есть матнасы, которые дополнительно работают. Есть целая система классов мехунаним. Есть кружки развивающие. Есть кружки при университетах. То есть при желании родители и дети, у которых есть интерес к хорошему образованию, всегда найдут, что делать и куда обратиться. Это раз. Но есть маленькое «но» во всем том, что я рассказал. Эти все дополнения не заменяют фундаментального качественного образования, которое определяет дальнейшую жизнь человека. И в этом смысле, почему мы решили сделать школу вот эту новую Хадаш. Значит, во-первых, остается в силе необходимое фундаментальное образование, академическое серьезное образование и по естественным наукам и по гуманитарным наукам, плюс музыка, живопись. Все это продолжается и есть, и дети получают багрут даже по музыке и живописи.
1: Это здорово. Я, если с вашего позволения, вопрос задам, да, Лене Грингаус. Вы были модератором, да, вебинара, и, разумеется,
3: кстати,
1: в часть Лена, команды.
3: Одна из первых наших учеников.
1: Да-да-да, первый набор,
3: человек,
1: первый выпуск.
3: Сердце всей этой новой системы.
1: Лена, приятно чувствовать себя сердцем, да?
4: Да.
1: Если можно, скажите, пожалуйста, кто участвовал, я имею в виду из основных участников вебинара, и кто будет, я так понимаю, частью команды? Назовите их имена, и почему именно их вы выбрали?
4: Во-первых, мне очень волнительно быть сейчас здесь, и у меня просто страшный флешбэк, потому что сама я поступила в школу Шевах-Мафет, не скажу, сколько лет назад, но я была...
1: Даже не спрашиваю, все срочно считают, когда чьи внуки или дети поступали туда.
4: Вот, и, соответственно, именно потому, что моя тетя услышала Якова в эфире радио Река. И сейчас, вот спустя столько лет, я тоже вдруг нахожу себя в эфире радио Рек и рассказываю,
1: интересно,
4: про новую школу. То есть у меня просто все дрожит внутри, да. А теперь кто в нашей команде? Значит, естественно, это Яков Магданов, который, ну, просто легенда, и создал эту поэму израильского образования. Яков смотрит на образование через вопрос, что делает школу действительно сильной, какие решения выдерживают проверку, десятилетиями. С нами также Константин Миньяр Белоручев. Костя, он ученый, специалист в области образования с более чем 25-летним стажем.
1: Он работает, насколько я знаю, о нем в Холонском технологическом институте.
4: На данный момент, да. Он именно работает над вопросами внедрения AI искусственного интеллекта в образование. А с 2016 по 2020 годы Константин был проректором МГУ по учебной методологической работе и работе со школами. Да? То есть это наш... скажем так, это человек, который будет собирать и организовывать всю работу, связанную с академией. Да, у нас будет очень тесное сотрудничество с высшими, с академическими учебными учреждениями. Также в нашей команде блестящая Елена Плинер, методолог, руководитель образовательных проектов с более чем 20-летним опытом. Лена создавала школы в России, в Латвии, занимается индивидуальными образовательными траекториями и, самое главное, внутренней мотивацией детей.
1: То, о чем она заявлено было. Да.
4: Да, да, она сама мама четверых детей. И, собственно, в первую очередь она смотрит на проблемы с точки зрения родителей, ребенка и семьи. Как выбрать образовательную траекторию, как не перегрузить ребенка, при этом не снижать планку, потому что самое главное, вот, то, о чем мы говорим, да, как мотивировать ребенка, очень важно держать его на вот этой тонкой грани между ну это все понятно, и вот это я уже вообще не могу.
1: Разумеется.
4: И вот когда он находится постоянно на вот этой тонкой грани, и в этом, собственно, заключается умение педагога и педагоги, которых мы собрали под своей крышей, это что-то невероятное.
1: Я более чем уверена, зная профессионализм всех, кто когда-либо был частью школы Шевах-Мафет, и выпуски, которые поражали один за другим, вопросов нет.
4: Знаете, я хочу сказать, мы когда объявили о том, что мы ищем педагогов, к нам обратились такие люди, что нам просто, да, нам пришлось очень сложно выбирать, кого мы действительно хотим видеть рядом с нашими детьми.
1: Это здорово.
4: И когда я говорю «нашими», я подразумеваю и, естественно, тех детей, которые к нам придут, но и наших собственных детей.
1: Разумеется.
4: Мы в эту школу определяем своих детей, и поэтому планка у нас очень высокая. И личную, как у мам, как у отцов, так и...
1: Вы смотрите со всех точек зрения, разумеется,
4: да.
1: От преподавателей, от создателей, учителей,
4: да.
1: Детей, естественно, родителей, что важно. Яков, вебинар был о том, какой школа должна быть, и теперь вы представляете ваш новый проект, и сегодня день открытых дверей?
5: Да.
1: Когда, как?
5: Мы начинаем с подготовительных курсов, целый год дети будут заниматься, шестиклассники пойдут на будущий год в седьмой класс с сентября 2007 года. Мы начинаем работу школы, дневная, нормальная израильская школа. Вот. Если найдутся еще желающие, то возможно, что мы откроем еще и восьмые, девятые классы, или и даже десятые. То есть школа начнет работать. И в этом смысле надо сказать о преемственности. Вот выдающийся деятель израильского образования, первый директор Шевах-Мафет Ривка Цук, Бенбиништи, Ави Бенбиништи, доктора. Дальше завуч была Карен Таль, которая теперь стала директором, генеральным директором системы школ Амаль. И вот эта система школ Амаль нас и приветила. То есть Карен знает, мы дружим все это время со всеми с нашими коллегами. Она знает, что мы такое, и дала нам помещение. И дальше мы надеемся, что мы продолжим работать на базе Амаль И самое главное, до сих пор остается вопрос, русская школа или не русская школа?
1: Да-да-да-да-да.
5: Самое смешное, что это с первых шагов и до сих пор продолжается. Начиная с того, когда мы еще... Первый приход на Таньягу был, он принимал деятелей Алии, и про нас сказал, я так радуюсь успехам русских учителей, русских учеников. На что я ему говорю, вообще-то у нас и учителя евреи, и ученики евреи, а нахуй Игудим,
1: да,
5: а Мируси. А тот Садек, а тот Садек, Игудим Мируси.
1: Да, да, да.
5: Дальше. Мы никогда не говорили, что мы школа израильская, входящая в систему образования израильскую, получившая самые большие, самые лучшие призы Министерства образования в 2002 году. Второй наш директор Ави Бен-Бениши, мы вместе были, и первой была Ривка Цук. Мы в президентском дворце получали приз Министерства образования, вручал президент школе Шевах Мафет. То есть мы израильской школой, мы остаемся израильской школой, но корни академические, конечно, идут из России. И сейчас вот первые ученики наши тоже дети приехавших людей в 90-е годы, нынешние приехавшие, большинство детей, которые сейчас учатся в Шевах Мафет старым, те, кто придут нас снова, это большинство детей, которые или родились здесь, или выросли здесь. Преподавание будет вестись на иврите, на английском языке, причем английский язык расширенный, потому что мы история, география и такая общекультурные предметы. Это будут на английском языке. То есть дети будут хорошо подготовлены.
1: Даже не сомневаюсь. У меня только вопрос...
5: И к взаимодействию с научным сообществом всего мира. Да.
1: Естественно. Онлайн. День открытых дверей пройдет сегодня онлайн в 19 часов. Как найти информацию в интернете? Как попасть туда, если кто-то захочет?
5: Да,
1: естественно.
5: Это Леночка.
4: Да-да-да. У нас есть Facebook-страница. Шевах Мафет Хадаш, можно найти ее в Фейсбуке, и там есть вся информация.
1: Огромное спасибо. Я была очень рада вас услышать. Мы совершенно точно будем продолжать
5: наш...
1: Спасибо вам. Спасибо, Яков. Будем продолжать этот диалог. Интереснейшая информация. Очень рада этой вашей инициативе. Вы потрясающий, Яков. Я рада, что, как всегда, будут рядом коллеги, и Шевах Мафет Хадаш еще, как всегда, заявит о себе и дальше. Спасибо большое. Яков Мазганов, основатель школы Шевах Мафет, модератор той встречи, о которой мы говорили, и часть сердца, цитирую, команды Лена Грингаус, выпускница первого набора Шевах Мафет, учитель математики, классный руководитель старшей школы. Спасибо вам большое за разговор.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
1: Возвращение группы «16-я овца» теперь уже и на экране. Дэвид Броза, Гиди Гоф, Юди Травиц, Йони Рехтер – звезды израильского музыкального мира, но для детей несколько поколений тому назад, это еще и авторы и исполнители израильского детского альбома. Они снова вместе, теперь на экране. С нами писатель Марк Котлярский. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Итак, в Национальной библиотеке Израиля в рамках фестиваля «Докутекст» состоялась премьера, что очень радостно, документального фильма «16-я овца» «Воссоединение».
6: Да, действительно, это было достаточно знаковое событие. И, насколько мне известно, народу собралось на эту премьеру очень много. И дело даже не в том, что народ собрался на премьеру, а в том, что... Это надо понимать, понимаете, это вот то, что мы, так сказать, не все далеко знаем, наши слушатели, к сожалению, но это история Израиля, это история культуры. Надо понимать, почему, как бы, так сказать, так был воспринят этот фильм. Почему зрители, которые сидели в зале, не просто смотрели фильм, а подпевали просто, так сказать, многим песням, которые звучали в тот день с экрана. Вы понимаете, дело в том, что, значит, в одном из стихотворений Маяковского, у Маяковского есть такие строчки знаменитые. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь да, нужно. Да, да, да. Но если как бы, так сказать, вспомнить, что слово «зажигают» в сегодняшней коннотации имеет еще и другой смысл, да? То есть то это, кстати, тот самый слоган, который явно характеризует вот это явление этого фильма об этой вот группе «16 овца», которая появилась в 1978 году и стала просто историей, так сказать, частью истории израильской культуры, как вы правильно, Тань, заметили, на несколько поколений.
1: Но это так, есть, да. Но для тех наших маркслушателей, которые знают об этом альбоме, об этих песенках удивительных, потому что они не писались с какой-то моралью. Эти песни... К счастью, что был такой человек Йонатан Геффен, автор этих строчек, и та команда удивительная, которая собралась, о чем вы сейчас нам расскажете тоже, Дэвид Броза, Гиди Гоф, Юдит Равиц, Йони Рехтер, то есть это имена для всех живущих в Израиле, для тех, кто любит музыку, для каждого из этих имен, они сами по себе каждая звезда. Но да. Тогда, в далеком 78-м году, появился совершенно потрясающий альбом на слова Йонатана Геффена, который написал настолько простые строчки для детей, не уча детей ничему. Это было потрясающе. И многие из наших радиослушателей, у которых есть свои дети или внуки, возможно, вы сталкивались с этими песнями. Вы слышали часть этих песен в эфире, на радиостанциях, по телевидению, в детских садах. Потому что без этого культурный код Израиля тоже невозможно представить.
6: Да, совершенно верно, конечно. И вот то, что вы упомянули Йонатана Геффена, к сожалению, умершего. Вот. И отца, кстати, Авива Геффена, да. Знаменитого, надо указать еще, знаменитого израильского певца. И вы правы, Тань, действительно, вся прелесть этих песен заключается в том, что они простые, незатейливы. Но в то же время в них есть некая эмоция, скрывающаяся, глубинная эмоция, не одна, такие как страх, одиночество, любопытство, юмор, первая какая-то робкая попытка понять взрослых и осмыслить окружающий мир, а самое главное, как вы правильно сказали, там отсутствует вообще какая-то назидательность, морализаторская риторика, и как бы тексты, как указывают те, кто их знает хорошо, написаны так, будто вообще к ребенку относятся, как к взрослому человеку. Без каких-то там нотаций, поучений, морализаторства и так далее, и так далее. И, конечно, если кто-то слышит название одной песни, допустим, «Айанда Гия Фабаган», то есть «Девочка самая красивая», это оттуда, это тот самый шлягер, который звучит постоянно, так сказать, по радио, и тогда он прозвучал в исполнении, и сейчас, кстати, объединившись в исполнении Юдит Равиц. Вы сказали о том,
1: когда
6: что...
1: они собрались после огромного, да, перерыва на концертах, Юдит Равиц вообще после почти 10 лет вышла наконец на сцену. Это был просто фурор. Скупили билеты все за один день, и потом были назначены дополнительные концерты.
6: Да, это было, значит, впервые они попробовали это сделать в 24-м году, когда собрались спустя столько времени, в 78-м году они собирались тогда, чтобы выпустить этот альбом 16. Кстати, надо объяснить еще тем, кто не совсем знает, почему 16 овца. Потому что речь идет, опять-таки, от имени ребенка, который, чтобы заснуть, считает овец. И доходит до 16 овцы. Вот отсюда взялось вот это название 16 овца. И, так сказать, вот эти мелодии, они стали действительно частью какой-то некой культурной памяти, какого-то культурного кода. А главное, что действительно вот эти люди четверо, это легенды израильской эстрады. Каждый из них, о каждом из них можно говорить по отдельности. Я помню, Таня, я думаю, вы тоже помните, в 90-х годах Эдит Равиц еще выступала, потрясающая совершенно певица со своим каким-то почерком, уникальной, со своим голосом. Потрясающая певица. Вот, да, спустя столько времени молчания она вышла вновь на сцену, и действительно это было уникально, что они собрались, а главное, что обратите внимание, 24-й год, война. То есть это... тем не менее, билеты, как вы правильно сказали, разлетелись буквально мгновенно, потому что, наверное, это было, вот как говорил Гиди Гоф, комментируя вот этот успех, потому что людям хотелось как-то прикоснуться к какому-то прошлому, вернуться к чему-то такому необычному, чтобы, так сказать, их успокоило, чтобы их... привело в себя, чтобы их как-то, так сказать, переключило на какую-то другую эмоцию. Ведь сегодня этим людям, всем вот эти, этой четверке уже за 70. Далеко за 70. Да, но их, тем не менее, они как звучат молодые, прекрасные. И вот этот фильм, вот это восстановление, это 16-е овца, воссоединение, точнее, прошу прощения, он не просто фильм, который там записывает вот эти концерты, которые проходили, а это история четырех вот этих знаковых фигур, которые спустя полвека, вот так почти, практически полвека, так сказать, оказались вместе. Более того, камера режиссера, она не только показывает праздную сторону этого воссоединения, то есть концерты, выступления, рукоплещущие зрители, она еще показывает внутреннюю кухню группы. Потому что у каждого из этих выступающих, у каждого из этих исполнителей сильный своеобразный характер, свое представление о музыке, и поэтому, так сказать, возникают там творческие споры, какие-то разногласия и какие-то, так сказать, какое-то непонимание того, что как надо петь спустя столько времени. И что интересно в фильме, кстати, наблюдать, что как музыканты сами воспринимают вот эти свои старые хиты и свой вот этот свой собственный возраст, в котором они, так сказать,
1: я сама с большим удовольствием посмотрела в Ютубе отрывки из концертов, когда вот эта золотая четверка пела те или иные песни, что творилось с залом, как подпевал зал, и как на фоне, на огромном экране звучал голос, мультик такой, как идут овечки, и звучит голос самого Натана Геффена, который тоже это начитывал в свое время. Да. Что творилось с израильскими залами, а в зале были люди и молодые, и постарше, которые приходили со своими детьми. Разные поколения, которым совсем не все равно, какая 16-я овечка и какая есть девочка на детском заду, которая очень-очень красивая. Мы как раз эту песню сейчас и услышим, фрагмент. Спасибо огромное, Марк Котлярский. Мы говорили о возвращении группы 16-я овца, и теперь еще и на экране об этом альбоме, об этих текстах и об этих песнях. Спасибо большое.
6: Спасибо.
1: Всего доброго.

0: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». И следующая наша песня «Иерусалимский».
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. Номер 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И у нас есть несколько вопросов от Марии из Тель-Авива. Первый вопрос такой. Я читаю книгу на иврите, но не поняла несколько выражений. Помогите, пожалуйста, разобраться. Итак, первое выражение – это «разей олам гатева». Смотрите, слово «раз» – это слово «тайна». «Сод» – это секрет. В общем, они синонимы, но «раз» чуть-чуть более глубокий обычно. Мы видим, например, в имени «раз», в фамилии «Разиэль». Теперь, откуда же взялось это слово и что там за корень? Дело в том, что есть две версии. По одной из версий корень рейш вав, он же юд, зайн. Но никаких других слов из этого же корня мы не видим. С другой стороны, вторая версия, что это слово древнеперсидское, которое вошло в иврит через посредничество арамейского языка. Да, то есть из древнеперсидского перешло в арамейский, из арамейского перешло в иврит, видимо, в эпоху второго храма, когда арамейский был очень распространен в нашем регионе. И вот отсюда «раз» – это «тайна». Теперь «разей олам гатева», то есть «тайны мира природы». Если мы посмотрим отдельно на слово «олам», то здесь очень интересный корень. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание, что множественное число «оламот», несмотря на то, что слово мужского рода, но окончание «от» – это то, что называется «рибуй хариг». Мы уже с вами много раз об этом говорили. «Оламот», «ксумим» и так далее. Теперь, «олам» – это, с одной стороны, мир. Да, мы знаем «олам амаим», допустим, «подводный мир», да, или «олам», собственно, любой. «Бехоля олам» – во всем мире и так далее. С другой стороны, «олам» – это еще и вечность. Есть, например, такое выражение «брит олам», то есть вечный союз, союз навеки. Это выражение из Танаха и так называется одна из реформистских общин в Израиле. Кроме этого, есть выражение «леолам» и «меолам». Здесь надо различать. Потому что «леолам» – это о будущем времени, навсегда. «Ани огавотха леолам» – «я тебя буду любить», да? Навсегда или всегда. «Леолам». Или там, допустим, фраза из знаменитой песни «Кахоль велаван». Да? Знаменитая песня об израильском флаге. «Кахоль велаван, зе цева шели» и так далее. «Кахоль велаван, кахоль велаван». «Зе цева шели коль ямай леолам» – «на все мои дни навсегда». Это «леолам». Если же мы говорим о прошлом, никогда не в прошлом, навеки не, веки вечные не, то это «меолам» с предлогом «ме». «Меолам ло гаити бе Париж». «Я никогда не была в Париже», допустим, да? «Меолам ло асити зот». «Никогда этого не делала» или «не делал». «Но я этого не сделаю в будущем времени», это уже будет «леолам», «лоэсэ», «леолам», «лоэйе». И вот еще, кроме этого, есть выражение «меаз уммеолам», то есть «с давних-давних пор», «издавна». «Меаз уммеолам». Теперь, если мы еще посмотрим на этот корень «айн ламед мем», то мы еще увидим значение «юность». Элем – это у нас юноша, очень-очень юный юноша, да, то есть очень вот в начале юношеского возраста чаще всего. хотя иногда и просто юноша. И альма – это девушка. В, допустим, литературе, когда нужно подчеркнуть, что девушка именно не замужняя, на мадмуазель, альматы. Да, то есть вот в переводах французской литературы, допустим, или английской, да, вот мисс и мадмуазель переводят как альматы при обращении, или просто альма, мисс такая-то. Ага, альма, да, допустим, в «Гарри Поттере» постоянно профессор МакГонагалл говорит «Альма Грэнджер», да, то есть «Мисс Грэнджер» на Гермиону. Далее, отсюда же из этого корня есть слово «алюмим». «Алюмим» – это юность как период, очень литературное слово. В Раматгане, кстати, есть такая улица Раховга «Алюмим». Теперь… Если мы посмотрим с третьей стороны на этот корень, это вообще интересно. Значит, у нас есть глагол «неэлам» – «исчез», «легэ алэм» – «исчезнуть». Казалось бы, какая связь между миром, вечностью и юностью и исчезновением? В общем, никакой связи, это просто амонимичные корни, потому что «айна» в древнем иврите было три разных «айна». Что еще с этим значением исчезновения? И само слово исчезновение как существительное, глагольное «гэ альмут». На «не элам» – это глагол в биньяне «ниф аль», и «гэ альмут» – это его отглагольное существительное «шэмпэ уля». Еще интересно, что когда мы говорим о слове «не элам» как о существительном, то это неизвестное в математике. Да? Мишваа им шнейны элямим. Уравнение с двумя неизвестными. Далее, если мы посмотрим на гифиль, то мы увидим там глагол леха алим, то есть сделать, чтобы что-то исчезло, скрыть. И здесь у нас есть хорошее выражение леха алим айн. Леха алим айн – это не скрыть глаз, а это значит не обратить внимание, что-то проигнорировать, чаще всего что-то плохое и преднамеренно проигнорировать. Например, а шельтонот маалимим айн мингабая. Ну, то есть власти игнорируют проблему. Отводят глаза от проблемы, может быть, даже. И если мы посмотрим на гит паэль, то мы получим глагол легит алем мимашу или мимишу. Легит алем – это игнорировать что-то, не обращать внимания, да, титалем мимену, не обращай на него внимания. И, соответственно, хит альмут – это игнор, игнорирование чего-либо как существительное, тоже глагольное. Например, на багрутах есть дети, у которых дислекция, и у них есть такая гатама, которая называется хит альмут межгиот ктив. То есть… игнорирование орфографических ошибок. Если он напишет вместо «хэт хав», вместо «алиф айн», то ему не снизят за эту оценку. Это вот по поводу «разей олам гатева». Насчет слова «тева» – «тет бет айн» – тут корень, «тиви» – это естественный. Еще этот же самый корень, у него есть другое значение – это «тонуть» – «литбоа». И легатбия – это утопить. А еще есть выражение легатбия хотам. Легатбия хотам – это оставить свой след, оставить оттиск, оставить печать. Так говорят о каких-то людях, которые оставили свой след в истории, в науке, в искусстве и так далее. Далее Мария спрашивает о выражении «корат гаг». Корат гаг – это просто крыша, но не в смысле гаг физически, а в смысле скорее крыша как понятие. Например, есть такое выражение «латет ле мишу корат гаг», то есть дать кому-то крышу над головой, дать человеку жилье. Или «тахат корат гаг ахат», то есть «под одной крышей». Что-то там, какие-то вещи уживаются или какие-то люди уживаются под одной крышей. «Тахат корат гаг ахат». Откуда взялось это выражение? Слово «кора» вообще это бревно. В частности, те бревна, из которых крышу и строили. Вот, видимо, отсюда же. И еще у Марии вопрос, что такое «эц гатут», если тут это клубника. Почему она растет на деревьях? Дело в том, что клубника, конечно, не растет на деревьях. Есть дерево тутовник, да, шелковица, или правильно шелковица, но, естественно, так никто не говорит. И это действительно «эц гатут». А если мы говорим о клубнике, то она полностью называется тут-саде, то есть полевой тут. Но, конечно, все равно все говорят просто тут или тут им, даже хотя правильно тут им, но разговорная речь тут им. Например, есть знаменитая фраза «Ахаим шеляну тут им», то есть «жизнь прекрасна», да, дословно «наша жизнь клубника». И еще у нас есть вопрос от Елены из Петахтиквы, откуда произошло слово «псантер». Это не похоже на иврит, пишет Елена. Действительно не похоже, вы правы. Мы когда-то уже говорили об этом слове, но я повторю, что изначально, поскольку псантер фортепиано было изобретено в 17 веке, то понятно, что древнееврийского слова быть не могло. Но называли его по-разному, называли его пиано-форте какое-то время. По-русски фортепиано, на иврите говорили пиано-форте или просто пиано. И вот было, искали вообще разные варианты музыкальных инструментов в таре уга, в невель и так далее. Но в итоге значит, взяли слово «псантерион». Слово из древнегреческого языка, которое обозначает древнегреческую лиру. Но написали его по ошибке не «псантерион», а «псантерин». Теперь, что мы знаем о суффиксе «инна»? Что это в арамейском суффикс множественного числа очень часто. И поэтому подумали, что это суффикс множественного числа, и в единственном числе, соответственно, создали слово «псантер». И вот таким образом оно появилось в результате, по сути, ошибки переводчика. Теперь я хочу еще раз напомнить вам номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, присылайте свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

will treat you real kind. I hope you have all

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Масс-медиа Ливана сообщают об ударе израильского беспилотника в районе деревни Набатия-Аль-Фука на юге страны. Ночью сообщалось об авиаударе в районе деревни Аль-Мансури. Корреспондент Кан Рои Кейс сообщает, что в последние часы также поступали сообщения об артиллерийском обстреле и взрывах, устроенных военнослужащими ЦААЛя на юге Ливана. Ливанская газета «Нида Аль-Ватан», аффилированная с противниками Хизбаллы, сообщает, что усилия президента Ауна и председателя парламента Наби Хабери убедить Хизбаллу покинуть хребет Али-Тайр и передать его ливанской армии пока не принесли результатов. При этом связанная с Хизбаллой газета «Аль-Ахбар» сообщила сегодня утром, что еще месяц назад организация отклонила предложение президента Ауна покинуть хребет Али-Тайр. В Хизбалле заявили, что речь идет не об одном конкретном объекте, а о попытке Израиля установить новые правила по всей территории Ливана. По данным газеты, в Хизбалле считают, что если Израиль добьется своего с помощью военного давления, ничто не помешает ему действовать так же, как и в других районах. Об этом сообщает корреспондент Кан Рои Кейс. Генсек Хизбаллы Наим Касым заявил в свою очередь, что его организация против отступления из района горного хребта Али-Тайр, поскольку находится в состоянии конфликта с Израилем и продолжит его. Сокращение запасов ракет-перехватчиков в армии США. Газета Wall Street Journal сообщает, что широкое использование вооружений в войне с Ираном вызывает опасения за способность США противостоять возможным угрозам со стороны Китая и России. Американские источники сообщили изданию, что после отправки ракет на Ближний Восток запасы перехватчиков, хранящиеся в Европе, сократились до уровня, который уже называют за пределами критического. По их оценке, восполнение запасов может занять годы и негативно сказаться на способности США помогать Украине и защищать Тайвань. В Белом доме и Пентагоне отвергают утверждение о нехватке ракет-перехватчиков и заявляют, что у США достаточно вооружений для противостояния любым угрозам. Об этом сообщает корреспондент Кан Юав Заави. Наводнение в Непале. Местная полиция сообщила, что число погибших возросло до 626 человек. В Непале и Тибете продолжаются поиски более 2000 пропавших без вести. Министр иностранных дел Непала заявил агентству Reuters, что стране необходима помощь государств, располагающих техническими знаниями и специалистами в таких областях, как спасение людей, оказавшихся в туннелях, восстановление транспортного сообщения в местах обрушения мостов, опознание погибших и проведение ДНК-тестов. По словам министра, Непал уже направил зарубежным странам запросы о помощи. Газета «Катманду-Пост» сообщила, что несколько стран, в том числе Китай, США, Великобритания, Япония и Южная Корея, уже предложили направить в Непал спасательные команды. Тем временем растут опасения нового бедствия. Обрушение ледника, вызвавшее наводнение, привело к образованию нового озера в Гималаях, которое начинает выходить из берегов. Муниципалитет Хайфа объявил об отмене запрета на купание на пляже Бат-Галим после того, как результаты проверки качества морской воды оказались в норме. В мэрии города сообщили, что теперь все пляжи города открыты для купания. Прогноз погоды. В горах и в центральных районах Израиля сегодня ожидается небольшое снижение температуры. На большей части территории страны будут дуть порывистые ветры, на юге возможно запыление воздуха. Ночью ожидаются локальные дожди на севере и в центре. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит сегодня 31 градус, в Бейершеве будет 36, в Аждоде 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы новости с субботнего утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира,
3: я обошел полмира.

Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас очередная, я бы сказал, запланированная радость. Компанию нам со звукооператором Михаэлем Ольшвангом составит сегодня художественный руководитель эмоционального театра «Аренова», режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова. А в эфире очередная программа из цикла «Неслучайные страницы. Рассказы о театре». Серия, так сказать, «Еврейская режиссура русского театра». Ну что же, гости в студии, как-то баки заправлены. Я бы мог сказать, взлетаем.
1: Двое людей, о которых я буду рассказывать, два режиссера, они родом из войны и родом из Ленинграда. Во время блокады Генриетта Яновская была маленькой-маленькой девочкой, отправлена в Алма-Ату, а во время... Во время войны Кама вместе с родителями попал в еврейское гетто Каунаса. И они предприняли все, чтобы оттуда спастись и спасти маленького Каму. Ну, надо сказать, трудно спасти маленького ребенка, который кричит на идыш: «Кама хочет домой! Кама хочет домой!» Эти крики на идыш ему закрывали рот, и когда его перенесли через колючую проволоку гетто, и когда его прятали литовцы, с тех пор он очень относится по-особому к литовской культуре, к литовцам. И когда однажды, кажется, Невзоров, ну, во времена перестройки, поругал Литву, которая должна была уйти из Советского Союза, он с такой мощью, с такой ненавистью при мне против него выступил. Война осталась отпечатком. И на Каме Гинкаса, и на Гинкасе, и на Генриетте Яновской. Они ученики Товстоногова. С единственного, пожалуй, курса выпуска 67-го года, когда Товстоногов вкладывался в свой курс. Обычно он посещал как ментор иногда, а преподавали другие люди, а здесь вкладывался, потому что на этом курсе был Сандро Товстоногов, его сын. Поэтому он преподавал всерьез. Поэтому кровь у этих двух режиссеров товстоноговская и отношение к театру особое, товстоноговское. Но об этом чуть позже. Впервые я встретился с Гинкасом, а рассказывать я буду только о своих впечатлениях и встречах, потому что об этих режиссерах написано очень много. Впервые я встретился с его спектаклем в Риге. О нем я скажу особо. Рига недалеко от Каунаса. И сейчас я бы попросил уникальную, даже не песню, не плач, стон какой-то, о детях, да, Вера, о детях Кауновского гетто. И, кажется, поют они, либо хор, не знаешь, да? О чем там говорится в этой песне?
2: О тяжелой жизни детей в гетто, потому что вообще там нельзя было как-то иметь детей, и периодически шмоны проходили, переворачивали, все искали, выносили, и то, что Кама выжил, мне кажется, это огромное чудо.
1: И удача театра. Пожалуйста, давайте послушаем песню «Плач детей Кауновского гетто».
0: Слушаем.

0: Мы продолжаем. В студии Владимир Аренов, Вера Аренова, и мы разговариваем о Каме Гинкасе и Генри Тьяновске.
1: Возвращаемся в Ригу, где я впервые увидел спектакль Камы. Кажется, он назывался «Святая святых» по пьесе, значит, Ивана Друдса. Я помню одну вещь, которая меня потрясла. Огромный макет белого коня. Огромный во всю сцену макет. Я почти присутствовал втрое, да, такой был конь. И это я запомнил на всю жизнь. И я еще запомнил эту странную фамилию Гинкас. То ли литовец, на «с» заканчивается. Когда мы встретились в Ленинграде, я уже не помню, где это было, в доме ли актера, на улице, или еще как-нибудь, может быть, они помнят. Но вот про первое наше приключение я бы хотел рассказать, про то, как я поверил, что надо бояться черных котов, всяких примет. Надо сказать, что Кама в это верил. А я был такой, знаете, храбрый янкель, я в это совершенно не верил. И вот мы вдвоем с ним возвращались по улице Росси домой. Их дом стоял прямо рядом с БДТ, старинный петербургский дом. И мы шли с Камой, и вдруг поперек улицы Росси пробежала черная кошка. Ну, Кама вдруг стал идти спиной вперед, плеваться, значит, всячески делать какие-то мистические знаки, чтобы отбиться от этой черной кошки. Но те, кто знают улицу Росси, знают, не обойти. Если уж кошка поперек, обход – это полгорода. Понимаете? А я пошел так смело, прошел перед Камой, взяв на себя, ну, я смеялся, скажешь, какая там черная кошка. И мы с ним вернулись домой. Дома все было хорошо, уютно. Мы поужинали на кухне, разговаривали, и вдруг я ощутил невероятный удар по голове. У меня было ощущение, что мир перевернулся или голова пробита. Оказывается, Кама и Гетта собирали на свалках Ленинграда карнизы. Карнизы, всякие деревянные части буфетов старинных. Они стояли в углу и не шевелились никогда. И тут они рухнули мне на голову. Шишка была почти в размер головы. Но мы там посмеялись, слава богу, обнаружили, что я жив. Кама меня отправил в ванну перед сном. Потом я в комнате мне выделенной лег, уснул. И через какое-то время, примерно через час, меня будет, я смотрю, огромная женщина. Какая-то огромная женщина. А это оказалась подруга Гетты, которая у них жила какое-то время, на день уехала. Вот в эту ночь она решила вернуться. И женщина говорит: уходи с моего места. Я так удивился. Я вышел, Кама и Гетта смеялись очень и сказали: ладно, давай так, я вас с Камой, сказала Гетта, положу рядышком на вот широкой постели, спи уже, тебя никто не тронет. Вот что, черная кошка. Ну, я прилег, вижу темно, Кама уже спит, его шевелюра видна. И я его за шевелюру потрепал и сказал: ну, Кама, спокойной ночи. Кама ко мне поворачивается и в лицо мне: ап! Оказывается, это их собака, кажется, звали Джефф, она прилегла на место Камы. Хорошо бы просто гавкнула, так я свалился с постели и растянул ногу. После этого я абсолютно верю во все приметы, в который верит Кама.
0: А вы еще когда-то навещали дом Камы?
1: Да, было много раз. И этот дом, и другой дом, куда они переехали, в маневренный фонд. Их дом долго ремонтировали, несколько лет. Выделили старый дом, еще более разрушенный, за театром Ленсовета где-то. Они там жили, я и туда к ним ходил. И видел, как Гетта и Кама не работали. Им никто не давал в Ленинграде работу. беспартийным, евреем. Какую работу? Какой театр? Ну, знали, что талантливые ученики. Товстоногов им не помогал. Он помог обрести театр своему сыну Сандрику. А здесь все было и бросили в воду, бросили в воду. Я помню, как Кама гулял по городу, это была его основная работа, в собачьем драном полушубке выгуливал, да, собаку. Гетта сидела дома и вязала. Иногда продавала эти вязания. И все время пасьянсы. Она все время раскладывала пасьянсы. Перед моими глазами мелькали карты. Эти два человека, я их застал в период, когда они не имели возможности ставить спектакли. Они собирали вот карнизы, фрагменты старой мебели на питерских таких свалках. Однажды я прилетел к ним рано утром, и это было так рано, что даже заходить было неприлично, и я спал на широком подоконнике перед их дверью, вот в этом самом здании БДТ. Потом за дверью зашевелились, тогда я позвонил, мы долго смеялись, завтракали. Я все сделал для того, чтобы их хотя бы прокормить. Я работал куратором театров Дальнего Востока и отправлял Каму и Гетту все время обсуждать спектакли, читать лекции. Им хоть стало что есть, не только за вязание. И питерская жизнь их была, с другой стороны, удивительная. Кама говорил, точнее, Гетта мне сначала говорила: я встаю утром, смотрю на Ленинград и испытываю шок. Ты понимаешь, что такое каждый день испытывать шок? Когда она переехала в Москву из Ленинграда, который ее выжил, как выжил и Каму, она говорит: я приехала, ничего, никакого шока, все кончилось, эта любовь кончилась. Она очень удивлялась тогда себе. Итак, еще одна история – это поездка в Вильнюс. Я поехал тогда в Вильнюс и Каунас, и Кама меня просил передать привет своему отцу. Это был потрясающий человек, врач, прошедший через гетто. Умница, глаза его смеялись. Была такая квартира, она пахла такой литовской, еврейской жизнью. Это было удивительно. Вот. Я даже выучил тогда песню литовскую, которая говорит о свободе, о независимости от большевизма. Может быть, эта песня стала гимном, я не знаю, но, во всяком случае, ее тайно пели друг другу. «Курбега шешупе, курняму настяка, тянмусе девини, гражи литува, темброле артояй, литувишке сняка, тянмскамба подарба, беруже сдайна». В общем, я так полюбил Литву, что стал учить и петь. Я понимал, откуда родом Кама. Итак, они жили, и так они жили, и так они гуляли. Гетта была необыкновенной красоты в юности, в молодости. Ее считали первой красавицей Ленинграда, Петербурга. И вот тут произошло некое событие. Мне позвонила в Москве, я жил тогда, мне позвонила замечательная актриса Нина Дробышева. Она сказала, что мне разрешил директор Лосев пригласить режиссера на какую-нибудь постановку со мной. Я еле договорилась с Рахильгаузом, но сейчас по какой-то причине Рахильгауз отказался. И что мне делать? Помоги мне найти кого-то. Я сказал: ты знаешь, в Питере живет такой режиссер, поверь мне, возьми его. Так и получилось. Каму пригласили в Москву, в богатый театр Моссовета, правда, в его филиал, ближе к Лужникам находится он. И был первый его спектакль в Москве «Пять углов». Первый спектакль в Москве про Ленинград. Дробышева сыграла потрясающе. Все понимали, какая удивительная актриса находится в этом театре, рядом с такими мощными гигантами моссоветовскими, как Плят, как Раневская. Дробышева играла потрясающе. Кому увидели? Кому увидели? Его захотели пригласить в Амхат, его захотели пригласить в первые театры столицы. Москва спасла их. Помните, в передаче о Карагодского я сказал, о Карагодском я сказал, быть режиссером в Петербурге, помилуй Бог. И вот эти два человека спаслись и переехали в Москву. Но вместе, примерно в это же время, Кама поставил в Ленинграде потрясающий спектакль «Пушкин и Натали». С удивительным, волшебным актером, рано ушедшим Виктором Гвоздицким. Mm-hmm. Виктор Гвоздицкого впоследствии нашел Ефремов, дал ему роль Чацкого, ставить для него начал Сирано де Бержерак, но не суждено. Витя рано очень ушел, проработав у Левитина.
0: Сделав
1: там прекрасные спектакли. Вот этот Пушкин Натали Кама привез в ВТО. И москвичи обалдели. От такого уровня мышления, такого уровня режиссуры. Это был второй удар после «Пяти углов» Камы. Гетты еще не появлялась. Ее первый спектакль в Москве – это был «Вдовий пароход». Тоже интересно. В театре Моссовета ставили Грекову «Вдовий пароход». Mm-hmm. Да, писательницу тоже. Еврейскую писательницу. И искали режиссера. Там были чудные моссоветовские актрисы, заняты. И Гетту, видимо, вслед за Камой, пригласили туда. И они стали искать актрис. И я сказал им, вот у Миши Левитина, с которым я тогда работал, есть жена Оля Остроумова, работает в Моссовете, изумительная актриса, возьмите ее. И тогда я понял, что эти режиссеры вовсе не белые и пушистые. Они сказали, как ты нам проталкиваешь, пробиваешь актрису, режиссеров в подчинении, которые ты работаешь, жену. Так нельзя, Господи. Как они на меня кричали. Тут я понял, что нельзя к ним особо спиной поворачиваться. И они в результате ее посмотрели и взяли. И она сыграла там главную роль.
0: Они извинялись потом?
1: Да, фига, извинялись. Да. Но задружились с Остроумовой, очень были близки. Оля часто о них говорила, жалела, что больше не удавалось поработать. Очень интересная ситуация с Гетой возникла. Ей не было особой работы. Она ехала за мужем в Москву. Но тут сложились карты, как-то пасьянс ее жизни как-то сложился. В ТЮЗе в это время, в московском ТЮЗе, был режиссер, работы которого были неинтересны. Ну, скучные, на мой взгляд. И я в «Комсомольской правде», я писал тогда много, написал статью «Театр на обочине». Действительно, он стоит чуть-чуть в глубине от улицы Горького или Тверской нынешней. И так его и стали называть. «Театр на обочине». Собрался коллектив обсуждать эту статью. Бедного этого режиссера выперли из театра. А кого назначать, никто не знал. ЧУС стоял без всех. И тут я подумал, так надо же Гетту предложить. И также подумала замечательная театровед Лена Левикова, которая работала в комитете по культуре, в управлении культуры. И мы вдвоем потихонечку имя Гетты туда внесли. И поскольку в ТЮЗ никто не рвался, ей туда предложили, ну, поставь что-нибудь, поставь. И Гетта поставила. Это был потрясающий спектакль «Собачье сердце».
0: Даже я помню, невероятный резонанс просто.
1: Да, и театр, который никуда не ездил, кроме там окраин или городов Советского Союза, вдруг понадобился в мире. Он поехал за рубеж, он стал для государства зарабатывать валюту. Актеры стали получать суточные в валюте. И, в общем, успех был какой-то невероятный. Но главное, конечно, не суточный, а главное, что это было поразительное прочтение и Гетты, и художника Сергея Бархина, придумавшего «В собачьем сердце», «Черный снег», и замечательные колонны из «Аиды», песни, арии, из которых напевал главный герой. И Шариков был удивительный киноактер Вдовин. И у них были проблемы с профессором Преображенским. И тут режиссер Витя Рыжаков, который ходил тогда особенно без дела, я Гесе его рекомендовал, он очень умный человек, и Преображенский должен был быть не по-актерски умным, а очень. И он стал играть профессора Преображенского. Впоследствии Витя помогал Каме выпускать курсы, впоследствии он возглавлял «Современник», пока его не сняли и не погнали уже в последние времена. Вот. Еще до этого, до первых спектаклей, Кама и Гетта мной посылались во Владивосток, где они были, я помню, потрясены спектаклями режиссера Табачникова, и на Сахалин. Я однажды приезжаю на Сахалин после них, а там уже в аэропорту продавали крабы, камчатские крабы, и несу им этого краба, захожу в номер, они приехали на несколько дней раньше, и говорю: «Кама, Гетта, крабы». Это были такие звуки, которые я не смогу сейчас до конца передать. В общем, мы с ними путешествовали достаточно много. Кроме Пушкина и Натали, Кама ставил много спектаклей по Пушкину. Пушкин не оставлял его долго. Вер, какой ты видела спектакль?
2: Я видела спектакль «Пушкин. Дуэль. Смерть». Спектакль невероятно многослойный, многоплановый, очень красивый. И хотя я видела, мне кажется, его лет 20 назад, я помню его невероятно хорошо. И некоторые мизансцены стоят у меня просто перед глазами. Меня удивляет, как хороший спектакль, однажды увиденный, врезается в память до такой степени, что потом помнишь его просто всю жизнь.
1: Да. Поэтому сейчас «Пушкин так Пушкин» мы поставим фрагмент из другого спектакля по Пушкину, Юрия Любимова, «Товарищ Верь». Тоже песню, связанную с путешествиями и с Пушкиным.

из греческих могил. На большой мне сдать дороги, умереть Господь судил. На большой мне сдать.

0: лоб, фильм мне в лоб, фильм мне в лоб, шагбаум влепит. Непроворный, непроворный инвалид. То ли дело,
1: то ли дело,
0: то ли дело быть на месте. По Мясницкой,
1: по Мясницкой,
0: по Мясницкой разъезжать. О деревне,
1: о деревне,
0: о деревне, о невесте.

0: te toma. No pasó,
1: no pasó,
0: no pasó, que no pasó, se pagaré.
2: Невероятная круть. Так, в студии Владимир Аленов и Вера Аленова. Пожалуйста.
3: Да, эту песню Валерий Золотухин поет, а в данном случае в хоре вместе с ним Высоцкий там работает. Это особый
2: но
3: драйв.
2: Но какой драйв? Какой драйв? Офигительный.
3: А ты как считаешь, Вера? Вера пытается дома репетировать и догнать этот темп. Ну и получается или нет?
4: Нет, пока не получается. С такой скоростью сказать «или мне в лоб, или мне в лоб шлагбаум лепит» очень тяжело.
2: Вера, вы сможете.
3: Да, будем надеяться. Итак, о спектаклях. Но до того, как сказать о спектаклях, скажу, что Гету назначили после «Собачьего сердца» художественным руководителем, главным режиссером «Московского тюза», где она и сейчас пребывает в этой должности. Правда, уже ставит меньше, да и мудрено ставить, потому что Генриетта Наумовна почти ничего не видит. У нее проблемы с глазами были всю жизнь. Тюз оказался напротив клиники глазной, как будто так судьба велела. Я бы с таким наслаждением позвал ее в Израиль к нам поставить. Но я боюсь, что сейчас ей это сложно. Много-много лет уже. Вот. Ну, но тем не менее о спектаклях. И Гетты, и Камы. Был спектакль у Камы в Амхате. Несколько было спектаклей. Самый большой успех имел спектакль под названием «Вагончик». «Вагончик», который написала Нина Павлова, драматург. Она сочла, что она великий драматург после такого успеха спектакля Камы. Но так больше ни разу успеха ее пьесы не имели. Кама поставил удивительный спектакль про учительницу, про простых людей, про бытовую жизнь, которую он, как его учитель Товстоногов в «Мещанах», очень чувствовал. Он чувствовал напряжение предмета, напряжение человеческого жеста. Это был удивительный спектакль «Вагончик». И о Каме узнал весь свет. Все-таки Амхат. Амхат не захотел его отпускать. И до самого ухода старого здания на ремонт его все время приглашали. Он там ставил «Тамада», я помню, с Калягиным. Кажется, так назывался. Возможно, я ошибаюсь. Но ставил он и в тюзе. Надо сказать, я внутренне все время с Камой полебезировал. В «Вагончике» он смеялся над строчкой «Так значит, сын не увидит, как флаг над советом вьется, как дети 1 мая в школу бегут гурьбой. Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт, этот неживший мальчик, вытравленный тобой?» Об аборте стихотворение. Но это же было стихотворение Дмитрия Кедрина, который тоже пытался выжить. А Кама так резко дал это стихотворение человеку без вкуса и, значит, над ним вполне смеялся. Надо сказать, поэтически я достаточно спорил с ним, когда он поставил блистательный спектакль по Уальду, сказка, кажется, «Счастливый принц» Уальда. Это был удивительный спектакль, тоже с каким-то странным переплетением лица на сцене, какой-то статуей, да, фигурой этого маленького принца. Лучший герой читал стихи Бродского. Отрицательный герой читал Евтушенко. Это была борьба двух поэзий. А я не мог, я люблю некоторые стихотворения Евтушенко. Ну что поделать? Как там про море? Соленые брызги блестят на заборе, калитка уже на запоре, и море есть такое чудное у него стихотворение. Я внутренне спорил, как москвич, а он петербуржец, да еще из этого поколения, да еще они уехали из Ленинграда, потому что уже преследования начались, потому что уже было нападение на переводчика Костю Богатырева,
2: да.
3: Потому что им все это угрожало. И так в московском ТЮЗе. Спектакль, который я увидел, приехав из Америки, где читал лекции в первый раз в Бостоне. «Goodbye, Америка» называлась. Какая жила в Америке, какая же она жила в советское время. Представление об идеальной стране, представление об идеальной музыке. У Гетты вся сцена была завешена советскими телогрейками. Просто огромными телогрейками. То есть не огромные, они были обычные, но ощущение было мир телогреек. Она создала вроде бы спектакль о мистере Твистере, но создала о совках, о нашей наивном представлении об Америке. «Гудбай, Америка» — это «Гудбай, мечта».
4: Это goodbye... какое-то начало 90-х, да?
3: Да,
4: постановка.
3: Да. Им повезло. Они в то время оказались, когда еще было все разрешено.
2: Группа «Наутилус» пела «Goodbye, Америка». Да.
3: Да, это была основная тема этого спектакля. Про «Счастливого принца» я уже сказал. Теперь в свободном полете какие названия меня больше всего потрясли. У Камы для детей в фойе он поставил золотого петушка Пушкина. И все, кто понимал его замысел, кричали: «Кама, остановись! Это невозможно, это жестокость! Дети это не поймут!» Маленькие детишки расположились на подушках в фойе. А в сцене битвы вдруг на них с лестницы понеслись отрубленные, окровавленные руки, ноги, ну, кукол, но в крови. Взрослые замерли от ужаса. Дети так хохотали и аплодировали, и так это принимали, и такой был тоже драйв. В общем, Кама победил. Дети приняли этот спектакль, а взрослые были очень напуганы. Дети понимали, что дети, не знавшие войны тогда, понимали, что с ними играют, что это все игра. И на это Кама очень рассчитывал, ставя своего замечательного золотого петушка. Гетта поставила музыкальный спектакль «Жак Оффенбах. Любовь и тру-ля-ля», в основе которой «Синяя борода» Оффенбаха. Это был... Я обожаю оперетту. У меня есть слабость. Меня проклянут, может быть, какие-то зрители. Обожаю оперетту. И Гетта создала такую оперетту, которую пели драматические актеры. И эти дуэты из чмоканий, из поцелуев, которые она создала ритмические, и общие полетные танцы, и сюжет бегущий. Конечно, и дети, и взрослые смотрели это почти одинаково. Это был такой гимн опереты. В театре стали замечательно работать Игорь Ясулович, теперь уже покойный, замечательный
2: великий
3: актер.
2: Великий актер, мне кажется, просто.
3: Гордин. Пришел Шакуров, пришел Баринов. К ней прибегали выдающиеся актеры. И надо сказать, что это поколение, поколение Гинкса, Иновской, Левитина, Додина, оно не создало великих актеров. Вот таких, как были у Товстоногова, скажем, или у Акимова. Актеры замечательно работали с ними. Но вот эта удивительная история самых масштабных, масштаба Смоктуновского или там Луспекаева, не появилась.
4: А может быть, было уже в такое время, что просто ширина личности, глубина личности уже не могла быть такой, нет?
3: Да, может быть. Мне трудно сказать, я об этом много думал. Может быть, так и есть. Я снял фильм о Гете тогда на главном российском канале, и Это был очень трудный фильм, трудный для меня. Я его делал очень долго. Я очень люблю режиссера Яновскую. Восторгаюсь Гинкасом, а люблю Яновскую. Поэтому фильм сделал о ней. Неделю труда, неделю кадр в кадр. Фильм имел успех, он и сейчас существует, этот фильм. Но когда я выходил из монтажной, фильм исчез. Он пропал. Он пропал за 3 дня до эфира. Ну, знаете, как в компьютерах, раз,
1: ну, да.
3: И пропал. Руководство канала вызвало крупнейших знатоков интернета. Явились такие дядечки, и они пытались вытащить мой фильм оттуда. А в результате вытащили только так называемые метки, вешки, по которым можно было возобновить. И еще 3 дня я возобновлял этот фильм, спас его, он вышел, а я попал надолго в больницу впервые с сердцем, сердечным приступом. Так что фильм мне тоже достаточно обошелся. Ками очень хорошо стали относиться везде, и в Амхате, и выдвинули на «Золотую маску». Я был 3 членом жюри «Золотой маски», и однажды я узнал, что выдвинули спектакль Камы. Я уж не помню, какой, и не помню, видел ли его. Но все единогласно жюри решило: все, вручаем «Золотую маску» Гинксу. А когда на следующий день появилась информация, кто победил, имени Гинкаса там не было. Таким образом, я обнаружил большую ложь «Золотой маски». Когда жюри решает, оставляет на ночь оформлять секретарям и всяческим чиновникам, и там происходят некоторые изменения. Поэтому я грешным делом позвонил ночью Каме и сказал: «Кама, извини, я не должен говорить, но я тебя поздравляю». А на следующий день ничего не случилось. Вот такое было дело. Я бы хотел сейчас, чтобы прозвучала одна песня, по сути, о детстве, о детском в человеке, и связать ее с тем, что все эти спектакли выходили в ТЮЗе.
1: Давайте.
3: Точка, точка.

0: честным, сильным, добрым.
1: Только и всего.
2: Как все просто удается. На словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.

0: В студии художественный руководитель эмоционального театра «Аренова», режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова. Мы продолжаем замечательную очередную главу «Еврейские режиссеры русского театра».
1: Да, Гинкас и Яновская. Это, пожалуй, единственная, ну, известная мне в Советском Союзе пара режиссеров, то есть людей одинокой профессии, людей, не принимающих чужие миры. А они друг друга любят, чувствуют, помогают. И это, конечно, удивительно. Что касается маски, о которой я упомянул, я осознал этот обман и рассказал о нем в следующей жюри «Маски». Там были критик Валерий Семеновский и актриса Оля Остроумова. Я сказал, не попадайтесь на то, на что попались мы. Они вступили в конфликт, их, конечно, тоже обманули. Они выступили в какой-то газете, в «Культуре», где-то я не помню. В общем, был большой скандал, и как-то изменили этот способ подачи имен. Но в данном случае, может быть, и Каму получил потом эту награду, но я уже тогда не был.
2: Я точно знаю, что он получил, потому что в рамках «Золотой маски» в Израиле был этот фестиваль, привозили спектакли, награжденные этой премией, и сюда в Израиль приезжал его спектакль. Это было относительно недавно. «Леди Макбет» нашего уезда.
0: Да. С Елизаветой Боярской.
2: Да, в главной роли.
0: С Бариновым. Да.
2: Да.
1: Удивительный у него был спектакль «Черный монах» с Юсуловичем. Да, замечательный спектакль. Там был один внешний эффект, который меня потряс. Он шел на балконе, и вдруг, значит, этот черный монах прыгает в зал, а там высота, я не знаю какая, разбиться в лепешку. Я только потом сообразил, потому что там подняли какую-то конструкцию с матрасами, и я был просто, понял, что он погиб, и что актерам пожертвовали, вот, но оказалось все-таки...
2: А можно вас перебить? Я понимаю, что у нас осталось очень мало времени, и вам есть много что рассказать, но у меня накопилось два вопроса, я просто не могу сдержаться. Как раз один вопрос... Оба эти вопроса в какой-то степени связаны со спектаклем «Черный монах». Я, кроме спектакля «Пушкин. Дуэль. Смерть», который видела в театре МТЮЗ, да, Московского ТЮЗа, я видела еще спектакль «Катерина Ивановна» по преступлению наказания. Угу. И там спектакль начинался в холле театра, потом зрители перемещали совершенно в другую комнату, все рассаживались. Это вот как-то было так все внутри спектакля. Я совсем недавно видела публикацию о премьере «Кто боится Вирджинию Вульф», и я снова вижу, что это холл театра. И мне начинает казаться, что... А, и спектакль «Пушкин. Дуэль. Смерть» тоже поставлен в комнате, он не на сцене. И мне начинает казаться, что Кама Гинкас как будто избегал классической театральной сцены, что он все время экспериментировал и уходил в другие пространства. Так ли это? И как вам кажется, зачем ему было это нужно?
1: Ну, зачем было нужно? Нужно его спросить. Я за него вряд ли сумею. Но нет, не вполне так. Он работал на гигантских сценах. Он работал в Амхате. Он работал вот в ТЮЗе на основной сцене. Ну, просто Кама человек ищущий. Кама человек, меняющий пространство. Кама человек, который не может на чем-то остановиться. Он человек резкий, резкого понимания и огромной культурой петербургской, связанной с Пушкиным, с Бродским. Я думаю, он понимал, что интимные вещи надо говорить в интимном пространстве. В общем, он и с Гвоздицким с тем же продолжал работать в этом театре. И Достоевский был у него, и Пушкин. По-разному, по-разному он ставил. Думаю, поиск пространства был очень важен, но не главное. Но он хотел, чтобы весь театр был обжит. Весь театр стал бы местом искусства. Был период, когда я уехал на Дальний Восток, мы долго не общались, а потом я в книге их, кажется, это была первая книга или вторая, я уже не помню, было написано, что вот теряем друзей. Вот был Аренов, а мы его... Где он сейчас? А поди меня найди, я был на Дальнем Востоке. Хотелось бы его увидеть. Вот он помогал очень, он был рядом. Я понимал, что надо увидеться. и увиделись. Сын Даня, он в Израиле живет, и он глава большой религиозной семьи. Ты не помнишь, где именно живет?
2: Недалеко рядом от Мудина.
1: А, да. И гетто, мы с Верой приезжали разок к ним на дачу, удивительная дача, которую они сами построили, гетто уже почти ничего не видит, и тем не менее, мне кажется, Вера увидела, по крайней мере, мне так показалось. А Камо продолжал шествовать с успехом. О нем, о единственном режиссере, даже не об Эфросе. «Известие», правительственная когда-то газета, напечатала подвал, то есть целую страницу отдала интервью с ним. Он признан, как и гетто, они признаны не только оттепелью 90-х. Их объединяла не только смерть Сахарова, не только их деятельность в период, когда было что-то можно в России, но и то, что они научились вместе молчать. Вместе молчать, не попасть в подлость, не попасть в ошибку. Они как-то мимо этого проходили, сосредотачиваясь на спектаклях. Я помню, был фестиваль Камо Мироновича в Ленинграде, в Петербурге. Через Невский проспект было написано «Фестиваль Гинкоса». Это того режиссера, которого Ленинград вытеснил. Того режиссера, который выгуливал собаку в драном собачьем полушубке. Тем режиссерам, которые не давали ставить, приехал фестиваль его спектаклей. Успех был невероятный. Публика оценила. Может быть, это редкое такое событие, когда заслуженное было награждено. Заслуженное было награждено. Тогда же, во время фестиваля, родился Петербургский театральный журнал, как журнальчик нашего этого фестиваля. Вот так все было неплохо. Новый год был на их даче, когда сквозь снег я пытался туда пробраться. Почти было невероятно. Он был по пояс. Я познакомил их с Сашей Червинским, замечательным драматургом и сценаристом. Именно он написал инсценировку «Собачьего сердца». Сейчас он живет в Нью-Йорке, лечится. Удивительный драматург, и удивительная была какая-то дружба, которая у нас образовалась. Камо привозил спектакль «Леди Магет» Мценского уезда в Израиль. Да, насколько мне известно. Я помню это. Гетто меня научила отношению к точкам. Она всегда говорила: «Точка – это маленькая смерть». Только не точки. Я не понимал вначале. А когда стал заниматься плотно режиссурой, сам стал бороться с точками. И артисты знают, я все время кричу: прекратите этот точкизм! Перестаньте рубить! Точка делает спектакль скучнее. Этому меня научила гетто. Многому научила глубина, серьезность и способность к трагичному освоению действительности Камы, красота, радость и легкомысленная глубина гетты. Все это было. Однажды мы с ними поехали в Соединенные Штаты, в Йельский университет, где Камо показывал свой спектакль, и там же его ставил, показывал студентам «Скрипка Ротшильда» Чехова. Это было удивительное ощущение от Йельского университета, от его заснеженных корпусов, от арт-факультета Йельского университета. В общем, это было признание. И я сейчас, когда думаю о них, все время думаю Какая глупость, что им не отдали БДТ после Товстоногова. Какая же это глупость. Ну, пригласили чудного режиссера из Грузии. Чудно, он поработал, уехал. А это плоть от плоти. Ну, евреи, ну, беспартийный, ну, потерпите. Не стали терпеть.
0: Здесь, увы, наше сегодняшнее время истекло, но это повод сказать с радостью. Продолжение следует. Огромное спасибо художественному руководителю эмоционального театра «Аренова», режиссеру Владимиру Аренову, актрисе театра Вере Ареновой. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Звучит заключительная композиция. Сейчас вы скажете, какая. А мы ожидаем следующей встречи.
1: Поскольку Гетто любил очень оперету, я... то решил выбрать пародия, не пародия, стилизация под фокстрот Сильвы Леонидом Утесовым.
0: Слушаем. Всем пока.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад телеканал Аль-Джазира сообщил о том, что огнем сил Цагаля в центральной части сектора Газа в районе Дир-эль-Балах был убит один человек. Департамент здравоохранения в Газе, находящийся в ведении Хамаса, указал, что в ходе вчерашних атак Цагаля в секторе были убиты 9 человек. По данным департамента, 18 получили ранения. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Гай Маоян. Ливанская газета «Ан-Нагар», ссылаясь на собственные источники, подтверждает информацию о том, что Вашингтон предоставил зеленый свет американскому послу в Бейруте Мишелю Иссе на то, чтобы провести встречу с высокопоставленными деятелями Хизбаллы. По данным газеты, такое разрешение было дано послу, по всей видимости, для того, чтобы уладить конфликт между ним и Хизбаллой. В последнее время Мишель Исса подвергал эту шиитскую группировку самым жестким нападкам, утверждая, что именно Хизбалла несет непосредственную ответственность за обострение ситуации в Южном Ливане. Депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Хамад Амар заявил в интервью корпорации КАН, что он готов предпринять все необходимые усилия для возвращения личной безопасности гражданам Израиля, когда он станет министром в будущем правительстве. Он, в частности, подчеркнул: «Я стремлюсь к тому, чтобы занять пост министра внутренней безопасности, и я действительно займусь этой проблемой и верну безопасность всем гражданам нашей страны. Не может быть такой ситуации, при которой за открытие каждого бизнеса приходится платить огромные деньги или необходима протекция. Вчера я посетил одну из деревень. Я говорил с целым рядом бизнесменов, общался с многими людьми. Они жаловались на тяжелое экономическое положение. Но наиболее возмутительно, на мой взгляд, это то, что часто к бизнесменам приходят самые настоящие вымогатели и требуют, чтобы к концу месяца им выплатили 10 тысяч шекелей, а то и 20 тысяч шекелей. А есть места, где суммы достигают даже миллионов», указал депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Хамад Амар. К другим темам. Война в Украине. Губернатор Киевского округа сообщил о том, что не менее 27 человек погибли минувшей ночью и более 40 получили ранения в результате атаки российских ВВС в районе города Буча. Перед этим поступили сведения о том, что в результате ударов украинских дронов в российском городе Белгород были убиты 3 и ранены 9 человек. Из Нигера, государства, расположенного в западной части Африки, поступают сведения о том, что правительственные войска и силы безопасности ведут бои с вооруженными повстанцами, которые атаковали минувшей ночью международный аэропорт. Рядом с аэропортом находится крупная военная база, а также президентский дворец. Корреспондент КАН Юав Загави передает, что около 3 лет тому назад военная хунта захватила власть в стране. За последние месяцы вооруженные исламские группировки как минимум 2 атаковали международный аэропорт в Нигере. И в заключение о погоде. Небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во второй половине дня местами дожди, в основном на севере. Ночью временами дожди на севере и в центре страны. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем 31 градус, в Галилее 30, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь. здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Это моя страна» я приглашаю вас в мир Рами Кленштейна, потрясающего израильского поп- и рок-певца, композитора, человека, у которого огромный авторитет в музыкальном мире Израиля. Он родился в Нью-Йорке, и когда ему было 8 лет, его семья репатриировалась в Израиль, уже будучи действительно совсем юным. Он обучался игре на фортепиано, подавал надежды как классический, обратите внимание, пианист. Но уже в ранние годы увлекся и поп, и рок-музыкой. Кумирами того времени для Рами Кленштейна были Элтон Джон и Билли Джоэл. Вообще, когда говорят о Рами Кленштейне по отношению к Израилю, его сравнивают именно с Элтоном Джоном как таким символом.

1980 году, после призыва в армию, Кронштейн стал музыкальным руководителем военного ансамбля «Цааль-80». И за время службы и в первые годы после этого завоевал известность как один из лучших молодых композиторов того времени и как исполнитель. Вот. И в этот период после армии он со своей тогдашней женой, замечательной израильской певицей Ритой, выступал в барах, пабах, на вечеринках, иногда аккомпанируя сам, иногда с небольшой группой музыкантов, и популярность его росла невероятно.

1983 году главный продюсер израильского филиала CBS Records Рони Барон пригласил Рами и Риту стать ведущими исполнителями и в записи саундтрека к фильму «Интернат». Эта запись стала для них их же первым альбомом. В конце того же года Рами стал главным автором песен для нового военного ансамбля, на этот раз уже ЦААЛ-84. В следующие два года он в основном писал песни для других исполнителей, включая как гражданских певцов и группы, так и ансамбль командования Северного военного округа.

В начале 1988 года Рами Кленштейн выпустил второй удачный альбом Риты под названием «Последние дни», где он опять был автором музыки к большинству песен. Сам же он в этот момент принимал участие в турне Гиди Гова в качестве продюсера, аранжировщика и музыканта. Некоторые из песен в концертах он пел сам. Запись концерта Гиди Гова, которая была сделана в Тель-Авиве, вышла отдельным диском, где в самом диске, в самом этом альбоме были и песни в исполнении Рами Кленштейна.

Годом прорыва для Рами Кленштейна и его тогдашней супруги Риты, как я сказала, стал 1986 год. Тогда они получили выгодные условия от новой звукозаписывающей фирмы. Им вышел первый сольный альбом Риты «Тропой бегства», продюсером которого стал ее муж, который написал еще и многие из композиций, вошедшие в этот диск, и он же сам ей аккомпанировал. Через полгода после Риты свой первый альбом «Сольный день бомбы» выпустил и Рами Кленштейн. Все песни нового диска были написаны им самим, в основном в стиле поп-рок. Альбом довольно долго и очень быстро стал золотым, но с успехом, кстати, Риты тогда сравняться не мог.

1996. К десятилетию сотрудничества с Кленштейном фирма «Геликон» выпустила альбом-сборник. В него вошли 18 композиций, из которых 3 были выпущены в новых аранжировках. Сборник разошелся общим тиражом около 100 тысяч экземпляров, только упрочив статус Рами Кленштейна как одного из ведущих исполнителей нашей страны.

тот же год вышел сборник Риты, где было несколько песен Рами, в том числе исполненная дуэтом песня «Клятва». А через год, в 1997 году, Рами Кляйнштейн выпустил новый альбом под названием «Все, что захочешь». Так называется одна из его очень красивых лирических песен. Предлагаю вам услышать. И этот альбом за буквально 10 дней раскупили трижды платиновым тиражом. Это, поверьте, очень много. Музыка ко всем композициям нового диска снова была написана им самим. В некоторых песнях он был автором слов ко всему. И после выхода этого альбома Рами Кляйнштейн предпринял тур по Израилю, давая сольные концерты, аккомпанируя на пианино. Это было более чем успешно.

У Рамы Кленштейна есть очень много известных песен, которые написал он там, где он писал только музыку, там, где он уже был и поэтом. И среди известных его песен, ну, например, песня «Эш, огонь» на словах Анны Гольберг и песня «От шара барадио», «Ты поешь барадио» на слова Дана Торена. И, конечно, выдающаяся песня, которую вы услышите, «Аля Геши Раяшан» на слова «Цруй лав» или «Афпаам», то есть «Никогда» на слова Юнатана Геффена. Можно бесконечно перечислять. Та же песня о Вини, на которую он назвал свой третий альбом, на слова Мейера Ариэля, или «Нет таких, как она», на слова Мейера Гольдберга. Очень много всего, очень. Поэтому я еще раз всегда с удовольствием приглашаю вас в мир того или другого коллектива или исполнителя, композитора, поэта, каким в данном случае является Рами Кленштейн.

2007 году творческая семейная пара Рами Кленштейна и Риты перестала существовать после 28 лет знакомства и 20 лет семейной жизни. Так уж получилось. Потом, через 2 года, на израильские телеэкраны вышел документальный биографический фильм «Я тебя хорошо помню», посвященный Рами Кленштейну. Фильм очень многим понравился, тем, кто знал творчество Рами, и тем, кто только знакомился.

Уже примерно в это время Рами Кронштейн начинает достаточно часто принимать участие в радио-телепередачах, ведущим которых был его друг Гиди Гоф, в качестве композитора, в качестве аранжировщика, исполнителя, в том числе вместе со своей группой. Следующий их альбом назывался... по названию одной из самых известных песен Рами, «Тапухимут Марим», «Яблоки и финики». Я думаю, эту песню вы знаете, именно ее мы сейчас и услышим. И этот альбом принес просто настоящую славу, разойдясь за полтора месяца. И он был назван «Золотым», за полгода «Платиновым тиражом». То есть это были 40 тысяч экземпляров в самом Израиле. Впоследствии альбом достиг статуса «Трижды платинового». По итогам 1995 года Рами был признан в Израиле певцом года.

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Жители палестинской деревни Кусра, расположенной к югу от Шхема, утверждают, что еврейские поселенцы ворвались в эту деревню и атаковали их дома. При этом, по словам палестинцев, еврейские поселенцы использовали в том числе и слезоточивый газ. По данным армейского руководства, десятки поселенцев с закрытыми масками лицами приблизились к деревне. Силы Цагаля и погранохраны пытаются оттеснить их оттуда, применяя при этом средства для разгона демонстраций. Палестинские источники указывают, что камнями, брошенными поселенцами, были ранены 8 палестинцев. Представители палестинского Красного полумесяца утверждают, что поселенцы атаковали машину скорой помощи «Амбуланс», которая подъехала к одному из домов. Депутат Кнессета Офир Касиф от партии «Хадаш» заявил, что речь идет о самом настоящем терроре со стороны еврейского государства, и эту проблему никто не хочет решать. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Кармела Минаше, Хаим Голдидж и Гай Маян. Военнослужащие Цагаля и сотрудники полиции задержали возле перекрестка Хамра жителя Нацерета 20 лет по подозрению в том, что он пытался совершить автомобильный наезд на ответственного за соблюдение безопасности возле Шува Маскиот на севере Иорданской долины. В полиции после его допроса указали, что, по всей видимости, речь шла о подготовке преступления на уголовной почве. Расследование продолжается. Заместитель лидера группировки «Исламский джихад» Мухаммад Хинди заявил, что его организации пришлось, как он выразился, проглотить горькую пилюлю в связи с публикацией документа Младенова, который исполняет обязанности генерального директора Совета мира, созданного президентом Трампом. По словам Аль-Хинди, «Исламский джихад» пошел на это во имя облегчения страданий жителей сектора Газа. И это указал Аль-Хинди, даже несмотря на то, что Израиль не прекращает свои атаки в Газе. Касательно выборов в палестинской автономии, он отметил, что «Исламский джихад» не станет выставлять своих кандидатов, но поддержит любой национальный список, который будет действовать во имя достижения среди палестинцев национального согласия. По его словам, «Исламский джихад» просит отложить выборы до того момента, пока не будет достигнуто национальное согласие, в том числе по такому вопросу, как реформы в Организации освобождения Палестины. К другим темам. Трагедия связана с сильнейшими наводнениями в Непале. Некоторое время назад там возобновились спасательные операции, которые были ранее временно прекращены из-за тяжелых погодных условий. С помощью спасательных вертолетов осуществляются операции, в ходе которых пострадавших извлекают из воды и грязевых потоков. В районы, пострадавшие от стихийного бедствия, поставляются продовольствие и медикаменты. К настоящему моменту поступают сведения о спасении 3700 человек. Среди погибших числится более 620 человек. Однако, по всей видимости, цифры возрастут в связи с тем, что более 2500 считаются пропавшими без вести. Сегодня утром министр иностранных дел Непала заявил, что его страна остро нуждается в оказании ей помощи. С китайской стороны жертвами наводнения стали несколько человек. Более 550 числятся пропавшими без вести. И в заключение о погоде. Ближайшей ночью временами дожди, в основном на севере и в центре страны. Завтра и в понедельник постепенное понижение температуры. Местами дожди в северных районах. Во вторник и в среду потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Очень рада нашей новой встрече на волнах радио Кан Река. Друзья, как вы наверняка помните, в нашей программе мы говорим о полуторном поколении, о тех, кто приехал в Израиль в юном или молодом возрасте, а также о новых репатриантах. Интересные профессии, театры и кино, выставки, новая музыка, технологии хай-тек, праздники, культурные мероприятия, социальные сети. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе «Два в одном». Итак, друзья, что нас ждет с вами сегодня? На дворе месяц Элюль, и мы сегодня о нем поговорим вместе с Михаль Киреевой, студенткой раввином Hebrew Union College. Мы поговорим о смысле этого месяца, о личной работе над собой и о том, что мы можем сделать не только для себя, но и для общества вокруг нас именно в этот месяц еврейского календаря. Ну а также поговорим о том, почему считается, что именно ночью мы ближе к Богу. Также у нас в гостях сегодня художница Лена Ревенко. Мы поговорим о ее выставке «Я вижу, что ты меня видишь» в Музее искусства Петах-Тыквы и о необычных высоких окнах, которые превращают музей в часть городского пространства и словно заставляют само здание смотреть на прохожих. Ну а также с нами сегодня будет режиссер и медиахудожник Семен Александровский. Мы поговорим о его проекте «Михтавей Аава» – «Любовные письма», о настоящих письмах, которые сохранили истории любви, и о том, как эти истории сегодня можно услышать прямо на улицах Тель-Авива. Оставайтесь с нами, друзья, будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. Друзья, сейчас у нас на дворе месяц август, но также месяц Элюль по еврейскому календарю. Это очень важный месяц в еврейском календаре. Я сегодня пригласила с нами пообщаться о месяце Элюле Михаль Кирееву, студентку раввин Hebrew Union College. Михаль, добрый день.
1: Добрый день. Спасибо за приглашение.
0: Да, спасибо, что ты сегодня с нами. Михаль, наверное, перед тем, как мы перейдем к разговору о месяце Элюле, несколько слов о тебе. Я знаю, что ты приехала относительно недавно в Израиль и сразу поступила на учебу раввина.
1: Да, совершенно верно. Я приехала в конце 22-го года. В общем-то, я до своей алии всю свою сознательную жизнь занималась профессиональной иудаикой и много лет преподавала еврейскую историю в университетах Москвы. А вот после переезда решила, что хочу продолжать заниматься уже немного с другой стороны этой же темы и учусь на раввинской программе.
0: Да, если я не ошибаюсь, ты кандидат исторических наук.
1: Да, все верно.
0: Да, ну, это тоже надо озвучить, и мне кажется, это наверняка тоже помогает на учебе программа на раввина. Михаль, давай поговорим немножко о месяце Элюле, потому что это действительно очень важный месяц. Мы очень много лет, очень часто, когда мы говорили про Рош ха-Шана, которая уже не за горами, да, еврейский Новый год, то мы как-то говорили об этом месяце. А сейчас я решила все-таки

0: сделать какую-то паузу, подготовиться.
1: Угу.
0: И классический иудаизм воспринимает месяц Элуль как месяц чувы. Да? Угу. Чува – такое слово известное. Обычно оно связывается с покаянием, раскаянием. Но вообще говоря, оно восходит к глаголу «лашув», да, «возвращаться».
1: Угу, угу.
0: И мне как раз кажется, что это очень глубокая идея, да, что мы не только раскаиваемся, просим прощения, подводим какие-то итоги, да, но мы в какой-то степени в этот месяц занимаемся тем, что возвращаемся к себе. Религиозные люди возвращаются к
1: Богу.
0: Отношению, да, с Богом.
1: Угу.
0: Но вот это восприятие тшувы, такое более широкое, мне кажется, оно как раз дает много и тем людям, которые в этот месяц не ходят ни на какие особые
1: мероприятия,
0: синагоги,
1: да.
0: Да. Ну вот тоже, тем не менее, могут ощутить этот месяц как особое время.
1: Угу. Угу.
0: Да.
1: То есть это месяц, который мы, собственно, останавливаемся, да, угу. По еврейской традиции, мы останавливаемся, мы просматриваем, что было, да, за этот год, что мы прошли, как мы его провели, что прошло через нас, да, какие мысли, какие чувства, где мы можем исправиться, может быть, в этом мире. Скажи, а есть какие-то еврейские традиции, какой-то конкретный способ провести этот месяц, да, что человек может делать каждый день или раз в неделю, потому что я знаю, что сейчас также начинается слиход.
0: Угу. Да, совершенно верно. Есть довольно много разных традиций, и это зависит от общины, скажем. Ашкеназы еще не читают слиход. Как раз ашкеназские слиход начнутся в Моцей-Шаббат, вот, предстоящий
1: угу.
0: нам.
1: Угу.
0: А сефарды читают с 1 Элюля, то есть с начала месяца они уже просят прощения, читают специальный набор молитв и таких поэтических текстов.
1: Да, юбков. Который называется «Слихот», и даже есть экскурсии в Иерусалим и в другие города,
0: да,
1: да? То есть пройти по синагогам и послушать, да, как,
0: да,
1: как молятся так красиво. Вот «Слихот», как правило, это всю ночь мне, да, если я не ошибаюсь?
0: Да, это ночное мероприятие, тоже интересно, почему ночью. С одной стороны, ну, понятно, что в древнем мире люди боялись ночи и считали, что ночью демоны пробуждаются, и нужно как-то защищать себя, в том числе через молитву. А с другой стороны, и это вот особенно мистическое направление, каббалистическое в иудаизме, считается, что ночь — это время, когда человеку легче всего приблизиться к Богу. То есть он как раз ближе в этот момент, и его молитвы быстрее достигают небес. Поэтому, да, принято читать вот в темное время суток. И это действительно очень красиво. Вот сейчас я уже знаю, что у «Стены плача» есть трансляция.
1: Угу.
0: Можно также для тех, кому не очень комфортно вот с сегрегацией, да, с разделением на мужскую и женскую половину, есть
1: угу.
0: и эгалитарный слихот тоже сейчас. Поэтому
1: угу.
0: можно действительно выбрать по своему вкусу и просто посмотреть, что это такое.
1: Да, можно найти экскурсию, а можно просто подойти, да, в синагогу и
0: да.
1: спросить, когда будут читать слихот. Ты знаешь, вот ты сказала очень красиво по каббале, да,
0: угу.
1: то есть ночь считается временем, когда легче приблизиться к Богу.
0: Mm-hmm.
1: И ты знаешь, мне кажется, я с этим согласна, потому что это приблизиться к Богу, приблизиться к себе, да, у каждого своя интерпретация и своя вера, но мне кажется, просто ночью вот эта суета дневная, в которой мы все живем, и которой мы все подвластны как-то, да, вот эта дневная суета, она как-то успокаивается, и ночью есть какая-то тишина, и ты можешь сконцентрироваться, да, на каких-то отношениях, которые тебе важны. Отношения с самим собой, отношения с близкими, отношения с Богом.
0: Да, я совершенно согласна. И мне кажется, вот этот очень красивый образ, который ты нарисовала, он как раз и про месяц Элуль в целом.
1: Угу.
0: То есть это такой месяц в году, когда мы от суеты года немножко стараемся отдохнуть, замедлиться,
1: угу.
0: да, посмотреть,
1: угу.
0: Что было, что нам нравится, что нам не нравится.
1: Что мы можем исправить.
0: Да, с кем бы мы хотели. Вообще, на самом деле, подготовка к Рош ха-Шана и Йом-Кипуру — это процесс не только общение с Богом, да, не только налаживание отношений между человеком и Богом, но еще и очень сильно про отношения человека и человека.
1: Да.
0: И в этом плане мы как раз можем понять, кого мы обидели, с кем, может быть, мы мало общались и хотели бы больше. То есть это

0: тоже такая возможность для нас по-другому проявить себя не только в духовной нашей жизни, да, но и
1: в повседневной.
0: Повседневной, да.
1: Да, да. Ты знаешь, я с тобой соглашусь, даже поделюсь, что я не связывала это с месяцем июлем, но я рада, что это случилось в этом месяце, потому что на этой неделе у нас с близкой подругой было такое, я бы не сказала конфликт, но мы не поняли друг друга, и это продолжалось между нами какое-то время, и вот на этой неделе нам получилось все-таки поговорить окончательно, да, очень открыто, и ты знаешь, это как-то все, ты чувствуешь, что ты очищаешься от каких-то негативных эмоций, и тогда легче жить. И зайти в Новый год, когда на душе хоть немного, хоть на грамм легче. А грамм это много на душе.
0: Да, мне вообще кажется, что вот если бы я попыталась объяснить, что такое Элуль и его традиции для светского человека, я бы сказала, что это ретрит.
1: А, ретрит.
0: Вот мы сейчас очень любим это модное слово.
1: Да.
0: Когда мы немножко вот откладываем телефоны, меньше стараемся говорить без заранее, может быть, продуманного смысла, угу. Как-то замедляемся, да, в целом.
1: Угу.
0: И мне кажется, что это как раз период, в котором мы сейчас находимся.
1: Угу.
0: И есть, ну, в классическом иудаизме есть много историй, что происходило с нашим народом в это время. Мне больше всего нравится история про то, что это уже, естественно, не истории, да, это традиция мидрашистская, что когда Моисей принес первые скрижали и увидел, что народ поклоняется золотому тельцу и разбил эти скрижали, то мы знаем, что он дальше потом отправился за вторыми.
1: Mm-hmm.
0: И вот согласно мидрашистской традиции, он отправился как раз ровно 1 Элюля снова на гору Синай.
1: Mm-hmm.
0: И вернулся он в Йом-Кипур, да, то есть вот этот период его пребывания в общении с Богом,
1: угу.
0: мы тоже стараемся здесь, сейчас, да, как бы вспоминая, проигрывая эту историю, тоже что-то делать и свои отношения с Богом тоже выстраивать.
1: Да, это красиво, это очень красиво. Скажи, а чтобы ты посоветовала вот людям и светским, и религиозным, вот как вот просто какой-то разговор, диалог с собой, или что-то, может быть, есть пойти на слихот, да, например, что еще можно сделать, чтобы провести этот месяц, это время до Рош ха-Шаны, до Нового еврейского года со смыслом?
0: Ну, мне кажется, что рефлексия – это вообще всегда хорошо не только в Элюле, но сейчас действительно время располагает. Но мне кажется, очень важно в нашей еврейской традиции, что она вокруг общины складывается. Да, и поэтому слихот, собственно, это тот порядок молитв, да, тот набор молитв и поэтических текстов, которые принято читать, и можно читать только в миньяне, да, при наличии 10, в ортодоксальном иудаизме мужчин, в либеральных направлениях и мужчин, и женщин, достигших религиозного совершеннолетия. Это показывает, что само вот это чтение слихот – это действие коллективное.
1: Угу.
0: Да, мы, с одной стороны, что-то внутри себя можем прорабатывать в это время, а с другой стороны, мы все-таки часть общины.
1: Угу.
0: И вот в слихот тоже есть такая красивая формула, наверное, одна из центральных молитв слихот – это видуй. Видуй – это исповедь. Да, вообще интересно, у нас в иудаизме как будто бы нет исповеди, но вот как раз именно вот в этот период, в котором мы сейчас находимся, есть исповедь, и в Рош ха-Шана есть, и в Йом-Кипур, и в период Йомим Нораим между этими двумя праздниками. И «Видуй» — это такой текст молитвенный, который строится в формате акростиха, да, то есть от алев до тав. И предполагается, когда мы видим такую форму, да, что нам хотят показать, что вот мы хотим про все поговорить в этом тексте. И в нем перечисляются грехи. Грехи в алфавитном порядке, причем во множественном числе. Да? Ашамну, Багадну, Газальну.
1: Да, это очень сильный текст.
0: Мы грешили, да,
1: да.
0: Мы предавали, мы присваивали то, что нам не принадлежит.
1: Я знаю, к чему ты ведешь. Да, да, слушаю.
0: Да, и поэтому вот мне кажется, что всегда возникает вопрос. Ну вот я лично там, скажем, никого не предавала в этом году.
1: Да, ни у кого не воровала. Почему я должна это говорить?
0: Да, именно потому что мы подходим к Рош-Ашана, особенно к Йом-Кипуру. Да, Рош-Ашана все-таки более индивидуальный, потому что вот есть это представление о том, что каждое имя заносится в книгу, да, то есть мы выступаем отдельно, каждый отдельный еврей. Да, а в Рош-Ашана мы именно, в Йом-Кипур мы именно как бы молимся за всю общину. Да, и мы являемся частью общины, которая просит о прощении для всех ее членов.
1: Да, частью народа, да. Поэтому даже если мы что-то не сделали, да, лично мы, но мы в этом тексте это проговариваем, да, мы молимся и проговариваем это, потому что мы как народ молимся за всех. То есть мы и каждый один на один с Богом, и как народ мы все вместе перед Богом.
0: Да, да. То есть мне кажется, вот отвечая на твой вопрос, тоже важно в Илюле соблюдать этот баланс, да, с одной стороны быть собой, да, и проводить какие-то, может быть, тикуним, да, исправления внутри себя, а с другой стороны выходить и вот в общественное пространство, и смотреть, и слушать слихот, да,
1: и быть частью.
0: И быть частью их.
1: Да, да, и чувствовать, что ты частью, и это дает также силы. Силы, с которыми можно зайти в Новый год. Михаль, очень интересно. Большое спасибо за этот разговор. Я надеюсь, что со смыслом все мы, каждый из нас, и все мы, как община и как народ, проведем эти последние недели месяца Элюля перед Новым годом и зайдем в Новый год с новыми силами и с новым счастьем. Михаль Киреева, студентка раввин на Hebrew Union College. Большое спасибо и удачи, всего хорошего.
0: Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художница и дизайнер Лена Ревенко. Лена, добрый день.
1: Добрый день, Лена.
0: Добрый день. Ну что ж, мы две Лены, радиослушатели между нами, они могут сейчас загадывать желания, так что самое время это сделать. Лен, я тебя пригласила, потому что твой проект, он очень, очень интересен, но и название его очень такое загадочное. Оно называется «Я вижу, что ты меня видишь». Давай поговорим об этом проекте.

0: Да, это проект для музея искусства Петах-Тиквы. Для меня необычный, в общем-то, для самого музея тоже необычный.
1: И для зрителей, мне кажется, необычный.
0: Да, значит, изначально планировалась обычная выставка, но потом одна из кураторов, Ирина Гордон, позвонила, сказала: слушай, у меня для тебя есть интересный проект, но нужно, чтобы ты приехала в музей.
1: Угу.
0: Я приезжаю, она мне показывает, там на фасаде есть 6 слепых окон. Что значит слепых? Их изнутри нет.
1: Что значит? Вот.
0: Ну, как бы, это такой декоративный, видимо, архитектурный mm-hmm. прием.
1: Понятно.
0: Типа есть окна.
1: Mm-hmm.
0: Такие длинные и над входом. Довольно большие. Она мне говорит: как думаешь, вот если твоя выставка вот пройдет в этих окнах?
1: Угу.
0: Я очень воодушевилась, потому что ну, у меня картины очень маленькие, да, они угу. обычно такие со страничку.
1: Да, как книжная страница такая.
0: Да. А тут получилось как бы такой вот интересный для меня необычный формат. И я там погуляла, посмотрела, значит, что происходит вокруг музея. И сам музей искусства Петах-Тиквы, он стоит посреди города. То есть напротив у него парк. Там мамы гуляют с коляточками, дети бегают, улицы там проходят. В общем-то, он вписан так в городскую среду.
1: Угу.
0: И люди, которые там живут, они как бы музей даже и не замечают. Там проходят мимо, ну, что-то стоит.
1: Ну, есть
0: стоит.
1: Здание, есть, да.
0: Да. Вот. И мне захотелось, чтобы не только люди, которые вот специально там приезжают в музей, покупают билеты, обратили внимание на здание. Я подумала, в общем-то, когда вот нам... На что мы обращаем внимание, да? На чей-то взгляд, да, пристальный mm-hmm, взгляд. Когда,
1: да.
0: например, там кто-то нас смотрит, мы оборачиваемся и смотрим на него в ответ.
1: Да, ты знаешь, даже вот, например, в социальных сетях, когда ты хочешь... Да, то есть мы хотим... Да, то есть в социальных сетях ты так пробегаешь, да, по всему, по своему фиду, не имеет значения, это Facebook или Instagram и так далее, и что если ты хочешь захватить внимание человека, то всегда стоит выставлять, да, какую-то фотографию или какую-то картину, когда, когда взгляд идет как бы вперед, да, то есть человек, когда просматривает социальные сети, чтобы его встретил взгляд, и тогда он остановится. Это что-то очень такое на биологическом уровне, мне кажется.
0: Да, Лен, абсолютно точно. Я даже смотрела как-то передачу про животных, и мы запрограммированы, если мы видим даже просто две точки, как бы наш взгляд сконцентрируется, потому что опасность.
1: Mm-hmm.
0: Да, то есть как бы, или mm-hmm. что-то там такое, нужно посмотреть на это в ответ.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Так что это очень действительно yeah. на биологическом уровне. И, в общем...
1: И ты решила, в общем, ты решила, чтобы... То есть тебе предложили, чтобы твои работы были на фасаде музея Петах-Тиквы, и ты стала думать, да, то есть о том, что это должно быть, чтобы люди обернулись, чтобы им стало интересно.
0: Да. Хотелось, чтобы вот встретились взглядом с самим музеем. И я посмотрела, как бы, ну, из своих работ я начала выбирать те, которые смотрят, они либо смотрят вперед, да, вот на зрителя, либо как бы что-нибудь показывают, да, у меня есть там работа, когда там женщина держит такого странного зайца, и mm-hmm. две девочки, они держат монстр смотрит вперед, в общем, как будто они в окно, вот, зрителю что-то там показывают, да, то есть они либо... На него смотрят. В общем-то, происходит со всеми 6 окнами некая интеракция.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, это какая-то игра. То есть работы смотрят на зрителей, да, или на людей, а люди смотрят обратно на них, да. То есть получилась интеракция, собственно.
0: Да, получилось, что... А еще окна, они подсвечены. То есть даже когда вечером, да, музей закрыт, а окна светятся. Они такие огромные, яркие. И получается, вот как вот реклама используют, да, вот что-то такое там светится, и mm-hmm. все на это смотрят, да, mm-hmm. то, ну, здесь мы ничего не продаем, просто как бы обернитесь.
1: Обернитесь, да. И что получилось?
0: Вот, и получается, что люди, которые, они даже не собирались зайти в музей, они как бы уже на выставке, да, то есть mm-hmm. они уже смотрят, зацепились взглядом, уже mm-hmm. как бы что происходит, и... А выставка, она смотрит на них, и вот получается некая такая вот действительно игра.
1: Да, так, игра, я... интеракция. Скажи, пожалуйста, а еще немножко, потому что это очень красочные работы, да, я так посмотрела, очень красочные работы, немножко-то чувствуется даже какая-то мифология, мне кажется, я также знаю, что ты много путешествовала по Индии, я должна сказать, что я тоже путешествовала много, ну, это поменяло, изменило мою жизнь, и это наверняка тоже повлияло на твое творчество.
0: Ну,

0: В общем, когда я училась в Бецалеле, я учила дизайн, да, и сразу после учебы пошла работать дизайнером, и год проработала и подумала, как-то вот что-то мне не хватает. И уехала на целый год в Индию и в Юго-Восточную Азию.
1: Mm-hmm.
0: И когда я была в Индии, там я прям влюбилась в их миниатюрные работы,
1: mm-hmm.
0: и мне очень хотелось себе купить таких побольше.
1: Yeah.
0: Но они, там особенно хорошего качества, они довольно дорогие, да, и я подумала, ну, я нарисую себе тоже такие,
1: mm-hmm.
0: и нашла себе учителя, и курс по миниатюре, в общем, там довольно долго рисовала, и одна из вещей, которая мне невероятно понравилась в индийских работах, они используют старинную бумагу.
1: Mm-hmm. Что это значит? Старинную бумагу?
0: Да, ну не все, да, но вот часто они разбирают какие-то книги, и вот поверх этих страниц они рисуют, как бы, как мне учитель объяснял, что там вот хлопок, там бумага такого качества, которую сейчас прям не делают, вот угу. такую вот. И мне это очень понравилось, потому что как бы сразу получается какой-то некий эффект артефакта, что ли, и... Когда, в общем, когда я вернулась уже в Израиль, я подумала, я нашла такой дивной красоты старую книгу, оторвала у нее страницу и нарисовала картину, одну. Значит, там какая-то тетечка в ванне сидела с собачкой, в общем, что-то такое. Вот. И решила, подумала, ну, как бы картина маленькая, что с ней сделать, и послала ее совершенно случайно другу, который в это время был в Японии. Потому что я что-то слышала, что там в Японии картины продают. Кстати, вот мне кажется, это интересная история для молодых художников, что как бы пробраться на выставки можно разными способами.
1: Ну да, это точно. Да, но мне было интересно узнать вот твои путешествия, как они повлияли на твои работы, потому что я, когда смотрела на твои работы, там есть немножко такое из фантастики. То есть мне это немножко напомнило все-таки такие какие-то индийские мотивы. Поэтому мне интересно, насколько это влияет на твое творчество.
0: Да, вот хотела, просто я подводила к этому, быстренько как бы закончу эту историю, mm-hmm. в общем. И как бы у меня была только вот одна картина. Мой друг, он преподавал как раз английский. И он показал картину своей ученице, она была редактор музея искусства в Японии.
1: Mm-hmm.
0: То есть не редактор этого, не музея, а журнала. И, в общем-то, первая моя выставка, она прошла в Японии.
1: Что ты говоришь?
0: То есть вот столкновение прошло вот таким образом. То есть я как бы не собиралась быть художником, да, но они такие, вот, ну, мы организовали тебе выставку, mm-hmm. в общем, через год приезжай. Я mm-hmm. такая, а у меня картин даже нет. Я подумала, ну вот как бы что там в Японии, вот а что я люблю. Мне пришлось как бы рассматривать старые скетчбуки из Индии, вот как ты верно заметила, да, и вот как бы все вещи, которые там накопила себе разные, там картинки из мифологии, да, я начала этим более глубоко интересоваться, и, конечно, это все завертело и закрутило.
1: И то есть, и поэтому на твоих работах можно это тоже прочувствовать, да, эти фантастические существа?
0: Да, у меня как бы, я каждый раз беру какую-то определенную, скажем, там, или мифологию, или вот меня захватывает иногда вот персонаж какой-то, да, если на работах, у меня есть там год, я рисовала обезьян, мне там очень понравился китайский.
1: А, серьезно?
0: Да, китайская обезьяна, там царь обезьян Сан Вуконг, он такой неоднозначный персонаж у них, и, в общем, он как-то у меня проник.
1: Mm-hmm. Лен, так ты хочешь сказать, что, собственно, и даже если мы не придем в сам музей, а просто будем гулять по Петах-Тыкве около музея, мы уже увидим твои работы на фасаде, да, которые смотрят на нас, и мы смотрим на них. То есть уже будет какая-то интеракция.
0: Да, если просто даже пройти возле музея, особенно вечером, они как бы их прекрасно видно. Хотя, мне кажется, в музее сейчас такие замечательные выставки, то mm-hmm. грех не зайти.
1: Да-да, конечно, но это интересно. Знаешь, что действительно это, мне кажется, если я не ошибаюсь, такого рода искусство называется сайт-специфик, да, то есть это не просто картина, а это картина, которая именно связана напрямую с этим местом, да, то есть с этими окнами, в которых ты рисовала.
0: Да, это создавалось под окна, и мне кажется, еще интересно в этом, что сам музей Петах-Тиквы, они хотят, чтобы вот я открывала этим как бы новую платформу, да, то есть после меня там еще будут выставляться разные художники.
1: То есть ты открыла окно это, ты открыла это окно. Да, слушай, очень, очень здорово. Скажи мне, какие у тебя планы на будущее? Где ты видишь свои следующие работы? Потому что мне кажется, что... Ты знаешь, вот мы с тобой говорим, и ты описываешь, как эти работы, они прямо на музее. Это можно увидеть. Немножко мне напоминает, как граффити, да, которым совершенно другой стиль, конечно же, да, которым разрисовывают, во всяком случае, в Тель-Авиве, да, везде есть граффити. И это тоже, да, то есть ты идешь на улице, и с тобой говорит искусство. И мне интересно тебя спросить, или ты думаешь, что твои будущие проекты тоже будут как-то, в более, может быть, альтернативной какой-то, на какой-то более альтернативной платформе, а не просто так висеть в музее, вот как сейчас с окнами?
0: Это забавно, что ты именно вот так это представляешь, потому что как бы процесс идет обратный, да, то есть вот мой стиль называется поп-сюрреализм, и еще, скажем, лет 15-20, ни в каком музее он бы не висел. То есть это считалось, вот в английском есть вот еще одно название, low-brow art, да, то есть всякие там расписные скейтборды, граффити, что там еще, в общем, всякие такие вещи, они считались как бы недостойные музеев,
1: да.
0: То есть всякие альтернативные галереи, их, конечно же, выставляли, они там жили себе, но вот как бы то, что музей теперь начал как бы выставлять такое искусство, вот у меня последние несколько лет действительно есть какая-то заинтересованность именно музеем, что они приглашают. И это как бы очень новое.
1: То есть то, что раньше не выставлялось или выставлялось в каких-то альтернативных галереях, да, в каких-то таких New Age или так далее, то сейчас уже музей готов. А почему это так изменилось, по-твоему? Это просто дух времени, музеи поняли, что им нужно идти с духом времени, или что произошло?
0: Не знаю, честно говоря, не думала. То есть просто заметила вот такой тренд. Почему так произошло, мне кажется, возможно, это как в моде, да, что там высокая мода, они фотографируют вот этот стрит-фэшн, потом, значит, стрит-фэшн заходит в высокую моду и уже как бы считается хорошим вкусом. То есть как бы идет как бы снизу какой-то трендирование.
1: Да, в мейнстрим. Ну что ж, да. Лен, спасибо за такой разговор. Напомним, твоя выставка, твой проект в музее Петах-Тиквы. Я вижу, что ты меня видишь. Художница и дизайнер Лена Ревенко. Большое спасибо и удачи.
0: Огромное спасибо, Лен, что пригласила. До свидания.
1: Спасибо, всего хорошего.
2: Два в одном. Лены Русовской.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Семен Александровский, режиссер и медиахудожник. Семен, добрый день.
3: Добрый день, очень приятно.
1: Нам тоже, Семен, я тебя пригласила сегодня, чтобы поговорить о вашем таком красивом и интересном проекте, который называется «Любовные письма». Но перед тем, как мы перейдем к проекту, я хочу тебя спросить, или ты когда-нибудь писал любовные письма своей жене?
3: Жене уже писал смс-ки.
1: СМС-ки, да.
3: Но письма я писал. У меня сохранились письма, которые я писал своей бабушке. Mm-hmm. Бабушка жила в Бершеве, и я, чтобы практиковать русский, писал ей из Яфы в Бершеву письма. Mm-hmm. Вот, там огромное количество грамматических ошибок.
1: Да, но это такой интересный документ, мне кажется. То есть из Яфы в Израиле ты посылал письма в Бершеву. Красиво. Сём, давай поговорим, во-первых, о идее проекта «Любовные письма» и в чем его суть.
3: Ну, собственно говоря, впервые я задумал этот проект и реализовал его в городе Петербурге, в котором я прожил 20 лет до того, как я вернулся вновь жить в Израиль 4 года назад. И идея возникла от того, что мы проходим постоянно мимо домов, в которых хранится история, а мы с этой историей не соприкасаемся. То есть город — это постоянные барьеры между нами. А сокращение барьеров, снижение вот этого как бы дистанции, она очень располагает к атмосфере доверия, к атмосфере причастности, ощущения себя частью этой городской среды. И в Петербурге Петербурге, в общем, в городе довольно холодном и с низким уровнем социального доверия. Mm-hmm. Я когда-то придумал такой проект «Любовные письма». Я предположил, что во многих домах сохранились истории. И где есть адрес, и где есть интересная драматургия, это письмо. Я выбрал конкретно любовные письма, потому что это очень эмоциональная история. Mm-hmm. И, во-вторых, мне очень нравится, что в самих любовных письмах зачастую есть контекст времени, потому что люди не всегда пишут только о чувствах, они пишут mm-hmm. и о быте, они пишут о своих настроениях, о том, что их окружает, о своих проблемах, горестях и так далее. И мы проверили, действительно много писем нашли с помощью большой команды ресерчеров. Я выпустил этот проект в Петербурге в 2021 году. Это был невероятный успех, десятки тысяч установок мобильного приложения. Это бесплатный mm-hmm. проект для пользователей. Мы сделали его в свое время на гранты и деньги меценатов. И такую же историю я мечтал реализовать в Тель-Авиве, еще живя в Петербурге. Но mm-hmm. так сложилось, что я вновь переехал в Израиль. Естественно, приехав, я тут же начал всем об этом проекте рассказывать. И он тут же всем нравился с моего рассказа, но до реализации действительно прошло практически 4 года. Mm-hmm. Дело в том, что нужно было собрать достаточно большую сумму денег на то, чтобы сделать это мобильное приложение для Израиля, провести огромный ресерч, привлечь дополнительных людей, записать письма, сделать новый дизайн и так далее.
1: Скажи мне, с какими архивами вы работали? Это же целое исследование надо сделать, найти эти письма, обработать их как-то. То есть как это... С кем вы работали?
3: Первый
1: с какими
3: архив,
1: архивами?
3: Который откликнулся и подтвердил, что писем действительно много, они интересные, с этим нужно и можно работать, это был Махон Гназим и угу. его руководитель Адива Геффен. Mm-hmm. Вот мы подружились, она сама очень увлечена, в том числе любовными письмами, и даже делала внутри библиотеки Бейтерела, где находится Махон Гназим. А Махон Гназим – это Агудата Суфрим, то есть это архив, который хранит документы писателей. Mm-hmm. Ну и, естественно, также было в Петербурге, большая часть писем, конечно, принадлежит творческой интеллигенции, потому что сохраняются архивы. Mm-hmm. Но помимо известных людей, история сохраняет и архивы людей обычных, самых обычных. И это невероятно интересные письма. И, кстати, в Израиле есть несколько таких инициатив. Например, сейчас вылетело из головы, как называется эта институция в Иерусалиме, памяти одного из президентов. Они действительно делали такой проект поиска и сохранения частных историй. Вообще, это довольно любопытный способ изучения истории, да, через частные документы. Не
1: через частные истории, да-да-да.
3: Через личные
1: людей.
3: Свидетельства. Вот. Угу. И письма – это такие свидетельства. Они свидетельствуют о времени, об эпохе. Вот. И таким образом к нам попадают письма просто людей, которые жили в городе и были на самом деле с такими же равными абсолютно игроками на этой театральной на площадке. Этой сцене. Я как театральный режиссер, да, мыслю город как mm-hmm. сцену, и вот теперь на этой сцене говорят любовные истории. Mm-hmm. И через эти истории мы действительно узнаем прошлое Тель-Авива. Вот, например, я тут на днях опубликовал пост, тихонечко делиться, ну как тихонечко, историями, постепенно да. делюсь историями, которые за письмами, потому mm-hmm. что в самом приложении «Мехтовая ава», которое можно скачать в App Store, Google Play, гулять с ним по городу или просто слушать дистанционно, есть непосредственно сами письма, записанные артистами. Кстати, большую помощь оказал театрон «Бейт Лессинг», который просто стал партнером спектакля, и 30 артистов этого театра записали письма, и теперь у каждого письма, у каждого героя в этих переписках есть собственный голос.
1: Слушай, Сём, это просто прекрасно. То есть я думаю об этом. Ты берешь свой телефон, на нем есть приложение «Мехтаве Ава», «Любовные письма», и ты гуляешь по городу, есть навигация, да, то есть тебе говорят, пойти на какую улицу, и около этого дома ты можешь прослушать любовное письмо, которое было написано.
3: Это работает абсолютно магически. Когда ты гуляешь по городу с таким приложением, и ты подходишь к дому, ты видишь, во-первых, в приложении карту, и видишь точки, в которых расположены письма, и ты начинаешь просто гулять, фланировать. То есть ты не идешь от точки А в точку Б каким-то понятным маршрутом, и ты смотришь, вот на соседней улочке есть письмо. Загляну-ка я на эту улочку.
1: Какая
3: красота. А дальше следующее. И вдруг ты начинаешь открывать город совершенно по-новому. Ты гуляешь по районам, в которых раньше не гулял, проходишь улицами, которыми раньше не шел. в каждом письме, и когда ты подходишь к дому, письмо начинает звучать автоматически, то есть срабатывает вот эта вот театральная магия от приближения к зданию, в котором есть письмо, письмо вдруг начинает звучать, то есть как будто бы город начинает с тобой разговаривать теми историями, которые в нем сохранились.
1: На языке любви он с тобой говорит.
3: Потому что в каждом письме вот этот контекст, например, Яэль Даян, жена Муше Даяна, пишет письмо после бомбежек Тель-Авива в 40-м году, бомбежек, о которых на самом деле мало кто знает, но это действительно как бы итальянские войска, фашистские. Рут Даян пишет Муше Даяну о их дочке, которая чудом уцелела, когда бомба упала рядом с домом. И она потрясающе молодая девушка, с ней на руках. Это архивная фотография. И вот каждому такому письму сопоставлены фотографии, которые соотносятся с тем, кто писал, кому писал, контекст, о котором говорится в письме. И когда нам получается, мы еще находим фотографию улицы или дома в том времени, когда написано письмо. Это такая машина времени. То есть ты стоишь на этой улице, ты слушаешь, что здесь эмоционально происходило, Господи, 60 с лишним лет назад, и ты понимаешь, что это прошлое, оно продолжает вибрировать, и ты видишь улицу сегодня. Это работает абсолютно как магическое зеркало.
1: Да, это очень трогательно. Вот. Сколько писем любовных есть в этом приложении?
3: Сейчас около 50. На самом деле мы собрали уже ближе к 100 письмам и потихонечку продолжаем эти письма озвучивать, потихонечку выкладывать. Да, вот тот бюджет, который удалось получить благодаря Мефаля Паес и частным инвесторам, уже закончился, и мы уже просто в свое факультативное свободное время, я и ресерчер Лиза Давидович, потрясающая, благодаря которой у нас все очень досконально заархивировано, все с факт-чекингом, то есть, ну, максимально профессионально. То есть это такой, как бы, с одной стороны, художественный проект, с другой стороны, он все-таки работает с документом и историей. Конечно. Нам важно быть точными. Вот. И мы продолжаем выкладывать, ищем дополнительное финансирование. И это бесконечный проект. То есть вообще моя мечта, что и я внутри самого приложения специально пишу, что почту проекта, на которую можно писать, потому что я очень надеюсь, что к нам постепенно будут приходить письма от простых людей, которые заглянут в домашний архив, которые вдохновятся этим проектом, которые захотят перечитать переписку бабушки и дедушки или за столом с родителями в Йом-Шиши поговорить о том, а как вообще, какая семейная история, какие документы сохранились. И память о наших близких, она таким образом может стать частью вот такого художественного документального проекта, который теперь навсегда поселился в городе Тель-Авив в цифровом формате. Да. Он бесплатный, он доступен для всех. Можно скачивать приложение и гулять, слушать письма дистанционно.
1: Это просто греет душу такой проект, потому что это действительно почувствовать историю, дух истории через любовные истории, через любовные письма, это прекрасно. Я хочу тебя спросить, ты наверняка прочитал немало любовных писем, когда подготовился к этому проекту. Какое письмо тебя тронуло больше всего? Или
3: очень
1: удивило?
3: Сложно выбрать что-то.
1: Да.
3: Ну, слушай, есть какие-то просто сумасшедшие
1: истории. Ну, один пример.
3: Например,
1: какой-то.
3: Ну, вот тут, пожалуйста, Итамар Бен-Ави, который считается Аеле де Иври Аришон, то есть мальчик, которого воспитывали, говоря только на иврите дома, они жили в Иерусалиме, он был уже юношей, влюблен в такую, европейского происхождения, бедный журналист, отец-издатель, создатель еврейского словаря, он влюблен в Лео Абушадид, такую девушку из очень состоятельной марокканской семьи. И он за ней ухаживает так, что весь Иерусалим стоит на ушах. И родители этой девушки, значит, для того, чтобы... представляешь, она учится в гимназии, им там лет по 16, он пишет в газету отца любовные стихи, которые обсуждает вся школа.
1: Что ты говоришь?
3: Как она краснеет, приходя на учебу. И вот ее родители отправляют в Яфу к тете для того, чтобы немножко как бы, ну вот, с глаз долой, сердце вон. Но Итамар Бен-Ави не сдается, он едет за ней в Яфу, и он селится в отеле напротив дома, значит, сестры родителей, для того, чтобы заглядывать к ней в окна. И он пишет сумасшедшие любовные письма. Вау. Просто какие-то на разрыв. Это такой как бы драматический персонаж. Но надо сказать, что он несколько лет вот такого безумного ухаживания, и он таки добился ее, что и они говоришь? Создали семью, и у них родились прекрасные дети, и они прожили длинную счастливую жизнь вместе. У нас есть и ее письма к нему, где она отвечает ему абсолютной взаимностью, уже будучи его женой. Слушай, но вот это вот как бы драма их отношений, это потрясающе. И есть очень интересная книжка, которую написал их внук Гай Берон, если я не путаю фамилию, «Легов Бейврит».
1: «Любить на иврите».
3: Просто вся книга, да, которая рассказывает их историю и приводит их любовные письма. И вот из этой книги мы взяли письма, которые относятся к городу Яффу, потому что каждое письмо должно непосредственно относиться к конкретному адресу.
1: Конечно. Ну что ж, любовные письма, такой прекрасный романтический, исторический, художественный проект. Можно найти приложение «Михтавей Ава» и прогуляться по городу Тель-Авиву с любовью. Семен Александровский.
3: Или слушайте эти письма дистанционно, да, и пожалуйста, послушать. Пишите нам отзывы, нам ужасно интересно, потому
1: да,
3: что
1: и шлите письма, в театре шлите любовные
3: случаются
1: письма.
3: Аплодисменты, а вот тут мы сделали проект, а ваши эмоции, ваши впечатления нам очень дороги, тоже поэтому важны. Любой отзыв очень дорог.
1: Здорово. Ну что ж, Семен Александровский, режиссер и медиахудожник, спасибо за такой прекрасный проект и спасибо за сегодняшний разговор. Удачи вам.
3: Спасибо тебе, Лена. Хорошего дня. Всем
1: всего
3: вам.
1: Хорошего. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помогла провести наш звукорежиссер Алла Найденова. Я прощаюсь с вами, но только до следующей недели, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». Вот и заканчивается лето, друзья, и, кажется, погода уже тоже решила нам об этом напомнить. На выходные обещают дождь. Спасибо вам, что были с нами сегодня. Я желаю вам вдохновения, новых открытий, ярких впечатлений и людей, рядом с которыми хочется улыбаться. Как всегда, я желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, приятной погоды и хорошего настроения. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Несколько десятков пожарных расчетов при поддержке самолетов борются с огнем, вспыхнувшим на открытой местности между Эйн-Рафа и кибуцом Цува в Иерусалимских горах. Их основная задача заключается в том, чтобы не допустить распространения огня. Об этом сообщает корреспондент Кан Йоав Барович. К другим темам. Иранское информационное агентство «Фарс» передает, что заместитель главы Совета шиитов Ливана Али Аль-Хатиб встретился вчера вечером в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В сообщении агентства «Фарс» подчеркивается, что, среди прочего, они обсудили проблемы, связанные с непрекращающимися атаками Цагаля в Южном Ливане. В ходе беседы Аббас Аракчи пообещал, что Исламская Республика продолжит оказывать народу Ливана любую возможную помощь в деле противостояния, как он выразился, сионистской оккупации. Несмотря на заверения главы правительства Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца о том, что КПП «Эрес» не будет открыт для ввоза товаров в сектор Газа, кадры, продемонстрированные на этой неделе посольством Германии в Израиле, указывают на то, что в Израиле готовится к открытию КПП 1 сентября. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что на этих кадрах виден отремонтированный КПП, и в подготовке к его открытию принимают участие генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Бар-Ам, секретарь министра обороны Германии Нильс Халмер и посол Германии в Израиле Александр Ламбасдорф. На этих же кадрах демонстрируются приборы, которые будут использоваться для проверок грузовиков с гуманитарной помощью. Средства массовой информации в секторе Газа сообщают о том, что беспилотники Цагаля выпустили две ракеты в направлении одного из отделений больницы Халалей Аль-Акса, которая расположена в районе Дир-эль-Балах, в центральной части сектора. На месте были слышны взрывы. Канал Аль-Арабия отмечает, что удар Цагаля был направлен на родильное отделение больницы. Согласно сведениям, поступившим из палестинских источников, в результате несколько человек получили легкие ранения. Ранее поступила информация об артиллерийском обстреле Цагаля районов, находящихся к востоку от Хан-Юнаса, а также к юго-западу от него. В пресс-службе Цагаля указали, что атака в районе Дир-эль-Балах в секторе Газа была направлена против командира боевого крыла Хамаса, который готовил теракты против израильских военнослужащих и гражданских лиц. Он также занимался восстановлением террористических ячеек Хамаса. В пресс-службе Цагаля уточнили, что террорист пытался забаррикадироваться в районе больницы Аль-Акса, и целью удара Цагаля было устранение сиюминутной угрозы. Кроме того, отмечается, что перед тем, как нанести удар, Цагаль предпринял все необходимое, чтобы свести к минимуму возможные жертвы среди гражданского населения. Как мы уже передавали ранее, заместитель лидера группировки «Исламский джихад» Мухаммад Хинди заявил, что его организации пришлось проглотить, как он выразился, горькую пилюлю в связи с публикацией документа Младенова, который исполняет обязанности генерального директора Совета мира, созданного президентом Трампом. По словам Аль-Хинди, «Исламский джихад» пошел на это во имя облегчения страданий жителей сектора Газа. И это указал Аль-Хинди, даже несмотря на то, что Израиль не прекращает свои атаки в Газе. Касательно выборов в палестинской автономии, он отметил, что «Исламский джихад» не станет выставлять своих кандидатов, но поддержит любой национальный список, который будет действовать во имя достижения среди палестинцев национального согласия. По его словам, «Исламский джихад» просит отложить выборы до того момента, пока не будет достигнуто национальное согласие, в том числе по такому вопросу, как реформы в Организации освобождения Палестины. И в заключение о погоде. Ближайшей ночью временами дожди, в основном на севере и в центре страны. Завтра и в понедельник постепенное понижение температуры, местами дожди в северных районах. Во вторник и в среду потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы оперу, мы очень любим оперу, пела в годы моего детства эстонская группа «Апельсин». Я никогда не примыкал к этому братству любителей оперы по причине отсутствия слуха, а с ним и музыкального образования. Что не мешает мне время от времени, не так уж редко, кстати, приглашать на беседу серьезных музыкантов, разумеется, в их числе оперных солистов и солисток. Вот и сегодня в студии звукооператор Михаил Ольшван, Игорь Хариф и гостья полной иллюминации, певица, меццо-сопрано София Голд. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, значит, это впадем в детство, как говорится. Что, где, когда? Рассказывай, что у тебя было, где родилась и какова была твоя музыкальная, не музыкальная стезя с детства. Поехали.
1: Я сейчас вспомнила вдруг историю по поводу родилась. Когда моя еврейская мама, поэтическая натура, рассказывала мне много раз такую историю, что когда Сонечка родилась, это была ночь, зима, открылось окно, и полетели бумажки. И все так полетело, медсестры забегали, и моя мама подумала: боже мой, наверное, ангел влетел. Но когда Сонечка росла и взрослела, мама все больше убеждалась в том, что ночью ангелы не летают. Наверное, с этим связано, на самом деле, тип моего голоса, меццо-сопрано, это низкий женский голос. И так вот, все роли, в основном для меццо-сопрано, это как раз-таки ведьмы, колдуньи, цыганки, ревнивые
0: жены,
1: не жены, любовницы или жены, которые из-за ревности убивают обязательно всех или кого-то хотят отравить. Вот, видимо, это тот самый и влетел.
0: То есть Медея — это меццо-сопрано?
1: Ну, вообще, да. Я думаю, что, конечно, древнегреческие трагедии, тем более, там голос должен был быть очень такой.
0: Окей. Значит, как ты родилась, ты рассказала. Потом школа и ГИТИС.
1: Да, после школы я поступила в ГИТИС. Это у меня была мечта заниматься театром с детства. И дальше постепенно я пришла к тому, что оперный театр, музыкальный театр — это интереснее. Хотя я по-прежнему чаще хожу в драматический театр. Но, тем не менее, я поступила в ГИТИС на факультет музыкального театра, где совмещалась и актерская школа, то есть первые два курса абсолютно как на драме. Дальше музыкальный факультет отличается тем, что дальше начинаются с третьего курса музыкальные отрывки и в конце постановки оперные.
0: Так, скажи, у тебя еще был центр пения оперного имени Вишневской. Это было после ГИТИСа?
1: Да, конечно же, после, потому что это образование уже, как это называется, postgraduate course, модно. Вот, то есть после...
0: Вы слышали бесценно? Так, вот у нас, да.
1: После ГИТИСа я поняла, как и многие после ГИТИСа, что, к сожалению, 5 лет обучения как вокалист это очень мало. И так как у меня до этого не было училища, мне было недостаточно того, что я имела в плане вокального образования. И для этого существует прекраснейший центр оперного пения Галины Вишневской, который они создали с Ростроповичем в Москве на Остоженке. И я туда поступила, и для меня это было одно из чудес, что меня туда взяли по конкурсу, я там училась.

0: посвященного это, повода?
1: Это значит техника, ну, то есть есть как бы вокальная техника, и сколько педагогов, столько придумал, каждый придумал свою технику. Но, и, к сожалению, не каждый может молодому студенту дать ту базу, на которой он будет строить дальше свой голос. Это действительно самое сложное начало. И Елена Заремба училась у Гертруды Трояновой, это такая школа, по которой постановка голоса, которая не отличается, то есть фундамент, можешь дальше петь оперу, можешь петь джаз, можешь петь все что угодно, эстраду. Основное — это естественное пение, свободное. Я, собственно, и преподаю сейчас тоже по этой школе, и помимо того, что я на своем опыте убедилась, что это прекрасно работает, я также убедилась на опыте своих учеников. То есть можно снять зажимы, перестроить как бы некоторое понимание вообще, что такое голос, и дальше на этом петь все что угодно.
0: А, слушай, прямо я познаю новые вещи. У меня не так много было людей, которые прямо учились с самой Вишневской. Вишневская строгая была?
1: Про Вишневскую тоже у меня есть свое впечатление от нее. Галина Павловна, просто мы были последний ее набор. Она умерла в тот год, когда как раз мы учились. И когда мы пришли к ней на урок, несколько человек было, и она слушала, что говорила. И вот вначале я сидела прямо рядом, и так как это уже как бы женщина преклонных лет, было ощущение, что сидит такая, ну, бабушка, вот и как бы такая немножко в своих мыслях, что-то кто-то поет, она как бы, ну, то есть бабушка. И вдруг певица начинает петь Татьяну, а известно, что Галина Вишневская сопрано, которая ее, одна из ее важных ролей была Татьяна из Евгения Онегина. И вдруг она, у нее появляется какой-то интерес, она как бы чуть-чуть выпрямляется, и от нее, ну, для меня просто идет физический поток энергии, то есть я его как бы, его можно как будто потрогать. И я ощущаю, что она превращается, ну, вот как бы в ту самую королеву, которую все знают, и вот из этой бабушки. И это просто совершенно какое-то уникальное вот ощущение от людей такого масштаба. То есть ее энергетика, она физически, на физическом уровне заполняла как бы комнату.
0: Круто. Но дальше у тебя все равно все было очень круто, в любом случае, потому что ты прошлась и по таким театрам, и по таким режиссерам, что прямо, я не знаю, некоторые вы обзавидовались. Вот. Я не могу, потому что я не артист и не певец, но вот я смотрю, у меня записано, значит, ты играла там в театре Станиславского, ты играла Васильеву Крымова, точнее, и ты играла у Бориса Юханана.
1: Да.
0: И это такое, знаешь, досье, это уже такая папочка, которая все, как человек посмотрит и говорит, да, беру.
1: Ну, так как я, опять-таки, говорю, что я очень люблю драматический театр, то я много лет была как бы очень как бы внутри и около, и снаружи, и внутри драматического театра. И первый театр, в котором я работала, это был как раз театр Анатолия Васильева. Но не с Васильевым, он на тот момент уже уехал. Кстати, сейчас он опять вернулся, он снова в Москве. И попала я к Крымову. И это тоже было, как многие истории в моей жизни, когда идет, ну, я прихожу на прослушивание, и то есть что-то чаще всего как бы идет неординарно. То есть, например, я прихожу, и мне говорят первое, а вы готовы ходить на ходулях и петь? И я, конечно же, говорю, конечно же, да. Ну, то есть так. Не каждая певица готова. И дальше нас обучали ходить на ходулях, и я пела, ходя на ходулях. Это был очень красивый спектакль, называлась «Тарарабумбия» по чеховским пьесам, который был, как бы, это заказ чеховского фестиваля. Мы с этим спектаклем ездили даже на гастроли в Вену и в Германию, в Манхайм. И, в общем, достаточно долго его играли. Там был занят огромное количество людей, почти весь театр.
0: И там ходил с тобой на ходулях Миша Уманец?
1: А Миша Уманец не ходил на ходулях.
0: Один из любимых актеров Крыма.
1: Да. Мы были вместе в одном спектакле. На ходулях там ходили только девушки и только певицы, ну, или там те, кто поют. Там не было такого оперного пения.
0: Гендер.
1: Да, и, кстати, музыку написал к этому спектаклю Александр Бакши, такой композитор. Композитор тоже очень интересный. Это было на фразы, некоторые фразы из Чехова, которые мы пропевали, акапелла. Ну, вообще спектакль был очень красивый. И вот так я начала свою...
0: Ты вошла в большое искусство на ходулях.
1: Большое искусство вошла на ходулях.
0: Окей, так. Но дальше было еще круче. Просто, ну, ты была в электроке.

0: театре у Юхананова.
1: Да, Бориса. Юхананова я встретила как раз-таки у Васильева в театре, потому что он тоже там...
0: Да, он же ученик Васильева.
1: Да, он ученик Васильева, он там работал. И сначала я попала к нему в Фауст совершенно случайно, потому что там нужна была замена. И дальше я вот с ним познакомилась и узнала совершенно, опять-таки, что-то новое. То есть для меня, вот если я до этого говорила, что оперное пение и вообще пение и музыку очень сильно меня как бы повернул мое сознание, мою технику Елена Заремба, то в плане драматического театра я считаю своим учителем Юхананова. Он поменял тоже абсолютно мое ощущение театра вообще, в принципе. Я его безумно люблю. К сожалению, его нет с нами, но ощущение, что он есть.
0: Это правда. Ты играл там в каком-то спектакле, который сам шел 3 дня или...
1: Да, у него все спектакли так шли. Я потом играла в спектакле «Стойкий принцип», который был построен на пьесе Кальдерона «Стойкий принц» и Пушкина «Первое время чумы». Вот. Это было очень интересно. То есть там был, назывался он так, спектакль в 3 актах, 3 кладбищах и 1 концерт. 2 кладбищах и 1 концерте.
0: Окей, узнаю, как говорится, Бориса Юхананова.
1: Вот. И дальше еще была «Синяя птица». Очень интересный тоже спектакль, где играл Коренев и его жена Алевтина. И это было построено на их мемуарах. И тоже он шел 3 дня. Там было тоже 3 части. Но я участвовала в одной.
0: Ну, знаешь, как бы, в конце концов, хотя бы и в одной, это очень круто. Все будут тебе, понимаешь, идти по стопам, мне кажется, драматической актрисы, но... Ладно. Значит, здесь ты с 23-го, да?
1: Да.
0: С сыном ты
1: да,
0: приехала?
1: Да, в Израиль я приехала в 23-м году, и с этого момента...
0: Давай перечисляй, ты здесь дофига исполнила, в Ашдоде ты была.
1: Да.
0: Вот, рассказывай.
1: Да, я очень много, ну, то есть у меня была попытка как-то завоевать Израиль.
0: Но так. Да.
1: И на самом деле, действительно, я прослушала себя везде, где можно и нельзя, и результатом этого было, что я спела уже в Ашдоде сначала «Кавалерия Рустикана», «Маму Лючию», где пела со мной Сантуцу Ирочка Бертман, которую я тоже встретила здесь, и обожаю ее, и мы с ней очень дружим. После этого я пела там «Мадам Баттерфляй» Сузуки, тоже с Ашдодским оркестром. Дальше я спела на Иерусалимском фестивале в Иерусалиме «Хумпердинг», «Гензель и Гретель», опять-таки «Ведьму», «Хексе».
0: Ну уж, мы не удивляемся же даже, да?
1: Потом прошлым летом Моцарта «Дон Джованни», «Донну Эльвиру», которую обычно поют сопрано, но иногда, очень редко мэтца, и меня уговорили, и это был интересный опыт для меня. И дальше в Хайфе я спела в «Евгении Онегине», «Мадам Ларину», это вот было в декабре, и тоже там был прекраснейший оркестр и интересный режиссер.
0: Угу.
1: И потом вот Ирочка как раз познакомила меня с Гилем Шохотом.
0: Да.
1: И тут я снова влюбилась, потому что он человек, обладающий очень большой свободой и вдохновением, и в этом плане мы с ним сошлись как бы в ощущении сцены, и очень хорошо прошла у нас. Один раз я пела, был концерт на исполнение «Аиды», я пела «Амнерис», и это было в феврале, и второй раз это было вот сейчас, снова в парке Герцлия, снова я пела «Амнерис». Это было очень-очень красиво с ним, вот ощущение, все время вдохновение. И также мы с ним делали концерт в Тель-Авиве, ЦАФТА, в Тель-Авиве такое место. То есть полностью, как бы, мой сольный концерт он мне предложил, и это было тоже очень интересно. Он играл на рояле, я пела что-то, он играл, естественно, сольно, потом мы вместе.
0: Потом ты играл на рояле,
1: потом я играла на рояле, да, танцевала. И этот концерт, возможно, я надеюсь, он так говорил, что мы еще через какое-то время можем повторить. Назвал он его «Crazy Love», что, ну, потому что, когда я начала, то есть, естественно, часть арии он знает на итальянском, на французском, а еще там были русские романсы, и потом цикл «Дефалия» на испанском. И, соответственно, конечно же, все про любовь, про безумие, про, ну, как бы вся опера, вообще театр в основном про любовь и смерть.
0: И безумие.
1: А опера так уж тем более.
0: Да. Хорошо, но ты пропустила очень важный этап, мне кажется, для тебя, просто тебе судить. Это в Казани там происходили события.
1: Да, да.
0: То есть тебя позвал Казанский театр.
1: Да, это тоже для меня было тоже таким же чудом, как когда я поступила в Центр оперного пения, потому что, наверное, как многие певцы и артисты, мы часто в себе не очень уверены, и когда проходишь прослушивание, куда ты приходишь...
0: Вы артисты не очень в себе уверены.
1: Да. Внешне про нас думают, да, что мы очень сильные и смелые.
0: Это мы тут сидим и ни в чем не уверены.
1: А на самом деле, конечно, каждый артист сомневается, переживает. Вот. Но, тем не менее, так произошло, что я прослушалась, меня пригласили, я дебютировала там в партии Азучены в Верди опера «Трубадур». Это была одна моя мечта — спеть эту роль, именно потому что это не, как бы не партия, как говорят в театре, а это для меня это роль. Это цыганка. Ну, в общем, я не буду рассказывать сюжет оперы «Трубадур», но как драматическая роль она очень-очень интересна. И поэтому я там дебютировала и уже спела там 4 раза с разными Манрико. Манрико — это сын Азучены. У меня были разные...
0: Я просто узнаю такие детали, каждый раз. Да, хорошо так. Манрико — сын Азучены, ладно.
1: Да. И сейчас вот снова в конце октября у меня будет снова в театре, в Казанском театре оперы и балета «Трубадур» Азучена. И в декабре там планируется «Кармен». Я у них еще «Кармен» не пела, и я надеюсь, что спою. И также я у них пела «Амнерис» уже 2 раза. Тоже с разными...
0: То в Казани ты просто на расхват.
1: Да, но это для меня большое счастье, потому что это прекрасный театр с шикарным оркестром, дирижером, солистами приглашенными. Там я пела с Иваном Гангазовым, который сейчас поет во всем мире, с Наджмедином Мавляновым, который сейчас поет тоже во всем мире, это тенора. Ну, в общем, очень интересно там. И дирижировал Марко Боэми, дирижер, один спектакль. Ну, в общем, то есть это действительно очень здорово, потому что ты встречаешься с разными хорошими музыкантами.
0: Я тут сижу, просто слушаю, какие-то имена мелькают, что-то всемирно известные люди, я тут темный человек. Причем мы никто не знаем, что будет впереди, а ты уже знаешь, у тебя в октябре и декабре будут там. О, молодец!
1: Нет, вы знаете, нет, на самом деле, да, это мы, нам сложно загадывать. Вообще, в идеале, до того, как мир превратился в нечто, то, что мы сейчас имеем, в квест.
0: Да, хорошо.
1: До того, как мир превратился в квест, многие артисты имели расписание, особенно в опере, на год, не на год, вот она, 2-3 года вперед уже как бы имели контракты. Сейчас такие в основном и на несколько лет вперед имеют контракты только там несколько там самых топовых певцов, и то что-то может пойти не так. А как бы в основное количество певцов очень, все очень шатко и зыбко, потому что все может измениться везде, к сожалению.
0: Так, давай сделаем первую музыкальную паузу. Тут в твоем исполнении ты мне позже на ушко расскажешь, это что вообще. Мы пока послушаем и двинемся дальше. В общем, мне кажется, что представление твое состоялось. Вот, поехали.
1: Спасибо.

0: Вот, а как? Под крики «Браво», как говорится, мы тут... Итак, что это было?
1: Это была ария «Принцесса де Буайон» из оперы «Чили» Адриена Лекуврер.
0: А, мне понравилось сочетание букв и звуков, мне просто понравилось. Ну, вот так вот поют люди. Ладно, мы продолжаем в студии София Голд, меццо-сопрано. Даже ты сама, когда мы с тобой опять же общались до эфира, произнесла фразу «Опера – это странно». Ты сказал, потому что, ну, действительно, ходят люди и поют. Как-то в каком-то таком старинном анекдоте. Что такое опера, папа? Это когда человека стреляют, он вместо того, чтобы умереть, долго о чем-то поет. Короче, я хочу узнать, вот что нужно сделать... певцам, солистам, режиссерам, дирижерам, я не знаю, чтобы притащить в оперу молодого зрителя на эти сюжеты, которые, блин, уже закончились 2 века назад. То есть, ну, я, конечно, изображаю сейчас того человека из пролетариата очень, но в принципе, вопрос же есть. А может быть и нет. Я слушаю другую музыку, вот, музыкально, я же говорил, не образован, может быть, все обстоит прекрасно. Мне почему-то кажется, что опера немножко обветшала издание, и поэтому его так стараются сейчас каким-то образом, я не знаю, омолодить, что ли.
1: По моим ощущениям, это время прошло как раз, когда казалось, что хотят омолодить, что сейчас на самом деле в оперных театрах полные залы. Но... Тем не менее, есть такие, да, попытки. Вот, например, в Москве я участвовала в спектакле «Пиковая дама».
0: Кстати, вот хорошо, что ты сказал. Это же была, по-моему, первая такая иммерсивная опера.
1: Да. Это ребята сделали такой частный, как бы, оперный театр. И сняли особняк в центре Москвы на Китай-городе. И сделали там иммерсивную оперу «Пиковая дама». То есть позвали солистов из разных театров, оркестр собрали. И как раз вот эта иммерсивная опера, и мы даже получили премию Онегина за, по-моему, эксперименты года, потому что это действительно единственное, потому что таких драматических спектаклей очень много. В чем сложность иммерсивной оперы? В том, что как бы сюжет не может, как в многих иммерсивных драматических спектаклях, как бы разбиваться на параллельные комнаты. Он параллельно не может существовать, он может только линейно быть. Потому что есть пение, а его как бы будет слышно. То есть не может
0: там писать... же еще и должна быть акустика в разных местах.
1: Да, и человек не может петь в одном месте и в другом, то есть это разрушит. Поэтому, поэтому у нас там есть микрофоны как раз-таки для того, чтобы оркестр нас слышал, потому что мы переходим из комнаты в комнату, как и зрители. Там есть отдельная комната Лизы, комната графини, а все это, естественно, с запахами, антуражами, реквизитом, очень-очень все сделано красиво, видеоартом, и горный дом отдельно. Отдельная комната, где игорный стол. Но оркестр, конечно же, сидит стационарно. Поэтому и с оркестром дирижер. Соответственно, нас он не видит. А как известно, в опере, даже когда артист видит дирижера, есть возможность разойтись.
0: Конечно.
1: А тут как бы мы друг друга не видим, но хотя бы слышим, потому что нам сделали микрофон, и, соответственно, это звучит, что он нас слышит. Мы его слышим, все подзвучено. И с нами есть второй дирижер, который ходит с нами по этим комнатам и тоже дирижирует. И как это происходит, я не знаю. Может быть, действительно, каким-то чудом, потому что действительно очень сложно вот таким образом, не видя друг друга, совпадать. Но в результате, вплоть до того, что даже паузу, которая там в конце графини, когда засыпает, она поет «Je crains de lui parler la nuit». И в этот момент, то есть там как бы действительно там всегда, ну, есть вот именно связь дирижера с певцом, и мы как бы совпадали с ним, хоть друг друга не видя. Какая пауза, когда я вступаю. Ну, то есть, как бы это все как каким-то чудом сложилось. И вот эту сложность, в общем, решили они именно с микрофонами. Так вот, я не об этом, не о сложности, а о том, что такой спектакль, конечно, привлекает зрителей, которые никогда не были в опере. Потому что они сидят за игорным столом, где рядом с ними сидит Герман и поет. Они им дают тоже там бокалы с шампанским или что-то. У них потом, можно сказать, в ногах он стреляется, и фактически все стоят, и он упал у них перед ногами. То есть, когда происходит сцена в комнате графини, люди сидят напротив меня, стоят напротив меня. То есть, это очень-очень интересно, потому что голос энергетический, тембрально затрагивает человека физически. Потому что голос — это энергия. И когда есть большая дистанция, сцена, оркестр, там большой театр, ты сидишь где-то на галерке, то возможно, что эффект не такой сильный. А когда человек поет на расстоянии вытянутой руки, то вот эти вибрации на некоторых людей влияют так, что у людей действительно встают волосы там на руках, как бы, мурашки, волосы поднимаются, и некоторые просто слезы вдруг начинаются именно от физического воздействия тембра. Поэтому те люди, которые никогда не были в опере или считали оперу скучной, потом после этого спектакля подходили и говорили: «Боже мой, как интересно».
0: Ну, я с тобой согласен совершенно, просто, может быть, в этом плане какой-то дефицит идей. Вот идея прекрасная, она сработала. Может быть, еще не обязательно нужно всех раздевать, как это делают режиссеры оперные многие, да, а просто можно подумать и сделать какую-то вещь сложную, но работающую.
1: Да, но я не вижу проблемы в Казанском оперном театре, например, билеты купленные еще до того, как они анонсировали спектакль. Там полные залы всегда. В Большом театре полные залы всегда.
0: Большой театр хоть смотреть.
1: В Тель-Авивской опере полные залы всегда. То есть я сейчас была в Вене, в Венской опере полный зал. Я стояла вот там наверху на галерке. Поэтому я бы не сказала, что опера как-то страдает от отсутствия зрителей.
0: Особенно мне понравилась фраза. Я недавно была в Вене. Нормально, короче, да? Мне в Париж по делу, как звонится, говорят, да? Хорошо. На самом деле, я, конечно, готов с тобой согласиться, потому что мы во многом тоже ездим по одной и той же дороге, по инерции, да? С оперой, серьезной музыкой, все очень плохо. Нет, оказывается, что если подумать и сделать талантливо, то не так уж все плохо. Причем, я так понял, что на самом деле еще с режиссерами тебе дружить сподручнее даже, чем с дирижером.
1: Да, безусловно, потому что я очень люблю драматический театр и воспитана как драматическая актриса во многом. И считаю опера, что это спектакль в первую очередь, а не концертное исполнение. То есть если концерт, там, если это реквием, конечно, это ты стоишь, поешь, и как бы это другая эстетика. Если это спектакль, если это роль, как графиня в «Пиковой даме» или Азучена, и Кармен, то если ты не актерски не действуешь, то становится скучно. Вот тогда действительно становится скучно. Человек просто выходит и поет. Поэтому режиссеры меня обычно очень любят, потому что они понимают сразу, что мы на одном языке говорим.
0: Ну тогда скажи, вот ты все-таки ты ощущаешься драматической актрисой или оперной актрисой, потому что в тебе есть адский драйв. А как ты переключаешь там регистры, это уж тебе известно, но вообще, кто ты? София Гулд, кто вы?
1: Как это? Как человек-женщина.
0: Да.
1: Ну, я думаю, больше оперный. Потому что я пришла к музыке, тоже не случайно, я уже об этом вот рассказывала, когда моя мечта была именно театр, не концерт, то есть, да, а именно театр как театр. И вот оперный драматический, как бы, я сначала не думала, что важнее. Но потом я столкнулась с такими мыслями, как раз когда заканчивала ГИТИС, что если я буду стараться дальше продолжать и пытаться попасть в драматический театр, что не менее сложно, чем в оперный, естественно, еще можно.
0: Конечно.
1: И тоже нужно пройти огромную там жизнь в эту сторону, то возможно, что я буду часто сталкиваться с плохими драматургами, с современным непонятным текстом, современным режиссером, и мне не за что будет зацепиться. То есть я окажусь в ситуации, где я беспомощна абсолютно. А если я в оперном театре, то даже если представить себе невозможно, что дирижер плохой, А режиссер еще хуже. И совершенно, то есть невозможно выполнять и находиться вообще в этой постановке. То у тебя есть композитор. Верди, Пуччини, Безе, Чайковский, Мусоргский. И как бы ты в любом случае ты можешь взаимодействовать с композитором, то есть с этой музыкой. И тебе никто в этом не может помешать. И то есть ты всегда можешь соединиться как бы с этой божественной вертикалью, с этой мечтой, с этой энергией. И, соответственно, в этом плане оперный театр для меня, как для певицы, для артистки, дает вот эту возможность.
0: Так говорит София Голд, которая до программы сказала, ну, мы сделаем короче программу, например.
1: Да.
0: Это было странно. Вот. Слушай, я как бы, слушай, тебе, в общем, благодарен за эти слова, потому что не так уж часто я слышу столь четкие формулировки того, что почему убедительные, да, почему, например, ты предпочитаешь оперу, какие вкусняшки есть в оперном театре, и почему тебе вообще так близок театр. То, что театральный человек, это видно сразу. Как бы, ну, я просто думаю, что человек, который сыграл, может быть, в спектаклях у двух, может быть, самых крутых режиссеров современности, Крымова и Юхананова, так сказать, и так начал свою драматическую деятельность, но ты вполне мне здорово объяснила, мне и нашим бесценным слушателям, чего хорошего и привлекательного в опере. Вот ты говорила про ГИТИС, ты заканчивала музыкальный факультет. А два курса, ты говоришь, было все одинаково. А что появилось потом, вот, что отличает музыкальный факультет от драматического?
1: Мы изначально занимаемся вокал, у нас главный предмет актерское mm-hmm. мастерство и вокал, которые на самом деле конкурируют с друг другом в результате, потому что вокалист должен спать, есть и петь, а драматический актер должен не спать, не есть и страдать. И это начинает биться...
0: Молодые, слушайте.
1: Биться, ну, по крайней мере, студент. Начинает биться друг об друга. И, соответственно, ну, в общем, я не буду вдаваться в подробности, но тем не менее. Первые два курса, да, у нас были потрясающие тоже педагоги. Один из них Игорь Ясулович, который преподавал, да. То есть он как бы отдавал профессию, можно сказать, из рук в руки, потому что он артист. Я считаю, что это очень важно, когда педагог именно не... Ну, то есть некоторые режиссеры тоже, да, но когда это актер преподает, он знает, о чем он говорит. Uh-huh. Так же, как и если педагог вокала, это действующая певица, которая знает, о чем она говорит, как вот Елена Зарем была для меня. Потому что если это человек, который почитал книжки, это немножко не то. Или закончил институт и никогда в жизни не вышел на сцену. Я считаю, это не очень работает. Вот. И у нас было очень все интересно. Драматические отрывки, этюды. Мы делали все абсолютно то же, что происходит на драматическом факультете, mm-hmm. на режиссерском. А с третьего курса мы перешли просто от драматических отрывков к музыкальным. И вот тут уже нужно было и за эти два года научиться петь, чтобы так же, как и драматические, так же начинать делать музыкальные. То есть как раз то, о чем ты говорил в самом начале, когда опера — это странно, потому что мы вчера еще разговаривали как бы о чем-то там, а вдруг мы об этом начали петь. Угу. И почему мы начали вместо того, чтобы разговаривать, петь? Вот. И это как бы есть такой слом для меня на этом переходе. И не каждый студент как бы к нему готов, так скажем. Но, тем не менее, происходит так, и дальше идет это все как бы больше в музыку.
0: Может, тебе в мюзиклах принимать участие?
1: Нет, это точно.
0: Не твое?
1: Не мое. Мюзиклы не мое.
0: Окей, тогда скажи мне, у тебя есть граница, за которой ты просто вот компромисс для тебя невозможен? Тебе предлагают что-то, допустим, дирижер, либо режиссер, либо ну, кто-то, с кем ты работаешь, а вот ты говоришь, нет, вот до этого места, пожалуйста, дальше стоп.
1: И пусть сначала предложат, а тогда поговорим.
0: Это один из самых лучших ответов, которые я услышал сегодня. Он вознаграждается музыкальной паузой от Софии Голд. И мы потом продолжаем наш разговор.

0: Ну что, у нас в студии по-прежнему София Голд, меццо-сопрано, и мы продолжаем разговор. Много интересных вещей я услышал.
1: Так да. Я хотел бы сказать, что это было, никто же не понял, это вырванный из контекста кусочек музыки.
0: Он не вырван из контекста, прекрасно был слышен, все нормально.
1: Нет, вырван из контекста. Это как раз-таки трубадур Азучена, это финал, четвертый акт, где Азучена находится уже в тюрьме со своим сыном Манрико и со мной прекрасный солист Мавлянов, где она уже, как бы у нее уже какие-то видения, и она говорит ему: сыночек мой хороший, поиграй мне на лютне, и я усну, потому что она не может спать, у нее призраки, она как бы все время видит. Поэтому это такой несвойственный для этой роли Азучены, такой как будто бы любовный дуэт, а на самом деле это сын и мама, и она его как бы говорит, он говорит: мама, мама, поспи, успокойся, и он звучит как такой лирический любовный.
0: Ну, слушай, я узнаю столько сведений, какие-то, конечно, понадобятся. Что я буду делать с этими по жизни, я еще не знаю. Может быть, кто-то меня спросит когда-нибудь, а ты про Азучену слышал? А я слышал как раз, да.
1: Да, все бывает.
0: Так, пошли дальше. Твой любимый композитор?
1: Мусоргский, Верди и...
0: Но я не говорил три, нормально все. Да. Я только хотел спросить, Верди, ну такой человек, который выдавал много шлягеров в своих произведениях. О Мусоргском так не скажешь. Послушаешь картинки с выставки, например, и сразу хочется запить и повеситься. Как они соседствуют в тебе? Такой сладкозвучный Верди, ну и такой как бы дисгармоничный Мусоргский.
1: Вот как раз таки, как драматический оперный театр, они так же. Верди — это лучший композитор для голоса, во-первых, его все артисты, все певцы обожают петь. Это самая прекрасная такая музыка для вокалиста, все вокалисты. Боже мой, Верди! И также для зрителя, я проверяла это очень интересно, я пела концерты в каких-то таких, там, в ресторанах, например, опера в ресторане у нас тоже была, и если ты берешь Верди, даже что-то вообще не хитовое, а для меццо-сопрано не так много хитов, там все хиты, которые все знают, Травиата, это сопрано, Риголетто, тенор поет. И я спела финал из оперы «Аида Амнерис» «Судилище» в ресторане. То есть никто не знает о чем, там же на итальянском, там она проклинает всех. На самом деле. Но люди просто кричали «Браво!» и, в общем, мы были, подходили, говорили: «Боже мой!» Потому что Верди, именно как композитор попсовый, для любого слушателя считывается, он его понимает, как ни странно.
0: Значит, если вас пригласят выступать в ресторане, спойте вот эту арию, то есть вы проклинаете всех, они вам за это аплодируют. Это очень удачный момент, да. А Мусоргский?
1: А Мусоргский — это композитор, которому не нужен режиссер, потому что у него написано все уже в музыке. У него есть драматургия слова, как бы в музыке. И это совершенно потрясающе. Я обожаю, во-первых, я много раз пела песни «Пляски смерти». Это мой любимый цикл.
0: Да, мы уж не сомневаемся, ведьмы и прочее.
1: Да. И так как он написан, ну, то есть, это совершенно невероятно. Также я обожаю оперу «Борис Годунов», где тоже там одни хоры чего стоят. Ну, то есть, также «Хованщина». Ну, считается, «Хованщина» более скучная, но тем не менее, все равно, я считаю, то есть Мусоргский, он композитор-драматург.
0: Ну вот что, тут посетовать о собственной обделенности, да, потому что вот сидит человек, у которого еще целый мир, например, которому известен и ведом, ему там хорошо и клево, а ты сидишь и снаружи, и глазами хлопаешь. Ладно, хорошо. Значит, любимая опера?
1: А опера любимая — «Пиковая дама».
0: Кто бы сомневался.
1: Чайковского, хотя я от композиторов других назвала как любимых, а вот так.
0: А Чайковский не любимый композитор, написавший любимую оперу.
1: Чайковский
0: нормально.
1: Тоже любимый, да, но опера действительно «Пиковая дама», да.
0: Это была у вас бродилка, да, вот там,
1: да.
0: Вот в этом особняке?
1: Да.
0: И там было прям вот всюду примерно плюс-минус одинаковая акустика в каждом помещении?
1: А, да, а у нас же, я говорю, подзвучка, там акустика вообще не важна, потому что
0: микрофоны,
1: и... да.
0: Ты сказал, я спросил, я хочу вспомнить наш разговор до эфира, я спросил, чего тебе как оперной певице нельзя? Софья сказала, можно все.
1: Да, мне можно все.
0: Я даже не решился комментировать и спрашивать, выпытывать, что именно. Но, в общем, я просто знаю теперь, что все, нет запретов у оперного певца. А те, которые рассказывают, что им нельзя соленого, кислого, холодного, горячего, острого выпить, закурить там и прочее, прочее, просто жалкие вруны.
1: Нет, нет, нет. Все зависит, от, во-первых, от человека. У каждого есть, конечно, свои индивидуальности. Кто-то действительно очень как бы плохо реагирует там, на шоколад или на кофе. Кто-то, ну, еще на какие-то там продукты. Очень многие артисты почему-то пьют колу. Я тоже ее пью. Я не знаю,
0: не, ну, почему. Ты сказала убедительнее еще. Но... Ты сказала, что Паваротти пил колу.
1: Да, Паваротти пил колу. Это тоже известный факт. Но я... Мне можно все, да. Вот, во-первых, во-вторых, ну, но единственное, что может помешать и разрушить, это, ну, если, не дай бог, у тебя как бы что-то вот именно с настроением, то есть если ты в какой-то плохой эмоциональной ситуации находишься, вот это самое сложное для певца, потому что певец работает и физически, как спортсмен, и, соответственно, работает своим сердцем, ну, как и артист. Если у тебя нету вот этого вдруг по какой-то причине, вот это самое сложное.
0: Но все-таки, давай так, вы же выходите на сцену, певцы, оркестранты, да, вы выходите на сцену там, ну, каждый день, условно говоря, и в какой-то день настроение плохое, в какой-то день эмоции тебе переполняют.
1: Не, я не говорю, что оно плохое, я говорю, если как бы что-то прям, ну, совсем, ну, то есть, такое тяжелое случилось, трагичное, ну, то есть, если это не просто плохое, а есть прям действительно причина, когда нет энергии.
0: На сцену надо.
1: Да, вот это, наверное, самое сложное. А все остальное по поводу вот там кофе, не кофе, поел, не поел, это все индивидуально, и мне можно все.
0: Я понял. Ну, что-то, которым что-то нельзя, ну что ж, вы проиграли. Так, день спектакля, день перед спектаклем, это спать?
1: В идеале, конечно же, спать и молиться на клавир. Ну, то есть, чаще всего клавир у тебя всегда с тобой, ты спишь как бы тоже с ним, он рядом, потому что на всякий случай. Вот когда я как раз готовила Азучену, это для меня был, так как и дебют, и у меня был достаточно короткий срок для подготовки, то я иногда просто просыпалась, и в голове у меня была какая-то фраза на итальянском, которую я, например, не помнила, как какое-то слово. Я открывала клавир, который лежал у меня под кроватью, и смотрела. То есть, вплоть до этого, да.
0: А ты вообще, тебе свойственно волноваться? Потому что ты говорила, что перед этим выступлением ты волновалась.
1: Я, чаще всего мне не свойственно волноваться. То есть, оно волнение такое в рамках как бы нормального адреналина. Но иногда бывает, вот, ну, потому что, то есть, уровень ответственности высокий, партия, как бы, роль мечты, очень хорошие солисты с тобой рядом, и так как я пела это первый раз, вот, когда ты поешь первый раз, ты больше волнуешься, потому что ты можешь, не дай бог, забыть какое-то слово. Мы же все наизусть, мне говорят, как вы это учите? Ну, вот.
0: А есть, бывает такое, когда, ну, многие артисты рассказывают, в общем, ну, драматически, по большей части, я про не столько интервью сделал с оперными, ну, забыл человек слово. Чего-то происходит.
1: Бывает, конечно, очень бывает смешные
0: помогают, случаи. Помогают партнеры?
1: Нет, сейчас нет суфлеров. Раньше были в театре суфлеры. В оперном, да, они до сих пор есть в некоторых театрах Германии. Это прям действительно, то есть человек тебе откуда-то слова.
0: Я недавно делал программу с Давидом Гольдбергом, и он рассказывал, что был спектакль на польском языке, с польским случались накладки, суфлер так пшикал, значит, все время, что он перекрывал их.
1: Ну да. Сейчас нет, и бывает это, ну, бывает как трагично, что артист забыл, и что-то пошло не так. А, сейчас расскажу одну историю. А бывает комично, конечно же, и иногда начинает артист сочинять слова смешно как-то по ходу. Вот, да, это как раз было тоже иммерсивное. Там же, где была «Пиковая дама», тоже была «Иоланта», опера. Я там была, пела Марту. И тоже начало спектакля, а режиссер так придумал, что вот у Иоланта, она же слепая, а Марта так ее сильно любит, что она как бы взяла такой обет, так как это как-то связано с индийской, было у него историей, и завязала себе глаза, чтобы тоже не видеть. чтобы как быть к ней ближе. И вот, значит, я с завязанными глазами, ну, я как бы через эту повязку чуть вижу, но все равно не очень. Оркестр находится сзади, передо мной как бы зрители, и еще этот свет светит, ну, то есть все работает на то, чтобы ни за что на свете не вступить. И мне накануне снился, так как мы редко как раз играли спектакль, какой-то сон, в общем, что я что-то там накосячила. Я к дирижеру еще подхожу, говорю ему, что-то я волнуюсь. Он говорит, не волнуйся, я тебе покажу. И я как бы думаю, ну да, а потом понимаю уже на сцене, что показать-то он мне не может, потому что я его не вижу. И там такая, значит, долго идет увертюра, и музыка достаточно похожа такая, как бы, похоже все одно на другое, похоже, и как бы я не вступаю, а там первый мой птенчик и Аланта, ты устала, она отвечает, устала, и дальше у них завязывается диалог. Я не вступаю, и Аланта тоже не вступает, потому что ориентировалась по мне. Музыка продолжает играть. Значит, и Аланта берет меня холодной, мокрой рукой за руку. И мы с ней грациозно идем к дирижеру, чтобы он нам показал. Мы на него смотрим беспомощно, а он делает вид, что... А он вообще не знает, он же оркестром дирижирует, он не помогает. То есть, когда дирижер говорит, я тебе помогу, никогда не верь. Он тебе никогда... То есть, отвечай сам за себя.
0: Вот правило Софика.
1: И дальше мы вступаем. Уже я вступаю только, когда идет некая смена тональности. То есть какой-то большой кусок. Мы в полный, типа, под красивую музыку грациозно, значит, прошли по сцене. Вот, поэтому, да.
0: Да.
1: Вся ответственность на нас.
0: Я понимаю. Так, ты преподаешь, ты говорила.
1: Да, я преподаю вокал. У меня есть некоторые ученики, в том числе здесь, в Израиле, и в Москве, и я преподаю и...
0: Онлайн?
1: Онлайн в том числе, да. И этот именно, я хочу подчеркнуть, не только оперный вокал. Да, я оперная певица, и я, конечно же, могу преподавать оперный вокал, но ко мне приходят те, кто хотят петь эстраду, или кто пишет свои песни, хотят их петь. Я как бы могу им тоже поставить голос. Именно голос как аппарат, как вот фундамент. И также я занимаюсь и актерским, то есть я готовила к поступлению, то есть, потому что это все связано. То есть чаще всего люди, которые хотят петь, их надо еще раскрепощать, давать им свободу актерскую, поэтому это все, ну, в общем-то, единое целое.
0: А если человек прогуглит София Голд, он, в общем, на тебя выйдет?
1: Да, у меня есть веб-сайт sofiagoldopera.com, да. Есть я на Opera Base, в Фейсбуке София Голд.
0: Пожалуйста, ищите и находите. Так, где ты собираешься выступать в ближайшее время?
1: А в ближайшее время, ну вот помимо Казани, про которую рассказала, да. Я сейчас, у меня есть подруга здесь, с которой мы уже тоже в Израиле делали такой формат, он в Израиле в основном квартирники, который здесь очень хорошо людьми воспринимается и существует. И вот мы собираемся делать 3 сентября квартирник. Там количество людей ограничено, там у нас будет некоторые оперные арии, и она импровизирует на фортепиано, то есть музыка, ну, и, в общем, будет интересно и вино, фрукты,
0: вот,
1: приходите.
0: Вино и фрукты, пожалуйста. Значит, кто интересуется, София Голд, она все расскажет, покажет, как не показал дирижер. Так, значит, вообще, на самом деле, мне было очень интересно и о том, что может быть, самый главный все-таки человек в опере – это актер, потому что от его драйва, от его искренности, от его готовности, так сказать, сделать все по максимуму, наверное, больше всего зависит то, как мы будем воспринимать оперу. Мне это очень мысль созвучна и приятно. Ну и то, что, наверное, опера не подведет хотя бы потому, что там есть божественная музыка. Вот,
1: да.
0: А драматурги иногда пишут говнецо. Это в драматическом театре не без того. Так, ну, собственно говоря, у меня остался последний вопрос. Это называется вопрос «Прочерк», никогда я о нем не предупреждаю. Ну, чтобы упростить, это ответ на незаданный вопрос, но я немножко упрощу задачу. Вообрази, кому-то ты хочешь сказать что-то, а у тебя 1 минута времени. И ты просто, так сказать, аудиторию вообрази. Может быть, это наши слушатели, может быть, твои близкие друзья-подруги. Может быть, я не знаю, руководители театров оперы и балета в Казани, где-то еще. Я не знаю, придумай вот эту для себя аудиторию и скажи то, что ты чувствуешь, то, о чем ты мечтаешь, то, что тебе хочется в данный момент. Плиз.
1: Во-первых, я все время, когда мне грустно или когда мне весело, говорю, что любовь и музыка спасут мир. Я в это верю. Я считаю, что действительно любовь, причем любовь во всех ее проявлениях, не в смысле только любовь мужчины к женщине или женщины к мужчине, со страданиями. Музыка, я считаю, что также очень важна. Вера. То есть я часто пишу «never give up», даже сама себе, как бы, потому что не нужно сдаваться. Часто происходят ситуации, которые совершенно как чудеса воспринимаются, поэтому если у тебя есть мечта, то не нужно сдаваться. И также я очень верю вообще в людей и люблю людей, и как бы всегда вижу хорошие качества, практически стараюсь видеть у многих, и, наверное, благодаря этому, как подарок, мне в моей жизни приходят всегда прекрасные люди, очень интересные. Уже за это время в Израиле я встретила огромное количество людей, которые мне помогают и которых я люблю. Также это было и до Израиля. Вот, поэтому я думаю, что открытость, вера, вера в чудо.
0: Ну что, прекрасная речь. София Голд, мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Во-первых, София, спасибо, что провела час с нами. Ну, я бы выпил за то, чтобы мечты сбылись. Удачи тебе во всем. Начиная с оперных квартирников, что, кстати, очень интересно, и до выступлений в самых-самых больших театрах, на самых знаменитых сценах. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харив. Сейчас еще один фрагмент с участием Софии. Это что-то будет, ты помнишь, что?
1: Я так поняла, что тоже Азучена.
0: А у нас сегодня много Азучены. Хорошо это или плохо? А я думаю,
1: это
0: хорошо.
1: Это прекрасно.
0: Да. Вот. Ну, собственно говоря, все. Затем очередной выпуск новостей, и вы угадали, снова полная иллюминация.

0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан-Река. В студии Евгений Кушнер. В результате столкновения двух транспортных средств на 854-м шоссе возле Машава Лапидот в районе Кармиэля погибли два человека. Еще один получил тяжелые травмы. Корреспондентка Кан Орли Алкалай передает, что шоссе закрыто для движения транспорта в обоих направлениях. Причины аварии выясняются. К другим темам. Только что средства массовой информации в Ливане сообщили об атаках ВВС Цагаля на юге страны. Удары были нанесены в частности по району Аль-Худжейр. Кроме того, атакам подвергся и район, расположенный возле реки Литани, а также деревня Аль-Мансури, находящаяся неподалеку от города Тир. Об этом сообщает корреспондент Кан Гай Маян. Палестинское информационное агентство Вафа сообщает о том, что еврейские поселенцы совершили сегодня нападение на палестинскую семью, а также на группу иностранных журналистов в деревне Джалуд, расположенной к югу от Шхема. В сообщении говорится, что нападение произошло возле дома семьи Тубаси, члены которой ранее были вынуждены покинуть это место из-за того давления, какое оказывали на них поселенцы в течение нескольких месяцев. Кроме того, указывается, что избиению подверглись несколько иностранных журналистов. Была также повреждена их автомашина. Данная информация передана корреспондентом Кан Гаем Маяном. К ситуации в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Глава правительства Катара, исполняющий также обязанности министра иностранных дел этой страны Мухаммад Аль-Тани, провел телефонную беседу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили возможные пути поддержания стабильности и снижения уровня напряженности, который возрос в связи с иранской войной. Высокопоставленные чиновники МИДа в Катаре указали, что Доха и Анкара готовы приступить к тесной координации своих действий на дипломатическом направлении с целью окончания войны. Кроме того, было указано, что как в Турции, так и в Катаре считают, что одной из первостепенных задач является задача по обеспечению безопасности морского судоходства в данном регионе. Как мы уже передавали ранее, средства массовой информации в секторе Газа сообщают о том, что беспилотники Цагаля выпустили две ракеты в направлении одного из отделений больницы Халалей-Аль-Акса, которая расположена в районе Дир-эль-Балах в центральной части сектора. На месте были слышны взрывы. Канал Аль-Арабия отмечает, что удар Цагаля был направлен на родильное отделение больницы. Согласно сведениям, поступившим из палестинских источников, в результате несколько человек получили легкие ранения. Ранее поступила информация об артиллерийском обстреле Цагалем районов, находящихся к востоку от Хан-Юнеса, а также к юго-западу от него. В пресс-службе Цагаля указали, что атака в районе Дир-эль-Балах в секторе Газа была направлена против командира боевого крыла Хамаса, который готовил теракты против израильских военнослужащих и гражданских лиц. Он также занимался восстановлением террористических ячеек Хамаса. В пресс-службе Цагаля уточнили, что террорист пытался забаррикадироваться в районе больницы Аль-Акса, и целью удара Цагаля было устранение сиюминутной угрозы. Кроме того, отмечается, что перед тем, как нанести удар, Цагаль предпринял все необходимое, чтобы свести к минимуму возможные жертвы среди гражданского населения. И в заключение о погоде. Ближайшей ночью временами дожди, в основном на севере и в центре страны. Завтра и в понедельник постепенное понижение температуры. Местами дожди в северных районах. Во вторник и в среду потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Про еду это ко мне. Сегодня мы будем говорить о множестве, наверняка, вкусных вещей. И я буду радоваться от того, что все это изобилие существует на свете, и печалиться от того, что чрезмерный возраст и, наоборот, стеснение в средствах мешают броситься к столу прямо здесь и сейчас. Прильну, ну, умеренно. Словом, бурю чувств вызывает в душе моей грядущая программа. Ибо в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации Людмила Рассказова-Черткова, эксперт по кейтерингу, основатель бренда «Мила Мания». Мил, я вас приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте начнем с того, что было в начале всех начал. Вы родились в Самаре, и давайте так потихонечку из Самары и пойдем.
1: Я родилась в Самаре, в России, и в 15 лет я переехала в Израиль по молодежной программе на Але. Жила в центре страны, в городе Бнейбраке, в религиозной школе.
0: Вы хорошо начали так интересно.
1: Да, да. Да, это действительно был очень интересный опыт. Вот, после окончания школы я уже осталась жить в Израиле как гражданин Израиля и жила некоторое время в Элате. Вот, после Элата мы все-таки перебрались в центр страны. И в центре страны я долгое время работала в сфере продаж в дьюти-фри.
0: Угу. Вы и в Элате работали там же?
1: Да, я работала, я начала работать там же, да, в том же магазине, и когда мы переехали в центр, меня повысили по должности и перевели главные смены в дьюти-фри в том же магазине, в той же сети магазинов. Вот. И так вот я работала на протяжении 10 лет в дьюти-фри. Конечно, магазины я меняла. Ну и плюс ко всему, я еще в течение этого времени я построила семью, и у нас родилось трое детей, и после третьего ребенка я решила, что все достаточно, я работаю дьюти-фри.
0: То есть вы рожали первого, возвращались, второго возвращались.
1: Да, все верно.
0: Ага. Но попутно вы же еще и окончили курсы.
1: Да, попутно я все же строила планы на счастливое будущее вне дьюти-фри. Вот, и училась, закончила первую и вторую первую и вторую ступень в бухгалтерии, закончила обучение начисления зарплат. Вот. И после...
0: Самое главное вы узнали.
1: 100%. В Израиле это очень важно. И пока я училась в последнее время на начисление зарплат, весь дьюти-фри был моими друзьями, потому что приходили интересоваться законами, как правильно платят зарплату. Вот. И после рождения третьей дочки я решила, что достаточно, и пора бы пойти работать по профессии. И вот я пошла работать, нашла работу, когда дочке был год, я вышла работать в бухгалтерию, проработала почти 2 года и поняла, что это ужасно скучно, вот, и мои амбиции потихоньку умирают там в кабинете с бумагами. И в тот момент у нас родилась идея открыть свой магазин, свое пространство, и мы... Все оставили, муж ушел с работы, я ушла с работы, и мы открыли маленький маколет. Маколет Шхунати, как говорится на иврите.
0: Да. Давайте вот в этом месте сделаем первую музыкальную паузу из плейлиста сегодняшней моей собеседницы и вашей бесценной. Вот, ну, здесь такие совсем классные мелодии, просто релакс. Сейчас послушаем и пойдем дальше. У нас еще вся история-то впереди.

0: Господи, как хорошо там. Сидишь, как будто в кафе. Играет замечательная музыка. Людмила, вам особенное спасибо. Отдельное спасибо за нее. В студии Людмила Рассказова-Черткова, эксперт по кейтерингу, основатель бренда «Мила Мания». Ну что же, мы как раз остановились на том, что у вас есть Маколет. Жизнь продолжается. Ну так, как-то вы рисковые люди. И пошли так, да. Давайте рассказывать.
1: Да, мы рисковые, да. Тут не поспоришь. Ну, когда мы закончили базовое обустройство магазинчика, мне стало ужасно скучно, и я решила, что нужно что-то создать такое, что будет не просто для банальных потребностей клиентов, да, но еще и для души. И для души моей, и для души клиентов, соответственно. Так как я всегда любила гостеприимство, то я создала маленький такой уголочек при входе в магазин, где поставила кофемашину, то есть пенат-кафе такое сделала. И на то время я уже делала на заказ некоторым людям тортики, уже знакомые иногда заказывали. Поэтому я подумала, почему бы мои тортики не поставить вот людям вместе с кофеечком попить. Mm-hmm. Плюс у нас организовались некоторые клиенты, которые попробовали мои паштидот. Паштидот — это такие заливные пироги. Вот, в Израиле это очень популярно. И у нас был один клиент, он всегда говорил: «Мила, ты можешь построить бизнес, только продавая эти паштидот».
0: Так.
1: Вот. И вот так вот образовалось у нас пенат-кафе. Мы поставили несколько столиков, стульчиков. И оттуда как бы люди приходили, садились, пили кофе, кушали какой-то десерт. Плюс я как-то увидела в каком-то из магазинчиков, что привозят туда выпечку. И моя мама, ну, это, скажем так, да, моя мама, она безумно вкусно готовит и всю жизнь готовила, собирала огромные столы в детстве, будучи еще живя в России. И она очень хорошо печет, и я прихожу, говорю: «Мама, все, давай, нужно делать что-то такое, чтобы вот, ну, люди должны знать своих героев. Давай, будем печь пирожки». Она на меня смотрит и говорит: «Ой, ну ты, как всегда, со своими бредовыми идеями». Я говорю: «Ну все же, давай, давай попробуем». И мы с ней действительно попробовали, и два раза в неделю я привозила в магазин горячие пирожки. Алексей открывал магазин и закрывал, а я вот между семьей, детьми и пирожками, и тортиками.
0: Я помню, что вы сказали, как бы, когда мы разговаривали до эфира, что вам нравилось еще с детства, когда люди мычат от удовольствия, поедая вот эти всякие вкусности.
1: Да, люди действительно. Это, кстати, способствовало названию нашего бренда «Мила Мания», потому что все всегда брали какую-то еду и начинали: ты прямо манишь своей едой. Мила к тебе нельзя прийти, ты манишь своей едой, ты заманиваешь, все так вкусно. И это хочется попробовать, и это... Ну, вот так вот родилась, кстати, «Миломания», да, что почему все спрашивают «мания», «мания», ну, как бы это такое звучное...

0: имя, и...
1: Все, теперь все узнали.
0: Да, да, теперь все знают, откуда родилась Миломания.
1: Так, значит, и вот вы, там появился вот этот вот замечательная выпечка ваших рук и маминых, да?
0: Да.
1: И так это все стало разрастаться.
0: И люди начали просить меня сообщать, когда я привожу, например, пирожки или тортики, или в какой-то момент мы начали, соответственно, привозить туда какую-то заморозку, это пельмени, вареники, домашнюю кухню, в общем. На праздники мы готовили салаты домашние.
1: Вы все это вдвоем?
0: Да, все это вдвоем, да, мы готовили и привозили. И люди как бы просили меня, в какой-то момент я устала каждому говорить, и я создала чат в WhatsApp, и там писала, я привезла там пирожки, в магазин привезли там вареники, люди стали заказывать десерты, стали заказывать торты, домашнюю кухню какую-то. Но пришла корона.
1: Да.
0: Да, к сожалению, случилась корона, и мы, как многие бизнесы, пришлось закрыться. И мы закрылись как раз вот, когда началась корона.
1: Но у вас же была база.
0: Да, но на наше счастье у нас действительно была база. И с этой базы мы продолжили работать, делать домашнюю кухню, кейтеринг.
1: Угу.
0: И вот уже... скажем так, 7 лет, мы работаем только в этом. Мы работаем... Это все приходило, конечно, не сразу, это все постепенно было. Сначала была домашняя кухня, особенно в корону, когда людям было сложно выходить из дома, вообще, в принципе.
1: Ну, тогда это было, да. Да,
0: да, то есть было легко заказать, и я всегда все привозила, все свежее, горячее, готовила прям вот реально из-под ножа, и, кстати, по сегодняшний день то же самое. Я считаю, что это наше... так сказать, кредо, что мы готовим из-под ножа, а не за неделю, и все это всегда свежее приезжает к клиентам. Вот. И так мы вот развозили в корону. Потом я решила, что этого мало. Нужно как-то погружаться в профессию и пошла учиться. Вот, так как это была корона, то все курсы, конечно же, были онлайн. Слава богу, что сейчас у нас есть множество курсов онлайн, и я сделала огромное количество мелких курсов. И,
1: а что за курсы? Расскажите.
0: Я брала курс кулинарии до шеф-повара, называется «От домашней кухни до шеф-повара». Это почти годичный курс онлайн. Со всеми уроками, со всеми знаниями. Потом я брала курс «Фуршетный мастер»,
1: так.
0: Что сегодня это как бы очень... Все это фингерфуд, все это маленькая подача закусочная, это все очень люди любят и хотят всегда на все праздники. Вот, я обучалась свадебным тортом.
1: Так.
0: Ну и каким-то даже, ну, какой-то кондитерке такой более как бы мелкой, как называется, поштучной, да, но я не особо люблю это выражение. Я все же люблю больше торты оригинальные, у меня есть много авторских тортов, и у меня есть очень оригинальные дизайны тортов, меня это вдохновляет, и на искусство, скажем так, это совсем другой уже, другая часть профессии.
1: То есть вы не только готовили и одаряли, так сказать, счастливцев, но вы учились все это время?
0: Конечно, учиться обязательно нужно.
1: Вы говорили, когда, опять же, мы общались до эфира, что вы изучали там и кашрут, в общем, потому что, ну, вы хотите, во всяком случае, делать кухню.
0: Да, я планирую, я очень хочу и очень, ну, и, в принципе, планирую, можно сказать, создать студию, где будет кашерная студия, будет студия «Халавит». То есть только молочная кухня, где будут торты и разные, как бы все закуски, все кроме мясного. То есть это будет халави.
1: Вы, так сказать, затеяли еще увеличение базы, да? Да? Потому что, ну, это еще какие-то люди, которых это привлечет, без сомнения.
0: Безусловно, да. Я люблю людей.
1: Я знаю, что вы, во-первых, что много чего наводит на вас скуку от бухгалтерской работы, да, вот это просто нету пенат-кафе, есть просто Маколин. Это скучно, это я знаю, но зато я знаю, как вы отдаетесь к всему того, что вам нравится, как это было с продуктами, с едой. Я еще хочу спросить, там еще были какие-то моменты, когда вы переходили в большое пространство, так сказать, но потом, ну, поскольку Мамат, ну, да, был период у нас вот такой,
0: да, был,
1: значит, вы возвращались обратно.
0: Да, был период как раз между, после того, как закончилась корона, и все благополучно росло и цвело, и шло вверх, у нас, мы все же решили, что надо расширяться, и мы нашли большой дом, трехэтажный, даже, ну, трехэтажный еще Мартеф, то есть это четыре этажа общей площади. И один целый этаж мы отдали под бизнес. То есть там я проводила мастер-классы, там у нас была кухня, мы там готовили, это огромное пространство было. И мы там работали, пока не началось 7 октября.
1: Да, вы опять вернулись.
0: И мы какое-то время, ну, это было достаточно сложно содержать, потому что это очень большое пространство, и мы, ну, как бы съехали оттуда. Да,
1: хорошо.
0: Переехали в квартиру.
1: А, извиняюсь, Нахон Ляхшав, что у вас? У вас квартира пока, или вы все-таки какой-то снимаете большой?
0: Да, Нахон Ляхшав мы снимаем очень большую квартиру, где часть квартиры оборудована, у нас есть одна комната, где хранится много всего, как, скажем так, склад такой, да. Плюс у нас есть дома 3 морозилки, есть 4 холодильника, есть разные аппараты, да, там миксеры и так далее, куча всяческой кухонной утвари, скажем так.
1: Я так понимаю, что сказки так легко не пишутся. Надо вкалывать и вот это 4 холодильника, 3 морозилки. Да?
0: Да.
1: Это просто, это же тоже как бы это работа рабочая.
0: Да, да, да. На самом деле это сложная работа, но я люблю работать. И мы очень любим работать, и когда нет работы, мы немножко скучаем, нам становится грустно, поэтому...
1: Я знаю еще вот людей, которые вот так же немножко подвинуты на готовке, и им встать там в 4 утра, чтобы, значит, я думаю, господи, зачем? Но нет, это страсть, как всякая любовь.
0: Да, да, на самом деле еда — это любовь, однозначно, и если человек не любит готовить, то навряд ли может что-то получиться.
1: Но... Просто это разновидность, я бы сказал, творчества, искусства. Художник рисует кисточкой на холсте, а кулинар рисует вот каким-то новым рецептом. И я удивлялся, у меня пивовар замечательный, который говорит, в голове можно составить же рецепт, не надо ничего. Это высший пилотаж. Но я понимаю, что когда человек делает... Это же в любом случае креатив. Художник,
0: да,
1: повар,
0: да,
1: татуировщик. Все делают креативное дело. Вот почему я так люблю вот эти истории. Так, значит, сейчас у нас еще немножко музыки. Опять же, релакс, ничего больше. А потом мы продолжаем, потому что еще очень много вопросов, которые хочу задать.

0: Все отдохнули и расслабились. Мы продолжаем. В студии Людмила Рассказова-Черткова. Очень интересная правда, очень интересная история. Для кого-то, наверное, поучительная. В общем, нелегко, но здорово вот так строить жизнь. Так, кто ваш клиент?
1: Ну, у нас есть достаточно разные клиенты. Угу. Конечно, много частных клиентов. Но в последнее время, так как мы выходим на большой рынок израильский, то есть и русскоговорящие клиенты, и израильтяне.
2: Есть смешанные бизнес, семьи или
1: вот. Смешанные, да. Сейчас вот последний год вот так вот стало много смешанных семей, где жены русские, мужья израильтяне. Хотя есть одна семья, вот он у меня много лет, они достаточно много лет у нас, там наоборот. Mm-hmm. Там жена ивритоговорящая, а муж русскоговорящий, и он все время передает ей задачу все заказать, и она знает все блюда русские, поэтому...
2: Знаете, как говорится, язык межнационального общения говяжий. Вот, я думаю, что все уравнено.
1: 100%.
2: Так, ну у вас есть и фирмы какие-то, и всякие...
1: Да. И не просто, и в последнее время я много как бы настроена именно на работу с бизнесами и с большими, с какими-то хеврот, которые заказывают на праздники, бизнес-завтраки, различные мероприятия, корпоративы.
2: Корпоративы. Бывают мальчишники-девишники, которые, скажем, да? тоже... Вы говорили, где-то в бассейне как-то какая-то...
1: Да, вот. Ну, буквально недавно мы делали как раз... Сначала мы привезли уже готовый стол с закусками, салаты, закуски. И параллельно мы еще готовили, вот мы с мужем, вся семья у нас задействована. Вот муж у нас очень хорошо делает гриль, и он был на гриле, он делал мясо.
2: Ответственный
1: за гриль, да. Да, он делал мясо, я на подхвате. Вот, в общем, вот, да, мы были на бассейне, на шикарной вилле, там был потрясающий день рождения организованный, организаторы, есть очень хороший организатор, девочка. Угу. Которая пригласила нас, мы иногда сотрудничаем, вот, и мы вот готовили, кормили, достаточно большое, там было 60 человек где-то, угу. Вот.
2: А вообще, сколько у вас плюс-минус блюд в меню вашем? Что вы можете предложить? Да.
1: Ну, в районе, ну, сейчас я не могу сказать прямо точно, потому что я уже давно перестала считать, но когда мы еще подсчитывали, было в районе 300 наименований. Okay. Вот. Возможно, сейчас есть больше.
2: Ага. Теперь, а вот вы упоминали, мне просто интересно, как бы зацепило за фуршетная вот подача. Это что? Что там есть? Какие тонкости? Какие особенности?
1: Ну, например? Во-первых, фуршетная подача — это что-то иное. Это не как обычная, да, еда в тарелочке. Это какие-то маленькие закуски. Каждая закуска, она как миниатюрная. Она, это называется еще finger food от того, что, ну, наверное, все знают, палец. Как пальчик, да, размером с пальчика или там скажем, в один, в два укуса, чтобы человек мог подойти к столу, ему не нужна для этого тарелка, ему не нужна вилка, он просто взял и съел. Там, скажем, это под вина разные, под закуски, или какие-то такие красивые угощения, которые, конечно, это уже, наверное, как искусство скорее, чем просто как...
2: Ну, мы об этом и говорили
1: еда.
2: С вами, что...
1: Да,
2: вот
1: да,
2: это
1: что это... я всегда стараюсь там каждую тарталеточку я оформляю микрозеленью, добавляю там листик того, того.
2: Так, значит, ну, я думаю, что пока вы в своем доме, сколько там ни было студий, у вас столкновений с соседями нет, все нормально,
1: нет.
2: Так сказать, это все...
1: Нет, у нас все по любви.
2: Значит, я так понял, что готовит все, мясная часть на Алексея, вы с мамой, но вам иногда нужно брать помощников?
1: Да, мы иногда берем помощников на праздники, когда, скажем, там большие праздники, как вот сейчас нам предстоит Рош-а-Шана.
2: А предстоит и Суккот, да, и
1: Рош-а-Шана. Рош-а-Шана, Суккот, Новый год, там Песах. На эти праздники у нас есть всегда помощники. Ну и мои дети тоже
2: вот
1: очень ваши, помогают.
2: Да, вот хотел спросить, ваши дети, немалом количестве, ваши дети, они как бы тоже определили свою судьбу? Или если они скажут, что нет, я не хочу готовить больше, я пойду и буду заниматься не знаю чем, вы отпустите легко? Или скажете,
1: нет,
2: это
1: когда
2: иди
1: они,
2: сюда?
1: Когда они вырастут, и им исполнится 18, я, конечно, не знаю, что я скажу, но на данный момент они очень много нам помогают. Например, когда есть, опять же, праздники, то они выносят все заказы клиентам. Или когда нужно даже элементарные какие-то вещи подготовить или помочь загрузить машину, выгрузить машину, что-то принести, подкупить. Все бывает в последний момент. Иногда что-то вдруг там кончилось. Они всегда помогают и... Ну, в большинстве случаев охотно, конечно, иногда
2: так
1: они
2: пока,
1: тоже...
2: Пока охотно.
1: Это, пока охотно, да.
2: Это понятно. Но вот, знаете, я со многими разговариваю, иногда музыканты или спортсмены, не знаю кто, они говорят, нет-нет, я не хочу, чтобы он повторял мою судьбу, не надо, это слишком сложно, это вот, мы не будем его специально тащить. Вот вдруг бы кто-то скажет из детей по достижении 18, не мое. Отпустите легко.
1: Конечно.
2: С другой стороны, помощник, руки рабочие. Вот, но...
1: Нет, но я их, ну, как бы, не для этого я их растила.
2: Растила, да?
1: Не для этого, а для того, чтобы они были счастливыми. Это самое главное, я так думаю. Если они будут счастливы вне нашей кухни, то пожалуйста.
2: Хорошо, понятно. Я понимаю, что ну, связь с другими городами, она тоже налаживается как бы легко.
1: Да, да, да, да.
2: А вот интересно, как вы считаете, ведь по идее у вас должна была бы быть большая здоровая конкуренция с какими-то ресторанами, с какими-то, так сказать, мощными сетями, у которых все в промышленных количествах, и там все как бы крутые профессионалы. Но ведь вот вы же, это же вы едете там, допустим, обслуживать там на яхту или куда-то еще. Казалось бы, проще обратиться в любой ресторан, и все. Почему обращаются к вам?
1: Ну, во-первых, потому что люди уже, ну, как мы проверены годами, а репутация у нас, слава богу, хорошая, и мы только укрепляем свою репутацию в плане обслуживания. Я уже не говорю о том, что у нас действительно очень вкусно и всегда все свежее. Это очень важно для меня в первую очередь. Я стараюсь делать многие продукты более полезными, чем они могут быть, скажем, куплены в той же сети магазинов. Я вплоть до того, что я готовлю сама соусы, я стараюсь жарить на масле кхи, если люди в теме не понимают, что это такое. Вот, и стараюсь делать домашний майонез, чтобы там не было никаких примесей. Уже много лет мы готовим только на домашнем майонезе. Ну, так как наши майонезные салаты невозможно просто убрать из жизни.
2: Страшно звучит просто.
1: Ну вот. Да, это часть, большая часть наших праздников и традиций.
2: Так, расскажите про самый оригинальный заказ.
1: Ой, ну, наверное, самый оригинальный заказ это был торт. В принципе, это клиент. Тоже мы более 5 лет она наш клиент, и она настолько привыкла, за что я очень благодарна, доверять мне, что каждый раз она обращается ко мне, у нее какие-то идеи, и вот она вот ей просто что-то пришло в голову, она говорит, и вот она мне заказала, у них была свадьба с мужем. И она попросила свадебный торт, но они не скажем так, ну, не молодые люди, да, им не по 18 лет, вот, а они уже, у двоих есть за спиной как бы семьи, и они уже разведены с детьми, и они решили сделать себе свадьбу, но у них была какая-то идея, и вот в один из прекрасных вечеров она мне присылает такое сообщение, я даже могу даже зачитать. Значит, в сообщении написано, ну, во-первых, она рассказала, что они расписались на Кипре, они хотят в Израиле отметить свадьбу, и им важно торт приготовить, вот такой. Значит, зеленая гора, покрытая голубикой и малиной, и немного цветочками, можно и шоколада. Наверху стоим мы с Ромой, это жених, даже не обязательно в свадебных нарядах. А у горки второй торт в виде озера, и на нем 2 лебедя из белого шоколада. Возможно такое?
2: И вы сказали, возможно.
1: И я сказала, что я ухожу думать. И я действительно, я больше недели ложилась с мыслью об этом торте, просыпалась с мыслью об этом торте, потому что я думала, как мне это сделать, как это воплотить, как это привязать к свадебному торту, чтобы это было похоже на свадебный торт. Ведь, ну, все же... Что, какую гору, как, в общем, как все это соорганизовать, я очень долго думала, в итоге я подключила чат-GPT, слава богу, что у нас сейчас есть такое, такая
2: уже
1: возможность.
2: Всюду, уже всюду.
1: Да, да, и я прям ему свои мысли говорила, я хочу, чтобы здесь было бело, я хочу, чтобы это так было, я вот думаю, что это так должно быть, а это слишком там, и в итоге, да, мы создали такой торт. Вот, и когда мы его привезли, ну, во-первых, это был торт 16 килограмм, он был двухъярусный, там была гора, был водопад, они стояли вдвоем в свадебных нарядах на торте сверху. Вот, и внизу были лебеди, было озеро, и были лебеди, и люди, конечно, смотрели, некоторые даже сначала не понимали, что это торт, потому что они тель-авивские, и в Тель-Авиве свой вайб, они праздновали в таком кафе, в кафе тель-авивском, вот, и там было так немножечко тесно, людей было много, и все толпились на улице, и мы, нам вынесли такой столик, такую, типа, как тумбочку, мы, ну, Алексей...
2: Водрузили.
1: Да, да, муж поставил это, и люди начали смотреть такие, что сначала смотрят, ну, типа, что за статуя это такая? Они собрались, у меня есть видео, где люди просто смотрят, как на экспонат какой-то.
2: А кто первый подошел с ложечкой и отщипнул от этого чуда?
1: Вот этот момент мы уже не видели, но я потом мне Лена написала, конечно, что это был восторг, полный восторг, все были в шоке, никто не мог поверить, что это торт. Вот,
2: слушайте, ну ведь это же какие-то компьютерные должны быть расчеты. 16 килограмм, это значит, надо высчитать каких-то пропорций дофига.
1: Конечно.
2: Это же необычная порция, да?
1: Это необычная порция. Это не... Главное, что это необычная порция, это нужно подложку специальную. То есть мы заказывали специальный модав для этого. Муж специально там вырезал, мы высчитывали высоту торты, чтобы ничего не покосило. Да, чтобы это доехало как
2: тут
1: положено.
2: Надо было как инженером считать нагрузки там или какие-то вещи, да?
1: Да, да, как положено, да. Плюс я укрепляла это за счет разных ингредиентов. Но я же не зря проходила курсы свадебных тортов.
2: Ну, это офигеть. Сколько был высоту, вы говорите, вообще?
1: Он был что-то около 45 сантиметров высоту.
2: Угу. Так, приличненько. И 16 килограмм?
1: Да, да.
2: Вау.
1: Это действительно, это была так, нижняя часть, которая была с озером, и плюс еще гора такая сверху, и еще стояли жених с невестой сверху.
2: Ну, я так думаю, что какие-то хозяйки, они, может, поймут, но мне, человеку, который, верхом совершенства считает просто яичницу, вот, конечно, трудно сообразить, как все это можно было сделать, рассчитать, нигде не ошибиться, какие-то, не знаю, это же граммы какие-то чего-то, и туда же вошли ингредиентов, я думаю, что...
1: Да, это очень, это много, много разных ингредиентов, там было более 10 вариаций дизайна, как бы именно оформления, разных техник.
2: Слушайте,
1: оформления.
2: А вам в кулинарных конкурсах не надо принимать участие в международных или как минимум всеизраильских?
1: Вот проблема в том, что в Израиле нет особо конкурсов.
2: Совсем
1: что
2: нет?
1: У нас? Ну, такого плана нету, есть только мастер-шеф, если не ошибаюсь, но это что-то другое.
2: Потому что я помню, во всяком случае, очень много телевизионных программ, где принимают участие люди. Вот есть российские, «Адская кухня», там еще какие-то.
1: Да,
2: шеф,
1: да, там. Да, там очень много. Но надо задуматься, я честно говоря.
2: Я не понимаю, что мешает побеждать вам там.
1: Я надо задуматься об этом, действительно.
2: Я иногда подаю идеи. Вот как бы,
1: да,
2: вот,
1: да.
2: Скажите, а вот вы при таком наличии такого меню, значит, за 300 блюд, и, ну, не знаю, может, 500 уже, но вы... продолжать осваивать новые, и вам интересно, как бы, или, в принципе, все, как бы, камон, ну, закончим.
1: Ну, я вообще такой человек, что меня не остановить. Я всегда хочу что-то новое освоить и узнать что-то новое. Я, да, учу что-то новое, я узнаю. Не всегда я это использую, потому что не всегда это подходит. Вот. Ну, я учу, например, сейчас, так как сейчас очень много аллергии у наших детей, все, то есть я уже изучала тему веганства, тему вегетарианства, тему безглютеновую. Тему обезжиренную и еще много всяческих направлений, когда люди мне говорят, кто-то говорит, ой, мы придерживаемся полезного питания. И у меня, например, сразу возникает вопрос, что вы имеете в виду? А что значит полезное питание для вас? Потому что для кого-то полезное питание обезжиренное, для кого-то полезное питание убрать глютен и так далее. То есть куча разных направлений, и у каждого своя идея полезного питания.
2: А вы делаете какие-то приближения к израильской кухне, например, там блюда с баклажанами, с какими-то, вы, в общем, отдаете дань этому?
1: Однозначно. Во-первых, я очень люблю израильскую кухню, и я здесь с 15 лет, и наша кухня, она очень смешанная. То есть у нас есть и русские блюда, скажем, как селедка под шубой, оливье, но есть и разные еврейские направления, да, наши израильские, то есть это может быть баклажаны, мимуляим, это может быть какие-то определенные, как бургуль или там, я не знаю, ну какие-то...
2: А фаршированная рыба?
1: Однозначно. Фаршированная рыба, это просто вообще... Моя мама, она потрясающе готовит фаршированную рыбу. Она сама разделывает рыбу от А до Я. То есть мы даже покупаем ее, даже не чистим в магазине, потому что есть шанс того, что там разобьют желчный. И поэтому мы покупаем ее целиком, не чистим, ну, в магазине, чтобы не порвали этот желчный, чтобы она не горчила ни в коем случае. Вот. И мама сидит и кропотливо. Действительно, это ювелирная работа, фаршированная рыба. Да, мы готовим, и люди очень... У нас есть люди, которые заказывают вот с начала нашей работы фаршированную рыбу.
2: Кто сегодня самая главная рыба, которую фаршируют? Когда ты говоришь, русской кухне щука какая-то, я не знаю.
1: Конечно же, карп.
2: Карп.
1: Да, самый вкусный. Ну, что может быть вкуснее карпа?
2: Ну, карп костистый, нет?
1: Да, он костистый, но я же говорю, это очень ювелирная работа. Мама вытаскивает все кости, она полностью убирает кости, убирает скелет, убирает все-все-все, делает потрясающие котлетки. Можно просто сейчас говорю, прямо аж даже слюнки потекли.
2: Да, не только у вас, заметим. Да. Так, я должен поставить музыку, все, давайте чуть-чуть релакса. Поехали.

0: Так, в студии по-прежнему Людмила Рассказова-Черткова, от чего действительно текут слюнки у всех слушающих, причастных, так сказать, да. Ну что, давайте сделаем такой эксклюзив, и наши бесценные слушатели послушают ваш рецепт. Я не знаю, так сказать, у кого мне хватит потом сноровки, но я верю, что среди бесценных тоже есть отпетые кулинары. И, в общем, рассказывайте, пожалуйста.
1: Да, я думала, какой рецепт выбрать, и решила все-таки выбрать рецепт, действительно, который очень легко делается, и не, без всяких заморочек. И это очень вкусный.
0: Без всяких заморочек, да?
1: Да. Нет, это действительно без всяких заморочек. Хорошо. Но учитывая то, что у вас есть ингредиенты в доме, да, это, конечно, нужно заранее подготовить. Во-первых, почему я выбрала этот рецепт? Потому что легко запомнить. Есть всего 5 ингредиентов и соус. Вот. 5 ингредиентов и соус. Значит, прям по граммовкам, да, лучше говорить?
0: Да.
1: Окей.
0: Кто записал, записал. Все, нормально.
1: Так, значит... У нас, нам понадобится копченая курица, 200 грамм. Угу. Нам понадобятся консервированные ананасы, так. 200 грамм. 200, ну, то 200. Есть это в разной, в равной пропорции.
0: Да, да.
1: Свежий огурчик, тоже 200 грамм. Белый лук, немножечко по вкусу, сколько вы любите. И листья салата. Листья салата могут быть та хасса, которую хасса. Вы любите, да, да. Та хасса, которую любите, которая хрустит, это может быть или салат кесар, или может быть лалик сейчас очень популярный. Вот. И все это, все курица, ананас, огурчик, белый лук нарезается мелкими кубиками. Угу. Все это перемешивается с листьями салата, порвать листья салата. И заправляется, заправка такая, это майонез и ананасовый сок. То есть мы берем, скажем, где-то в районе столовой ложки майонеза с горкой и добавляем туда чуть-чуть ананасового сока прямо из консервы. Чуть-чуть ананасового сока, чтобы дать ему более такую соусообразную текстуру. Все, вот салат нарезали, например, сегодня, а завтра мы его ставим на стол. Перед подачей на стол мы его заправляем. Он очень вкусный, ароматный, и кислинка, копченая курочка придает пикантности. По вкусу можно посолить, поперчить, и все, ваш праздник удался.
0: Слушайте, но выглядит волшебно просто, обманчиво просто, может быть, но волшебно, как бы, всего 5 ингредиентов.
1: Да, это очень легко. Я долго думала, что такое подобрать, чтобы человеку было легко запомнить прямо на слух. 5 ингредиентов и соус.
0: Здорово. Да. Ну, друзья мои, вот, пожалуйста, я для вас старался, я просил нашу сегодняшнюю замечательную гостью подготовить рецепт, и теперь вы стали на один рецепт счастливее. Вот. Хорошо, спасибо большое, спасибо большое. Где вас найти?
1: Меня можно найти в сетях, я записана как Людмила Рассказов-Черков на английском языке, или Миломания.
0: Окей, на английском тоже.
1: Да, да, в Инстаграме записано Мила Мания. Или же можно на сайт зайти.
0: Окей. Да. Все, с этим ясно. Скажите мне, пожалуйста, чего вам хочется сейчас, когда столько рубежей достигнуто, когда вы, в общем, по большому счету, сделали то, что хотели, то, что планировали? Вы просто наслаждаетесь каждым днем, или у вас есть новая цель, и вам хочется еще чего-то, и вам теперь становится немного скучно, и вы придумываете себе новые занятия?
1: Ну, конечно же, моя цель — это масштаб, и я бы хотела очень открыть студию, где я смогу выйти на израильский рынок, именно на кошерный израильский рынок, да. И плюс я провожу мастер-классы, и там же я бы могла проводить мастер-классы, создать пространство для этого. Ну и обучение какое-то. Но сейчас вот сейчас такие цели. Ну и чтобы не было войны, это, конечно же...
0: Ну, эта цель нас всех объединит, конечно.
1: Да, однозначно. То есть это, наверное, самое главное, чтобы мы могли спокойно жить и развиваться, и продолжать, и работать, и знакомиться с людьми, и общаться, и что-то создавать. быть.
0: А, то есть кошерная студия в большом доме, значит, ну, все остальное у вас уже, по-моему, есть, много заказов.
1: Слава Богу,
0: и,
1: да.
0: И, дай Бог, чтобы, как говорится, чтобы так было и дальше.
1: Да.
0: Ну, у меня остается после этого только последний вопрос. Я никого о нем не предупреждаю, но меня потом все дружно проклинают, но отвечают. Вопрос называется вопрос «Прочерк». То есть как бы я задаю вопрос, то вы отвечаете на вопрос, который не задавал. Но все проще. Вы просто сейчас, у вас будет минута времени, и вы за эту минуту скажете то, что вы думаете сейчас, чувствуете сейчас. Кому вы скажете, это вы себе придумаете. Может быть, это наши бесценные слушатели. Может быть, это ваша семья, мама, супруг, дети. Может быть, это благодарные всегда вам клиенты, которые, так сказать, уже, наверное, все ваши друзья, и, в общем, вы одной братской большой семьей существуете. Не знаю, кому, но расскажите на минуту времени то, что вам сейчас хочется сказать.
1: Ой, ну, раз вы сказали, что я чувствую, то, наверное, меня, в принципе, очень наполняет чувство благодарности за, несмотря на все, что происходит вокруг нас, и весь этот сумасшедший дом с войнами и так далее. В Израиле я живу очень много лет, с 15 лет, да, сегодня мне 43, так действительно я хочу сказать, что я благодарна не только, я благодарна своей семье за поддержку, я благодарна клиентам за доверие, я благодарна слушателям за то, что они нас слушают сейчас, и буду всегда рада помочь людям, и всегда иду на какие-то навстречу. Поэтому, скорее всего, я действительно чувствую благодарность, и вам благодарна, что вы меня пригласили. Это очень интересный опыт, первый в моей жизни.
0: Ну, когда-то же надо начинать.
1: Да. Надеюсь, что не последний. Рецептов у меня еще много.
0: Вы слышите, бесценные, рецептов еще много. Так что мы еще покажем и расскажем. Ну что, Людмила Рассказова-Черкова, мы вас услышали. И здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению, как бы я внутренне этому не противился. Спасибо, Мил, за то, что провели этот час с нами. Вам удачи вот этой большой студии, о которой вы мечтаете, где будете проводить мастер-классы, где будет кашрут, в общем, все, что вы себе намечтали, пусть сбывается. Mm-hmm. Ну, а в нашей студии были также вот звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Мы слушаем еще одну композицию от Милы, это Sunrise. Очень красивая композиция, тот же самый релакс. Будете сейчас получать большое удовольствие. До следующих четверга, пятницы, субботы. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

Бешас майсе ин Исраил антвикл зих ди валнкампания. Ди вох из гемолден геворн веген дер гриндунг фун анайер рехтер партей Амхо Исраил, велхе гехерт нит цум блок партейн вос штицен дем истикен премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Берош фун Амхо Исраил штейт бригаде генерал ин резерв Офер Винтер. А фрумер йит, велхе рот Ашем, фун эйнем фун ди бесте исраилдике шлахтскомандирн. Дер цвейтер нумер ин дер найер решиме из Йосеф Хадад, ан арабер акрист, ан инвалид фун цахль велхер из геворнин ди лесте йорн баримт алс активист фун дер исраилдикер пропаганде ин дер велт. In unterscheid von anderen neuen Parteirischimes ist Amcho Israel, laut Abschätzungen von Analytiker, im Stand geüber sein dem elektoralen Barriere und ändern dem Keuchesbalance zwischen die Anhänger von Benjamin Netanyahu und seinen Gegner.

שאני אוהב אותך.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды, очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы, 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно».

Поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию. Увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие. Переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рамсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью. Беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас, и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин». Следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших, по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций, видеоклип стали вновь пересматривать, он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин — это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, вот напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов. И песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love» песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность это услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое давно. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много-много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарланд и Лайза Минелли.

из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго. Либертанго. И коллектив, который хранит танго, он делает его чуть современнее. Otros Aires.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

0: Маяка. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхара Коэна, Дорона Мазара, Йорама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива